Твоя музыка. Которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+. Или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Все дороги ведут к нашей встрече. Все мое найдет меня точно.
0: СВХ Плюс.
3: Помнишь?

слушаешь ты. Скажи, бай, бай. На радио, которое слушаешь.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе. Лето.
2: Лето
1: на плюсе.
3: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
1: СВХ плюс.

0: музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза, я нарезаю по МКАДу, тут весна, а я пуста, как...
0: Только хиты.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбилась с ног, не зацепил.
0: Только хиты.
2: Ветер меняет направление. Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: Проверил янтарь у антры и старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и старту, антрин янтарь, антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ+.
3: Все мы изначально.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: для всех.
1: И кто любовь эту выдумал, ты не знаешь о ней, пока ты мал, ты не знаешь, зачем.
0: Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
1: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
0: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
2: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 17 августа. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм 99 центов. Макароны Комбина 400 грамм 69 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация Lidl.lv.
4: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзиндери» с большим сольным концертом выступит Джа Халеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
7: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халеб. 29 августа. Концертный зал «Дзиндери».

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 6:25.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет, я тебе.

0: предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето. Лето. На плюсе.

0: pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Vai mammai pienākas kafija, kas nav jāuzsilt trīs reizes? Bidītē tā ir silta un garšīga un mierīga. Kamēr bērni rotaļājas bērnu stūrītī, tu ielpo mieru. Kafēnīca Bitīt, Jomas ielā 63. Atpūties, tu esi to pelnījusi.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Рубины, сапфиры, топазы, гранаты и другие драгоценные и полудрагоценные камни, цвет, который вдохновляет, и сияние, которое восхищает. Подарите себе яркие эмоции этим летом. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
7: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%, а матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.

0: Лучшая музыка.
1: Красивые слова, самые слова, и но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лет.

0: рук на радио, которое рядом.
1: Прекрасно, моя. СВХ+.

0: начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Gintaro Mebelas LV.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
2: Все хорошее возвращается. Так же, как и Хэсбургер, Аризона Бургер. В этом месяце за 4 евро и 10 центов. 100% говядина, хрустящие луковые кольца и знаменитый Хэсбургер майонез с паприкой.
3: Почувствуй вкус лета в Даугавпилсе. 29 августа Центральный парк превратится в настоящий рай для гурманов. Здесь пройдет фестиваль уличной еды «Гаршутони». Вас ждет уличная еда разных стран мира, вкусные напитки, концерты на двух сценах, развлечения для всей семьи и яркая атмосфера лета. С изысканными напитками и традициями их приготовления познакомит специальный пивной сад. Встречаемся 29 августа в Центральном парке Даугавпилса.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
1: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы и ливни. Ветер юго-западный, западный, умеренный. У моря ветер порывистый, до 15 метров в секунду. Днем по стране от 16 до 21 градуса. В Лепе и Вентспилсе до плюс 19. В Даугавпилсе Резекне 17-18 градусов. В Риге около 20. В первой половине дня возможен дождь, затем без осадков.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
3: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
6: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня парламент Латвии на внеочередном заседании будет решать, предоставить ли правительству дополнительные полномочия для спасения авиакомпании Air Baltic. Сегодня Сейм также собирается принять окончательное решение по срочным видам на жительство, так называемой программе «золотых виз». Эстонцы собираются купить Рижский молочный комбинат.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня Сейм на внеочередном заседании решит, предоставлять ли правительству дополнительные полномочия для спасения убыточной и погрязшей в долгах авиакомпании Air Baltic, которая почти на 90% принадлежит государству. Кабмин просит разрешить, во-первых, продлить назначенный на конец августа срок погашения государственного кредита в 30 миллионов евро, выданного Air Baltic в апреле. Во-вторых, капитализировать более 17 миллионов евро долговых обязательств и принадлежащие государству облигации Air Baltic на 50 миллионов евро. И в-третьих, при необходимости участвовать в покупке промежуточных облигаций еще на сумму до 30 миллионов евро. Законопроект, скорее всего, получит достаточно голосов депутатов Сейма. Его готовы поддержать минимум три партии, входящие в правительство. Это премьерский Апвенотес Сарекс, Яну Венутиба и Национальное объединение Вису Латвии, это БЛННК. Союз зеленых и крестьян выступил против того, чтобы снова вкладывать в Air Baltic деньги налогоплательщиков. Партия «Латвия Пирмая Вета» голосовать за проект не намерена, а партия «Прогрессиви» еще оценивает план. По крайней мере, так было по состоянию на вчерашний вечер. Сегодня Сейм Латвии собирается принять окончательное решение по срочным видам на жительство, так называемой программе «золотых виз». Президент Латвии Эдгар Ринкевич ранее вернул на повторное рассмотрение поправки к закону об иммиграции, который парламент принял в июне. Ринкевич призвал депутатов еще раз оценить, должны ли иностранцы и дальше иметь возможность запрашивать срочный вид на жительство в Латвии после покупки здесь недвижимости. Свои предложения по этому вопросу подготовили и министр экономики, и премьер, но комиссия Сейма по обороне эти предложения отклонила. Накануне после крупнейшей в истории Латвии кибератаки ушло в отставку все руководство дирекции безопасности дорожного движения. И совет ЦСДД, и правление уволились после того, как хакеры украли из базы ЦСДД персональные данные 1,5 миллиона жителей и организаций. Имена, фамилии, домашние адреса, персональные коды людей, номера машин и фирм. Руководство ЦСДД свою вину в утечке полностью не признает, указывает на контролируемую государством компанию ТЭТ, бывший Латтелеком. Это предприятие по 5-летнему контракту на 9 миллионов евро, заключенному с ЦСДД в 2022 году, отвечало за инфраструктуру ЦСДД и мониторинг киберугроз. Компания ТЭТ свою вину также отрицает. После произошедшей утечки Генпрокуратура Латвии намерена оценить ответственность должностных лиц. Материнская компания эстонского предприятия, производителя сырого молока «Агроне», собирается купить Рижский молочный комбинат. Компания «Falber Investments» подписала соглашение о покупке концерна, в который входит в том числе компания «Valmieras Piens». Условия сделки не раскрываются. Для ее завершения еще требуется разрешение ведомств по конкуренции Эстонии и Латвии. До получения разрешений «Агроне» и «Ригас Пейна Комбинатс» продолжат работать как независимые предприятия без немедленных изменений в повседневной работе. В прошлом году Рижский молочный комбинат увеличил оборот до почти 156 миллионов евро, но при этом завершил год с убытками в 610 тысяч евро. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В Euronics вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Euronics. Смотрите на euronics.lv. СВХ+.

0: Владимир Вэл и его друзья.
1: Слушай, ну, здравствуйте, товарищи, здравствуй, Александр, привет. Bonjour, дорогой, ты пока еще сморщенный, я смотрю, сидишь, да?
2: Да все, нет.
1: Все пока нет?
2: Нормально.
1: Ну, еще не расстрелился, не расстрелился. Но это, знаешь, что это, в принципе, это видно по человеку, да? Ну, то есть, как бы, он давно проснулся или недавно, или еще, или как бы, ну, как бы...
2: Или еще едет.
1: Встал, но проснулся, еще не проснулся. Поэтому нужно растрястись. Разминочка легенькая, да, вот это вот.
2: Обязательно.
1: А вот это вот, чтобы, да, вокабуляр, да, заработал. Значит, ну, у тебя же собаки нету?
2: Нету.
1: Нету собаки,
2: понимаешь? У меня есть кот.
1: Значит, у тебя, ну, кот, что? Кот-коловорот. Он ждет, пока ты проснешься, возможно, даже где-то когда-нибудь будет тебя для того, чтобы ты ему отсыпал, так сказать, его порцаечку, да?
2: Все верно.
1: Ну, и, соответственно, как только ты отсыпешь, он там, ну, там, так, отвлекнет меня и пойдет посидит там.
2: Это классика.
1: Ну, я образно. Вряд ли.
2: Ты думаешь, ограничивается одним приемом пищи?
1: Нет, нет. Он там еще вылизыванием себя там. Ну, то есть у него свой этот самый. Но ты к этому не имеешь.
2: Распорядок дня, да.
1: Ты не имеешь. Ну, хозяин кота не имеет к этому вообще никакого отношения. То есть есть хозяин.
2: Что хочет, то и делает.
1: В том-то и дело, да. Но, значит, собака все-таки, ну, такая животина, которой нужно еще и заниматься, да? То есть это с утра вот это вот ты не хочешь, а пялишь, например, на обувь, там, надеваешь на себя, значит, какие-то одежи, потом выходишь, потом приходишь, и потом ты раздеваешься для того, чтобы все остальное
2: несмотря
1: делать.
2: Несмотря на дождь, ну, то снег, есть, град.
1: Ну, даже если вот ничего нету, да, ну, ты все равно, ты представь себе, ты спишь еще, да, uh-huh. но ты уже надеваешь и выходишь, потом приходишь, потом раздеваешься снова, да, uh-huh. и занимаешься всем остальным. Ну, есть, конечно, ну, счастливые владельцы собак, у которых, ну, допустим, он проснулся, ну, хозяин проснулся, начинает делать свои дела по приготовлению своей тушки для того, чтобы там ехать в офис там и так далее.
2: А
1: пёсель сидит, ждет, ну, и терпит. Mm. Вот у меня собака совершенно другая, вот эта вот собака у меня вообще, она...
2: Я терпеть не буду.
1: Она говорит, у тебя есть 8 секунд. Приблизительно. Ну, в общем, ну, вот такая, да-да-да, ну, это первая такая собака у меня. Ну, знаете, как они же, ну, как бы, это дети наши, да, и, соответственно, какие есть, такие есть. Короче, сегодня рассказываю историю. Ну, сегодня себя, ну, я быстро вот так одеваюсь, в чехол себя засовываю, выхожу с ней, выходим в лес и идем. Значит, я, значит, что-то я в телефон, ну, как бы залез, угу. и мне нужно было там один документ найти. Ищу, блин, нету, потерял. Блин, был, я точно знаю, что документ...
2: Пытаюсь найти.
1: Было, нету, да, и я, блин, такой, ай... Поднимаю глаза, и в лесу я вижу, такого не было. У нас отдельные какие-то эти козы были, да, ну, охотники называют это козы. Мы называем это косули.
3: Косули. Вот.
1: Косули, да, значит, бывало одна, бывало две, вот такие пробегающие.
2: А сегодня?
1: Тут я смотрю, короче, огромное стадо. Я, честно говоря, ну, грешным делом подумал, что где-то они прогрызли забор, где, там, где их выращивают, да, тут, то есть, и сбежали всем табором. Ну, я вот так вот навскидку, просто дело все в том, что они, ну, тоже долго ждать, ну, как бы не стали, вот. Ну, как бы навскидку, их больше 20 было. Вот,
2: ой.
1: Это я, честно говоря, вот серьезно, это просто, для меня это было вау.
2: Вышли погулять.
1: Я такое только за забором видел на ферме, где их выращивают, понимаешь, а тут это самое. Вышли, короче, погулять.
2: А пёсель что сказал?
1: Короче, пёсель первый раз в жизни, обычно она их не видит, ну, то есть они ретируются быстрее, а тут они через дорогу всем табором начали мигрировать. И причем не было такого, что они прям сиганули. Они просто начали двигаться, уходили.
2: Просто потихоньку.
1: Ну,
2: тогда.
1: Потому что они понимают, их 20, нас двое. И то одна, это просто, ну... Что тебе такое? Короче, собака, я первый раз в жизни видел, она такая, она увидела, первую увидела,
2: о, интересно,
1: а потом просто села. Села смотреть. Как бы,
2: больше двух уже страшно.
1: Ей бы еще пульт от телевизора, чтобы она включила Animal Planet и сидит, смотрит, короче. Вот, скажем, короче, сегодня вот
2: 9D.
1: Вот такое, да, что?
2: Кино 9D.
1: 9D.
2: Ага.
1: Хорошо, товарищи, добренько
3: маленькая утрица у нас сегодня, 20 августа. Извините, что я вам это напоминаю, друзья, но есть еще 11
2: денечков. Зачем ты делаешь больно?
3: 11 денечков, я надеюсь. Да, у нас 31 августа. Бывает такое вообще?
2: Есть 31.
3: Очень хорошо. Ну, значит, 11 денечков, и постепенно будем уже начинать эпопею, да.
0: Владимир Вал и его друзья.
4: На СВК плюс.
3: А вот обратите внимание, сколько их. Их прекрасных. Сегодня с самого раннего утра уже тоже нехотя, но все-таки начали функционировать.
2: И написали нам.
3: Светулька, доброе утро, пишет бодрячки. Спасибо большое. Хорошего всем дня. Пусть добрым будет, легким, удачным. Спасибо большое. Ну, назовем его так. Это наша добрая фея. Да, то есть, или там, знаете, вот, ну, не знаю, кто это у тебя там? Мама провожала там тебя на ратные подвиги в школу, там, например, да? И вот, или бабушка, да, добрая. Потому что мама, ну, маме некогда быть доброй, ей нужно каким-то образом тебя, потому что, ну, держать тебя в узде. А держать тебя в узде, говорит там, Володь, ну ты бессовестный. Но это не работает, понимаешь? Вот. Поэтому мама иногда, нужно, она...
2: Не маме там, то есть
3: Ну понятно, а бабуля другое дело. Бабуле абсолютно пофиг, она просто тебя любит и все. И вот она вот желает тебе, вот пускай день твой будет добрым, легким и удачным. И вот Светулька у нас играет в нашем спектакле вот роль, такого человека, бабули. Без относительно возраста, конечно. Алло.
2: Бабуля.
3: Нет, просто бабуля это то создание, сниспосланное нам Богом, которое тебя безусловно любит. Просто вот за то, что ты вот молодец вот есть. И не будет тебя журить. А если ты действительно накосипоришь, она скажет, что ты бессовестный. Это максимально, что она скажет. Ивашка, привет, доброе утро. Всем ленивым чебурашкам отдельный приветик. Сегодня Международный день лени.
2: Есть такое дело.
3: Какая самая популярная песня у Лени Кравица? могли бы поставить. Ну, а также сегодня день рождения у Чебурашки. Мы об этом еще сегодня...
2: 60 лет,
3: представьте 60 лет
2: себе.
3: И сегодня, кстати.
2: 60 лет, юбилей.
3: Это называется юбилей, конечно.
2: Вот ген отпразднуем, конечно.
3: Нет, обязательно. Где же 60 лет Чебурашка празднует свои?
2: Гена, на твое полотенце.
3: Да-да. Так, привет. Олесенька, приветка. Здравствуй, Кристиночка. Умница, Олечка. Привет, ребятки. Поехали?
2: Поехали,
3: конечно. Будем потихонечку заводиться. Вот, и всех вокруг себя заводить, конечно.
4: СВК плюс.

0: Рубрика «Плюс».
1: Люди добрые, бодрые. Внимание, внимание, внимание. Паулюса, молодец, молодец. Господин Барковский, впереди планеты всей. Значит, возможно, вечером вчера уже начали сообщать. Ну, как бы нас вечером-то не было. А сегодня мы...
2: Что произошло?
1: Мы это и не знали, честно говоря. Южная развязка, знаете?
2: Знаем.
1: Если едете в сторону Задвинья, со стороны Плявников, там есть бездушная тренога. То есть вечный, стандартный наш фоторадар.
2: Да.
1: И скорость какова? 70 километров в час.
2: Была.
1: Ну, допустим. Ребята, там сейчас 50. Обратите внимание на знаки.
2: Да-да-да, внимательно.
1: 50. В центре города превышение на 20 километров. Очень больно будет. Паша, спасибо большое. Что случилось, непонятно.

0: СВХ+.
1: Итак, дамы и господа, сегодня у нас 20-е. 20-е наступило, 20 августа. Сегодня Бернхардс, 37 Бернхардсов. Сегодня 380 Роев.
2: Рой.
1: Кто это у нас был? Рой. Орбисон был, Pretty Woman пел, помните? Рой Салливан, по-моему, тоже Салливан назвали. Потому что Рой...
2: Я только Рой Пчел знаю.
1: Есть еще Рой Пчел. Да. Ребята, 380 мальчиков. И, друзья, 172. Кстати, немного. Я немножко удивлен. Мальчики по имени Бори. Он же Борис. Он же Борис Бритва. Он же,
2: Бориска.
1: Борис Кунацарство. Он же Борис Фиг Попадешь. Назовем его так. Надо посмотреть. Слушай, у нас есть песня про Бориса?
2: Обязательно.
1: Надо посмотреть. Есть, да, давай. Боря, дорогой.

0: The Blade. Поздравляем. Поздравляем, молодец. Ты молодец. Значит, сегодня у нас поздравляю всех остальных. Вот, и Борисов тоже в том числе, потому что, ну, не надо так, ну, разделять, так сказать. Сегодня Всемирный день лени.
1: Поздравляем.
0: Лень, она внутри нас, и даже те, кто, значит, как белка на колесах, да? Mm-hmm. Причем со стороны кажется, что он вообще не спит. Он спит. Да-да-да. Более того, он себя просто пересиливает.
1: Понимаешь? Просто не признается.
0: Но, с другой стороны, когда ты для себя выбираешь какую-то жизненную доктрину, да, ты к этому привыкаешь, это, включаешь свою парадигму, и тебе надо суетиться. Обратите внимание, вот как, например, даже на отдыхе выглядит человек, который привык все время что-то делать. Да он никому покоя не дает вокруг, да? То есть люди приехали лечь и лежать. Ну, и вот так вот.
1: Но не он.
0: Но не он, да. Он вечно начинает, значит, скакать вокруг, значит, сначала так, ну, просто, ну, с ноги на ногу так что-то ходит вокруг.
1: Чем потом, бы заняться?
0: Потом, значит, немножко аккуратно, ну, чё? Вот это вот аккуратненько. Потом начинает, если ему, не дай бог, что-нибудь ответить на ну чё, он начинает говорить, так, ну, может, куда-то по... И начинает вербовать, потом начинает тащить, потом...
1: В общем, там не отвертеться.
0: Возможно, иногда даже забирает ценные вещи для того, чтобы потом шантажировать, чтобы ты там что-то с ним поделал. Да, ну, в общем, совершенно только по одной простой причине, что человек, ну, просто так заточен, он так привык, ну, потому что ему кажется, что жизнь проходит зря. Вот, например, смотришь какой-нибудь сериал, а параллельно ленту скроллишь, например. Ощущение вот это вот. Отвратительная же штука,
1: жуть.
0: Да? Это жуть, но это факт, потому что если смотришь, просто, допустим, смотришь какой-то фильм, такое ощущение, что ты тратишь зря время. Обратите на себя внимание. Ладно, ребятушки, лень, как там, лень матушка... Вперед меня родилась. Да?
1: Но это правда.
0: Всемирный день комара сегодня. Поздравляем. Значит, напомним, да, значит, у нас самцы-комары – это чистые веганы, да?
1: Они хорошие.
0: Они чисто по нектару. Так и самки тоже хорошие. Просто они же не из-за голода нас едят. Им нужно белок, им нужен железо, нужно из нашей крови, чтобы для того, чтобы яйца свои там откладывать, ну, высиживать и так далее.
1: Значит, без нас никак.
0: Поздравляем Международный день гавайской пиццы. Нравится, значит, сочетание. Это сыр. Ананасы, да. Сыр, ананасы и ветчинка. Да-да. День рождения Цебураски.
1: Юбилей.
0: День рождения букваря. Кстати, не путать с азбукой. Азбука и букварь.
1: Это разное.
0: Это разное. Азбука это больше там про буквы. Ну, за исключением азбуки Льва Толстого, да. Ну, он как бы там обучающая литература. А букварь это не только буквы, но еще и как они считаются и как они пишутся и так далее. То есть мама, Рама, вот это вот все по складам. И это букварь, друзья. Сегодня день кукурузы. Ох, какая кукуруза.
1: Вкусно.
0: День музыкальных шкатулок, день улиток и, ну, в Соединенных Штатах Америки день радио. Поздравляем.
1: Вот такие вот праздники.
0: Всех. Тысячи миллионов праздников, конечно.
2: Иду в мокрых кроссах к тебе, где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответа.
0: А вы про Борю разместите в Телеграме?
3: Плюс.
0: Мы сейчас вырежем, да, и разместим
1: сделаем.
0: Открытку, аудиооткрытку. Можно своего Бориса поздравить. И на царство его, на царство.

0: порцаечку гороскопа на завтрак.
1: Овен.
0: Давайте, сегодняшний день Овен может оказаться очень опасным для личных взаимоотношений. Осторожненько, постарайтесь следить за своими словами, словцами, я бы, словесами, действиями также, Овен, и быть максимально осторожным в общении с дорогим для вас человеком. Потому что, что умеем, не храним, потерямши, что...
1: Телец. Не отступайте от правил сегодня, даже если вы очень спешите, тельцы. Впоследствии к вам могут очень здорово придраться, используя это как основание.
0: Вот, пожалуйста.
2: Близнецы.
0: Близнецы, сегодня день не принесет, в принципе, ничего там такого нового. Вот, вот. Зато и с другой стороны не расстроит ничем. Правильно? Правильно. Наслаждайтесь этим деньком. Сегодня у нас четверг, 20 августа.
1: Рак. Раки, сегодня вы будете равным среди великих. У вас появится некоторая власть над людьми, но не стоит забывать и об ответственности, которая при этом ляжет на ваши, раки, плечи.
2: Лев.
0: Лева, сегодня лучше всего будешь чувствовать себя, оставаясь в одиночестве, да? Значит, это вряд ли вам, конечно, удастся, потому что вряд ли вас оставят в одиночестве. Вот, так что постарайтесь, по крайней мере, оградить себя от шума. То есть по максималочке, что можете, то сделайте.
2: Дело.
1: Девы, живите этим конкретным днем. Он будет достаточно интересен, чтобы не было необходимости, скучая, строить планы на будущее. Или, того хуже, предаться размышлениям о бренности бытия.
2: Весы.
0: Слушайте, любой ребенок нуждается в признании, и ему стоит время от времени показывать, насколько он замечательный, напоминать об этом. И это касается, конечно же, того самого дитяти, которое живет внутри вас самого, ну, внутри любого человека. Ну вот сегодня как раз-таки восхититесь ребенком, который внутри себя, и, значит, воздастся вам.
2: Скорпион.
1: Сегодня стоит искать поддержку, причем как деловую, так и моральную. Скорпионом. Вы вполне можете ее найти, причем в самых неожиданных местах.
2: Стрелец.
0: А вот и стрелец. Даже у суперзвезд есть некоторые нужды, поскольку вы вряд ли являетесь суперзвездой. Ребята, для их удовлетворения вам потребуется приложить все-таки некоторые усилия. Так вот, значит, прикладывайте усилия, но вечером сегодня вам очень показано как-то развлечь себя. Ну, то есть чем-то себя, ну, побаловать, наверное, да?
2: Козерог.
1: Сегодняшний день принесет вам, козероги, какие-то перемены. Точнее, возможность что-либо переменить. Подобной возможностью сегодня грех не воспользоваться.
0: Ладно.
2: Водолей.
0: А вот Водолей, ответственность на вас возложенная может показаться слишком тяжкой. Да, награда же за труды может принести разочарование. То есть общинка как бы выделки не стоила. В общем, сегодня, Водолей, ограничивай свои действия лишь самыми необходимыми. Не надо делать сверх меры. Ударник, стахановец.
2: Рыбы.
1: Вы слишком много сил отдаете работе, рыбы. И это положение надо бы изменить. Оговорите свое право на личную жизнь с начальством. Сегодня, возможно, стоит даже топнуть ногой, иначе на вас так и будут кататься. Лицо начальника представили?
0: По которому топнули ногой.
2: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
0: Ой-ой-ой! Когда ты идешь по улице в нашем городе, паника. Люди в машинах волнуются и гонят на красный свет. Нервные бьются в истерике. Дикари рвут динамики. И что? Соревнуются первые полосы
1: желтых
0: газет. Абсолютно верно, ребятушки. То, с чего танцевалка от Би-2 началась, причем конкретно. Та самая композиция, с которой все пошло-поехало. И уже не останавливалось.

0: Сайва пишет: можешь помочь? Знакомых ребенок участвует в благотворительном конкурсе по спортивному танцу. Да-да-да.
1: Сейчас поможем.
2: Не пожину. Багац бусы.
3: Я возьму. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
2: Ko tad jaunu mācīsies?
3: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
5: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus евро 39. Свиной карбонат 700 грамм 4,39. И свинина в собственном соку по-английски 300 грамм с Lidl Plus евро 79. Lidl стоит того!
6: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
7: Ko? Kā?
6: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Размер имеет значение?
9: Смотря для чего.
8: Конечно, для хлеба.
9: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
8: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
10: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Бодрый, значит добрый.

0: Шерри, Шерри Леди, товарищи, Шерри, Шерри Леди, поздравлять начинаем всех тех, кто родился в этот день, друзья, 20 августа.
1: Их у нас много.
0: Ну да, ну из мира кино Андрей Кончаловский, он же Андрон Кончаловский, режиссер театра, кино, сценарист, продюсер, пожалуй, в принципе, ну такой
1: Ой,
0: самый...
1: Ой, сколько снял.
0: Ну самый, по сути, ребятушки, ну является, что касается восточной стороны, то, наверное, ребят, ну... Он первым получил признание на Венецианском фестивале. Причем отмечался не раз. Он, значит, трижды удостоился престижнейших наград Каннского кинофестиваля. Значит, «Танго и Кэш» снял вместе, ну, то есть, где играли Сталлоне, Курт Рассел в главных ролях. Значит, и, естественно, ну, блин, ну, очень-очень мощно был принят на Западе. Что, в принципе, ну, не свойственно. По
1: большому
0: счету.
1: Обычно так не делают.
0: Да,
1: а его признали.
0: Обычно так не делают, да. Ну, те, кого признал вообще сразу весь мир, Роберт Плант, ребята, англичанин, рок-музыкант, вокалист и участник Led Zeppelin. Мы поздравляем всех поклонников, конечно же, творчества. Из более, вот как бы, молодой плеяды, пожалуйста, Фред Дёрст, это лидер и вокалист американской группы Limp Bizkit.
1: Тоже знаем.
0: Знаете, как переводится Limp Bizkit? Ну, такая печенька размякшая. Вот если его в кофейке, так вот, на это самое.
1: А зачем ты это сказал?
0: Ну, нет, теперь ты это знаешь. Ну, они так нарочито сделали, потому что, ну, не надо от нас что-то там ждать. Мы и так круче всех. Из тех, кого пока еще, ну, как бы на Западе так не очень, а мы очень даже, Стас, скажешь, Костюшкин, ребята.
1: Спасибо.
0: И певец, и поэт, и бывший участник дуэта «Чай вдвоем». Да-да-да. Значит, ну, а также сегодня день рождения у Хасама Бу Мэри.
1: Это наш местный министр здравоохранения.
0: Ребята, Хасам Абу Мэри, министр здравоохранения Латвийской Республики. Кстати, первый, я дико удивлен, вот этому первый араб, получивший гражданство Латвийской Республики. Что это? Ну как
1: Кстати,
0: это?
1: Да.
0: Ну как это могло так произойти? Что до этого? Запрещено было или что?
1: Ну не
0: желание,
1: хотели.
0: Желания не было, да? Ну странно, согласитесь, потому что, ну как бы, ну, представляете, такой, ну, первый араб. Думаю, как, а все остальные? Ну до этого никто не хотел.
1: Вот, а.
0: Вот, молодец.
1: Хотел, 74, не получил.
0: В 74-м году, между прочим, родился.
1: Да.
0: В 74-м, ну, долгие лета. Light Zero Fakes.

0: на СВХ плюс.
1: Ребятушки, утро Бори обязательно. В день имени Бори обязательно нужно. Утром с позаранку открывает Боря шкафчик.
2: Бореньки наши любимые, поздравляем!

все кабаньяры, мне не хочется пропасть.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Давай, вместе Борю поздравляем, поздравляем, поздравляем. Но Борю надо, кстати, между прочим, выгуливать. Слушайте, ребятки, сегодня в Дзинтере состоится большой, очень большой перформанс. О, огромнейшее представление, красивейшее, очень дорогое и по декорациям, и по костюмам, ребятушки. Варнава, та самая Варнава.
3: Она, Екатерина Варнава, уже сегодня в концертном зале Дзинтере ее кабаре-мюзикл-драма «Куин».
2: Итак, сегодня, значит, стартанет то самое мероприятие, о котором мы говорим уже на протяжении второй недели, друзья. Значит, и сегодня мы как раз-таки отдадим два комплекта.
3: Вот да. У нас сначала мы найдем четвертого финалиста.
2: Понедельник, вторник, среду, в среду мы играли. Mm-hmm. У нас есть три финалиста, надо найти четвертого. И у нас сегодня, ну, среди вот этих четырех финалистов

0: Так, собирайся, народ, прямо сейчас. У кого есть времечко? Ну, а там займет-то всего 4 минутки. 8 часов 10 минут, чтобы мы с вами созвонились. Вот, на 4 минутки. И после чего, как бы, сразу же и произведем вот ту самую жеребьевку и распределим билетики. Так что, есть желающие сегодня сходить, выгулить свое платье красивое, да, например, или пригласить даму. Ну.
1: Здесь смокинг, например.
0: Хватит вот это на шашлыки приглашать. Ну, понимаете, ну, уже все. Ну, уже за эти
1: 3 месяца.
0: Пригласи на кабаре. Совершенно другой калинкорчик. В общем, прямо сейчас мы собираем ваши заявки. Если есть время, 8 часов и 10 минут, мы вам сами дозвонимся, а вы с нами поиграете.
1: А пока

0: Владимир Вэл.
1: Владимир Вэл и его друзья.
0: На СВХ плюс.
2: Дай-ка заберу. Значит, внимание, внимание, внимание, друзья. Еще разочек всем тем, кто будет по южной развязке сегодня ехать, ну, со стороны Пурцемса, Плявников, в сторону Задвинья. Тот самый наш любимый стационарный фоторадар.
3: Там стоит уже.
2: Короче,
3: долгое время.
2: Там всегда было 70. Почему-то сейчас поменяли. Но это наверняка из-за нас, из-за того, что там все время чадили. В той стороне запретили 70, там теперь 50. Ребята, 50.
3: Наказание.
2: 50. Пожалуйста, осторожненько.
3: Едем аккуратно.
2: Да. Езди аккуратно.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни и грозы. Ветер юго-западный, западный, умеренный. К вечеру на побережье ветер будет порывистым. Днем по стране от 16 до 21 градуса. В Лепе и Вентспилсе до плюс 20. В Даугавпилсе и Резекне 16-17 градусов. В Риге около плюс 20. Во второй половине дня возможны дождь и гроза.
0: Радио СВХ плюс.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня 7 на внеочередном заседании решит, предоставить ли правительству дополнительные полномочия для спасения авиакомпании Air Baltic. 7 сегодня собирается также принять окончательное решение по срочным видам на жительство, так называемой программе «золотых виз». После крупнейшей в истории Латвии кибератаки вчера ушло в отставку все руководство дирекции безопасности дорожного движения ЦСДД.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня 7 на внеочередном заседании решит, предоставлять ли правительству дополнительные полномочия для спасения убыточной и погрязшей в долгах авиакомпании Air Baltic, которая почти на 90% принадлежит государству. Кабмин просит разрешить, во-первых, продлить назначенный на конец августа срок погашения государственного кредита в размере 30 миллионов евро, выданного Air Baltic в апреле. Во-вторых, капитализировать более 17 миллионов евро долговых обязательств и принадлежащие государству облигации Air Baltic на 50 миллионов евро. И в-третьих, при необходимости участвовать в покупке промежуточных облигаций еще на сумму до 30 миллионов евро. Законопроект, скорее всего, получит достаточно голосов депутатов. Его готовы поддержать минимум 3 партии, входящие в правительство. Это премьерский «Апвенота из Саракс», партия «Явну Вену Тыба», национальное объединение «Вису Латвии Тыба ЛННК». Союз зеленых и крестьян выступил против того, чтобы снова вкладывать в Air Baltic деньги налогоплательщиков. Партия «Латвия Пирмая Вета» голосовать за проект не намерена, а партия «Прогрессиве» еще оценивает план. Сегодня 7 Латвии собирается принять окончательное решение по срочным видам на жительство, так называемой программе «золотых виз». Президент Латвии Эдгар Ринкевич ранее вернул на повторное рассмотрение поправки к закону об эмиграции, который парламент принял в июне. Ринкевич призвал депутатов еще раз оценить, должны ли иностранцы и дальше иметь возможность запрашивать срочный вид на жительство в Латвии после покупки здесь недвижимости. Свои предложения по этому вопросу подготовили министр экономики и премьер, но комиссия Сейма по обороне эти предложения отклонила. После крупнейшей в истории Латвии кибератаки накануне ушло в отставку все руководство дирекции безопасности дорожного движения. И совет ЦСДД, и правление уволились после того, как хакеры украли из базы дирекции персональные данные 1,5 миллиона жителей и организаций. Имена, фамилии, домашние адреса, персональные коды людей, номера машин и фирм. Руководство ЦСДД свою вину в утечке, которая произошла 8 августа, полностью не признает, указывает на контролируемую государством компанию ТЭТ, бывший Латтелеком. Это предприятие по 5-летнему контракту на 9 миллионов евро, заключенному с ЦСДД в 2022 году, отвечало за IT-инфраструктуру ЦСДД и мониторинг киберугроз. Компания ТЭТ свою вину также отрицает. После произошедшей утечки Генпрокуратура Латвии намерена оценить ответственность должностных лиц. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичус сегодня посетит Латвию. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность. Синкявичус встретится с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбрексом, президентом Эдгаром Ринкевичем, а также вице-спикером Сейма Зандой Калнини Лукашевицей и министром иностранных дел Байбе Браже. Затем премьеры двух стран проведут совместную пресс-конференцию. Также они посетят границу Латвии с Белоруссией, с территории которой продолжается наплыв нелегальных мигрантов. Материнская компания эстонского предприятия-производителя сырого молока «Агроне» собирается купить рижский молочный комбинат. Компания «Фалбер Investments подписала соглашение о покупке концерна, в который входит в том числе компания «Валмера Спенс». Условия сделки не раскрываются. Для ее завершения еще требуется разрешение ведомств по конкуренции, как Эстонии, так и Латвии. До получения разрешений «Агроне» и «Ригспен Комбинат» продолжат работать как независимые предприятия, без каких-то изменений в повседневной работе. В прошлом году рижский молочный комбинат увеличил оборот до почти 156 миллионов евро, но при этом завершил год с убытками в 610 тысяч евро. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: на СВХ плюс.
1: Это утро начинается с полезной информации. Ребятушки, мы уже объявили о том, что южная развязка направления Задвинья в районе, значит, ну, самой развязки еще в районе Акропола, 50 ограничения теперь. И огромное спасибо Максимцу, который объяснил причину. Ребята, будут ремонтные.

0: Как будто разломали клавесин, да? Да-да, разломали клавесин. Доброе, бодрое, прекрасное, четверговое. Ребятки, и у нас уже сегодня праздник у девчат, у ребят, все те, кто подготовили свои платья, свои рубашечки, да, для того, чтобы сегодня присутствовать на эпическом, грандиозном, грандиозо-де-помпозо-шоу в концертном зале «Центре». Сегодня свой мюзикл-кабаре представляет Екатерина Варнава. Друзья, значит, что обещает?
1: 14 красивых людей из 7 стран. Это и танцовщики, и вокалисты, и актеры.
0: Ребята, также, естественно, очень качественный звук, эффектный свет. Все это по техническому райдеру. Вот, а также, конечно же, блестки, перья, высокие каблучья.
1: Всего 150 костюмов.
0: Кожа, гламур, все вот это. Все это.
1: И, конечно, она. Да,
0: и, конечно же, обжигающая самоирония.
1: Да.
0: И Катя Варнава, друзья, может разнести свое энергетическое любой гламур на атомы, ребята, при этом являясь одна из самых гламурных.
1: Это так. Уже сегодня в концертном зале «Дзинтере» билеты еще есть на Билишу Парадизе.
0: Кабаре для взрослых.
1: Напоминаем.
0: Это Екатерина Варнава. Да, драма Queen 18+, кстати, на всякий случай, мало ли что. Но с другой стороны, я так думаю, просто целевая аудитория, она понятна. Так, давайте погружаемся прямо сейчас. Мы в кабаре, да? Вот, и по большому счету приступаем к игре «Знатный целовака».

0: человеку губки дал, боженька. Для чего? Для того, чтобы нацеловать себе два пригласительных билета на Варнаву.
1: Правильно? Именно так.
0: Именно так. Значит, сегодня жребий пал. Сегодня одна из тех, кто говорит, я хочу целоваться, зовут ее Наташенька. Наташенька Натуленька. Давай-ка позвоним прямо сейчас ей. А вдруг не спит? Не спишь, Наташенька, дорогушенька?
2: Доброе утро. Нет, не сплю.
0: А что там делаешь тогда, если ты не спишь? Тогда что?
2: Еду на работу.
0: Ой, на машине би-би-би.
2: Да.
0: Ну что, сегодня вечерочком мейкапчик, да, вот это немножечко там укладочки и платится, да?
2: Если получится, обязательно буду готовить вечернее платье.
0: Ну, скажи, пожалуйста, а ты такая легкая на подъем, скажи. Ты авантюрный у тебя склад ума? Вот, или тебе нужно...
2: Да.
0: Да? В чем твой авантюризм проявляется, скажи, пожалуйста? Ну, так вот, по жизни направлению, вот так вот. Чем увлекаешься вообще, скажи, пожалуйста?
2: Я люблю очень танцевать. И ухожу с танцпола последнее.
0: Все, ну, то есть ты как бы закрывающая танцплощадку, девочка, да?
1: Свет выключаешь.
0: Слушай, я тут обалдел. Я зашел в аватарку твою, в профиле твоего в WhatsApp, посмотрел. У тебя тут две фотографии. Одна, значит, ты стоишь в хоккейной форме, вот, а вторая ты на спидвейном мотоцикле.
1: Это как это?
0: Это фото жаба или это ты, твои увлечения? Или это просто, ну...
2: Это увлечение моих детей. И я хоккейная мама, и могу сказать, спидвейная мама.
0: О, класс! Слушай, а у тебя своя форма есть? Потому что она...
2: Нет.
0: А кто это? Нет, я понимаю, у меня как бы, ну, с дочкой теперь один размер ноги, прикинь вообще, да? Да, но она высокая девочка, она уже меня доросла в 13-то лет, блин. Я понимаю, что как бы... А это, ну, то есть форма это детей, да? Они уже подросли, тебе на фотографии 18 лет.
2: Да, они уже взрослые, поэтому я могу смело одеть.
0: А где ты покупала детей? А где ты таких детей покупала? Потому что тебе на вид на фотографии там лет 23 максимум.
2: Вырастила.
0: Ты же готовых покупала, что ли? Хорошо, ну что, давай прямо сейчас, добро пожаловать, сейчас будем нацеловывать два пригласительных билета на Варнаву. Давай.
1: Недотрога.
0: Ну вот и, кстати, значит, дорогая Наташенька, ты у нас вполне себе можешь задать вопросы. Скажите, кто сегодня попался, значит, как жертва сегодня? Кто выступает как жертва? Давай, спрашивай. Кто сегодня?
2: Ну и как же зовут жертву,
0: да? Человек, который сегодня расставил уже свою защиту для того, чтобы тебя, ну, как бы перехитрить. А назовем в данном случае объегорить. Только по одной простой причине, что, внимание, зовут его Егор.
1: Егорка.
0: Егорка, значит, что мы знаем про Егорку? Значит, во-первых, так, в совершенстве знает три языка, итальянский, испанский и французский.
1: Круто!
0: Судя по тому, что пишет на русском, он еще и русский знает, но вот когда ты знаешь, несколько языков, ты говоришь, что, ну... Ты знаешь три языка. На самом деле русский родной, вот, и еще вот итальянский, испанский, французский. У него есть собачка. Собачка Бишон. Не так давно у нас тут в эфире завирусилась. Вот. А вчера, говорит, пишет, жена уломала меня на второго Бишона, и через месяц их будет уже двое. Пожалуйста. Так, это АПЛ, это тонкий лед, невозможно остановиться, говорят бишоноводы. Вот, дальше. Каждое утро я встаю в 5 утра, не в зависимости от времени года. Поэтому я не знаю про вот эти вот ваши все пробки на дорогах и так далее.
1: Вот. А что ты хвастаешься?
0: Слушай, на самом деле это один из таких, ну, интересных бонусов, вот когда у тебя, ну, ранний подъем и ранний выезд, да, когда ты еще вообще, ну, то есть то же самое, в принципе, испытываем и мы, по большому счету. Если бывает такое, что я в центр, например, там 2 недели не выезжаю, вообще, ну, днем, мне не надо. Соответственно, с утра еду, никого нету, а потом уже с 11, ну, съезжаю с радиостанции, направляясь, там уже никого нету. Поэтому...
1: Очень удобно.
0: Очень удобно. В общем, короче, Егорка сегодня уже расставил свою защиту. Наташ, вперед, давай. С какой щеки начнем? Право-лево, давай, выбирай.
2: Ну, давай, Егорка, начинаем с правой.
0: Начинаем с правой, Егорка. А Егорка-то наш побелел немножечко. Как с правой? Ладно, хорошо. И у тебя одна цмока. Поехали дальше. Думай.
2: Право.
0: И еще раз право. Ладно.
1: Два-ноль.
0: Егорочка! По-моему, она что-то про тебя знает.
1: Ему поплохело уже.
0: Так.
2: Я хочу на Варнаву.
0: Ну а ты что думаешь, Егорка не хочет на Варнаву? Он даже сам написал: хочу защищаться в Целоваке, а жена хочет на Варнаву. Что нам делать-то? Фигня. Так, внимание, внимание, внимание. Ну-ка, давай, внимание.
2: Егорка, не подведи, вправо.
0: Еще раз вправо.
2: Да.
0: Твое заднее слово.
2: Заднее.
0: Заднее не придумаешь? Ладно, пробуем право.
1: Нет.
0: А Егор, а то там Егорка уже кушал валидолку. Так, 2-1 по-прежнему на тебя. Ну, думай.
2: Ну, пусть будет право.
0: А слушай, а я даже в смятении не могу сейчас это самое вводить. Я уже использовал свое право вето.
1: Ну давай, тыкай.
0: Ну тыкаю, давай. Ну, он хотел нас объегорить, но объегорили, получается, мы его, да? Вот, ура, ура! А слышали, как Егорка сказал, что придется самому покупать билеты? Ну, жена хочет, ну, видишь как? Ну. У нее жена хочет Бишона, через месяц Бишон. Жена хотела на Варнаву, через месяц пойдет. Тоже нормально, ну что? Так, слушай, ну, во-первых, так, пока еще это шкура неубитого медведя, на самом деле. Ты попала в финал. Вот мы буквально через 10 минут будем решать судьбу, правда, двух комплектов на Варнаву, да? И это, ну, это всегда хорошо, да, когда два.
1: Ну, там шансы 50 на 50.
0: У тебя шансы 50 на 50. Будем, как бы, бережно за тебя держать эти самые ручки в кулачке.
1: Угу.
0: Ручки в кулачке.
2: Спасибо, такое. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо тебе, дорогушенька Наташенька, за твой звонкий голос.
2: Хорошего дня.
0: И тебе тоженька. Мы тебя, I love you. Помни это в любом...

0: СВХ+.
1: Так, давай!
0: СВХ+.

0: ir
1: vairāk, ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 ruļļi 6,99 eiro. Maxima.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
7: Если чё, я пах.
6: Билеты в кассах «Билеши сервис».
8: Владимир Белл и его друзья.
9: Вот, время.
8: Люди.
9: Самое время шопинга, конечно.
8: Плюс.
10: К осени-то, а?
11: Ходят слухи, что брак считается неполноценным, если ты ни разу не ждал жену в торговом центре. Сидеть на этих пуфиках за день я так устаю, что дома для того, чтобы отдохнуть, я стою. Зато у

0: нормально, бери. Блин, от Стаса заразился. Здесь она точно не купит ни одной вещи. Первые три магазина у нее пристрелочные. Согласен, тема банальная, сплошные клише.
1: С кем ты там болтаешь? Мы торопимся, пошли уже.
0: Мы торопимся.
2: Нет, только не парфюмерный.
1: Мы на 5 минут всего, не трепи мне нервы.
0: Замечали парадокс? В голове не укладывается. Почему 5 минут в ТЦ и в постели такие разные?
3: Если ваша супруга заблудилась в парфюмерном, ловите лайфхак. Ниточка, шарик и гелий.
0: Ну все, это конец, она встретила подружку. Вместе нюхают духи.
4: Не нюхаем, а слушаем.
0: Если бы это было все как в фильме «Интерстеллар», внуки уже выросли, а дочка постарела. Можно время скоротать на просторах.

0: люди бодрые, Владимир Вэл и его друзья.
1: Ну что, достаем мы наш золоченый кубок Стэнли, друзья. Именно
2: он уже подготовлен.
1: Именно он становится гнездом, из которого будут выпадать яйца не тех, кто является кукушонком. То есть у нас есть сегодня 4 яйца, вот каждое сейчас пронумеруем, и 2 из которых останутся в гнезде. 2 выпадут, а 2 кукушонка останутся в гнезде. Именно эти кукушата будут сегодня награждены, каждый по...
2: Два билета
1: на
2: Кабаре Мюзикл Екатерины Варнавы.
1: Кабаре Мюзикл Екатерины Варнавы, конечно, сегодня в Дзинтере.
2: Драма Куин.
1: Конечно. Что ты там?
2: Драма Куин.
1: Ну, так это она говорит, Драма Куин, как название, это же, понимаете? Вот, и в этот самый момент разрешите познакомить вас с теми людьми, кто процеловал себе дорогу. Через губки с продюсером, назовем это так.
2: Значит, их у нас 4.
1: Давайте, их у нас 4. В понедельник у нас был первым кукушонком Даниил. Единица. Значит, на яйце. Но это ничего, это не перманентный.
2: Кто знает.
1: Значит, Виктор у нас, а Виктор это у нас победитель как бы, во вторник нам присоединился, поэтому циферка 2 у него сегодня на маечке. Вчера к нам присоединилась Салавака Дианочка. Так, и сегодня у нас девочка Наталья, между прочим, да?
2: Вот так что.
1: Итак, внимание, 1, 2, 3, 4. Значит, у Дианочки 3 номер, у Натальи 4. Итак, мы начинаем шибуршить. Начинает действовать кукушата, выкидывая из гнезда.
2: Нас покидает. Цифра 1.
1: Циферка 1. Даниил оказался не кукушонком. Вот его, и поэтому его выкинули из гнезда. Ага, внимание, внимание, внимание.
2: Нас покидает.
1: И кто нас покидает?
2: Цифра 4.
1: Наташенька сегодня. Наташа сегодня победившая. Как бы нас покидает. Оказалась не кукушонком. Да. И это значит, покажите, пожалуйста, у нас...
2: Значит, показываю. У нас цифра 2 и цифра 3 остались.
1: Значит, Виктор у нас становится правообладателем и имеет теперь в своем распоряжении 2 пригласительных билета на Екатерину Варнаву и ее сегодняшнее шоу «Кабаре» в концертном зале «Дзинтере». И девочка вчерашняя, наша Дианочка, становится победительницей у нас с 2 пригласительными билетами сегодня. И вот как раз-таки...
2: Прямо сейчас на WhatsApp швырнем билетики.
1: Прямо сейчас на WhatsApp. А вы уже начинаете подбирать, ну, Витя, рубашечку сегодня, да? А Дианочка, платье. Диана, платье выбирает.
0: Люди бодрые. Владимир Вадимович.

0: и бодрые на СВХ плюс.
1: Точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
2: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Точное время 8:30.
4: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Новости спорта.
5: Французский футболист Поль Погба покинул Монако после расторжения контракта по соглашению сторон. 33-летний полузащитник перешел в клуб бесплатно прошлым летом после окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Из-за травм он провел только 6 матчей и сыграл в общей сложности 111 минут. В начале августа Погба снова получил повреждение на тренировочных сборах. Его контракт был рассчитан до июня 2027 года. Лондонский «Арсенал» договорился с «Астон Виллой» о покупке защитника сборной Англии Эзри Консе. Сумма сделки составит 51 миллион фунтов стерлингов без учета возможных дополнительных выплат. 28-летний футболист уже попрощался с партнерами и сотрудниками «Астон Виллы». Сегодня Консе должен пройти медицинское обследование перед переходом. В прошлом сезоне он сыграл 34 матча и, среди прочего, получил одну красную карточку. Австралийский теннисист Ник Кириос сообщил, что его допинг-тест дал положительный результат на кокаин. Проба была взята в июне во время турнира на испанском острове Майорка. Финалист Уимблдона 22 года назвал произошедшее серьезной ошибкой, взял на себя полную ответственность и попросил прощения у семьи, болельщиков и спонсоров. Кириос заявил, что переживал тяжелый период из-за травм и возможного завершения карьеры, но подчеркнул, что это не оправдывает его поступок. В ближайший месяц он намерен отказаться от соцсетей и появления на публике. Действующий обладатель Кубка Латвии по футболу Ауда встретится с Даугавпилсом в полуфинале турнира, а во второй паре сыграют два столичных клуба РФС и Рига. Ауда вышла в полуфинал после победы над Гробини со счетом 3-2 в дополнительное время. Даугавпилс победил Огра Юнайтед 3-1, Рига обыграла Мету 4-1, а РФС с минимальным счетом 1-0 прошел Супернову. Рига теперь примет РФС, Ауда проведет полуфинальный матч в Даугавпилсе. Ауда может выйти в финал Кубка Латвии третий раз подряд. Чемпион Латвии по футболу Рига сегодня вечером на Фарерских островах сыграет с местным клубом Кий-Клаксвик в первом матче решающего раунда отбора Лиги конференций. Встреча начнется в 20:30, затем ответная игра пройдет на стадионе Сконта в Риге. Фарерский клуб особенно уверенно играет дома. После поражения от РФС в 2021 году команда провела на своем поле 20 европейских матчей и проиграла только 2 из них. В 2023 году Клаксвик уже участвовал в групповом турнире Лиги конференции, где победил словенскую Олимпию 3-0 и сыграл по нулям с французским Лилем. Одним из главных игроков команды остается 34-летний фарерский нападающий Арни Фредериксберг, который исполняет стандартные положения и создает голевые моменты.
0: Новости спорта.

0: тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп.
1: Мои хорошие. Овен. Очень хорошие овны, вот поэтому вы и первыми самими получаете свою порцию. Значит, будьте осторожны сегодня в общении с близким человеком. Внимание, есть очень большой шанс, что вы то ли нагрубите, то ли, ну, как-то обидите, ну, родного человека. Не делайте этого, пожалуйста. Помните об этом.
2: Телец. Строго придерживайся правил, даже если ради этого придется немного замедлиться тебе, телец.
0: Близнецы.
1: У вас близнецы, искренне верим в это, день пройдет спокойненько, без особых новостей, вот, ну и заодно и без неприятных сюрпризов. Отсутствие новостей по нынешним временам — это и есть хорошая новость, близнецы, наслаждайтесь.
2: Рак. Сегодня у тебя, рак, появится возможность влиять на других, но вместе с этим придет и ответственность.
1: Есть.
0: Лев.
1: А вот, Лев, постарайся найти немного времени для уединения, вот, и если есть возможность оградить себя от вот шума и, так сказать, вот всего вот этого сопутствующего, делай это, получишь удовольствие.
0: Дева.
2: Живи сегодняшним днем и наслаждайся происходящим, не забегая далеко вперед, дева.
1: Не отдыхай. Да, пожалуйста, а вот и весы. Не забывайте хвалить и радовать себя, баловать того самого ребеночка. Сегодня тот самый день, когда внутренний ребеночек должен быть тобою обласкан. Можешь же ему купить что-нибудь.
0: Скорпион.
2: Не стесняйся сегодня искать поддержку, Скорпио. Она может прийти с совершенно неожиданной стороны.
1: Пожалуйста.
0: Стрелец.
1: Вот стрелец с приложением немного усилий ради собственных желаний. Сегодня. И обязательно найди время для вечернего отдыха, стрелец.
0: Козерог.
2: Сегодня появится возможность что-то изменить к лучшему. Постарайся эту возможность не упустить, Козерог.
0: Водолей.
1: Не бери на себя лишнего. Ох, Водолей. Сосредоточься только на действительно необходимых сегодня делах. Все остальное на завтра можешь перекладывать, а то и на никогда.
0: Рыбы.
2: Отстаивай свое право на личное время и не позволяй работе занимать всю твою жизнь, рыбы.
1: Хорошо.
0: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
1: Так, ну слушайте, вы даже не представляете.
3: Владимир Вэлл. Его друзья!
1: Вы даже не представляете, что сейчас во что превратился WhatsApp. Значит, сегодня наша...
2: Что произошло?
1: Сегодня
2: опять?
1: Наша девочка-игрулька, значит, девочка-Наташенька, сегодня всех, ну, очень, ну, сразила своим задором, своим голоском, сразила очень много ну, большое общество. И вот болели за нее, оказывается. И вот держали кулаки, очень хотели, чтобы она выиграла, но она не выиграла. Такое бывает.
2: Ну, так
1: что,
2: получилось.
1: А что, не надо тут...
2: Не бейте, не надо.
1: Да при чем здесь ты? Здесь ты-то твои...
2: А кто вытаскивал?
1: То, что у тебя руки-крюки, это и так всем понятно. Какая разница? Ты же всем вытаскиваешь руками-крюками. Поэтому не тащи на себя это одеяло. Значит, ну и вот так не задалось. И вот ты знаешь, ну, я впервые такое вижу, чтобы... Ну, там больше 15 человек писало об одном. Эх, жалко Наташка. Эх. А Танюша пишет. Ну вот сегодня бы еще осчастливили еще одну, конечно, девочку, которая целовалась сегодня. Такой голос, такой позитив. Есть же исключение. И подмигнула, как будто, ну, как бы мы такие, знаешь, у нас лежит пачка билетов, мы

0: Слушайте,
1: сейчас будет что-то интересное.
0: Значит, списался с продюсером. Он говорит, есть еще билет. Два.
1: Есть.
0: Да, но, смотрите, да. Помните в «Мастере и Маргарите»? Давайте я сейчас, вот те, кто помнит, обращаюсь к вам. Помните, когда начался сеанс, так сказать, и он там показал фокус, как у одного чувака в кармане появились вдруг деньги, настоящие червонцы. И другой кричал, сыграйте со мной в такую колоду. Конечно же. И Коровьев тогда со сцены, он же фагот, он сказал такой, ну зачем же столько с вами? Давайте все будут играть. Ребятушки, дамы и господа, у нас экстренная интеграция двух пригласительных билетов на сегодняшнее шоу Кати Варнавы в Дзентере. Ребята, по грандиозу де помпозо. Играем в код доступа в ближайшее время. А пока, ну, мы задали вопрос, как подсластить пилинку на Наташке нашей, не победившей. А? Я говорю, давай, пиши песню. Она такая, танцует под шаду. Играем, играем. Это то, с чего лето, в принципе, началось. Правильно? Июнь.

0: Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
1: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 20 августа аккумуляторный воздуходув для листьев 24 евро. Электрический заточный станок для цепей 19 евро. И садовые ножницы с выдвижными ручками 12 евро. Lidl стоит того.
2: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, M. Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Ежеутреннее обновление бодрых лет.

0: СВХ+.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

Давайте чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: код доступа.
1: Видели, ребятушки? Вот та самая возможность использовать эту опцию. Еще два пригласительных билета на сегодняшний вечерочек на Варнаву и ее кабаре. Разыграть сегодня в Дзинтере, да. Выгуливаем свои платья, свои костюмы.
2: Смокинги.
1: Ну, смокинг, наверное, это перебор будет для
2: Почему
1: такого
2: я?
1: Мероприятия. Вот, ну, немножко супер торжественно, понимаешь? Ну, нет, красиво, но ты просто на фоне всех. А вот рубашечка, пиджачок, это очень всегда хорошо. Очень хорошо. Дамы и господа, Варнава сегодня дает
2: нас.
1: Дает свое кабаре на сцене. Ох!

0: Быстренько перед работой еще проиграл по 6.
1: Готовьте мобильные телефоны. Люди Бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается 3 варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. 4 вопроса – комбинация из 4 цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
2: Первая цифра.
3: Погнали. Сегодня отмечаем день рождения букваря.
0: Букваря, АБВГДейка, АБВГДейка. Это учеба и игра. Букваря, букваря. Внимание, внимание, внимание. Ну-ка быстренько давайте. Эй, грамотеи. Какая из перечисленных букв русского алфавита является гласной?
3: Мягкий знак.
0: Единица.
3: И краткая.
0: Двойка.
3: Буква Ю.
0: Тройка.
2: Вторая цифра.
3: Сегодня отмечается Международный день гавайской пиццы.
0: Ребята, гавайская пицца, это для итальянцев, конечно, это
3: боль.
0: Это боль и адский ад, потому что он говорит, только не ананасы, только не ананасы. Куда
3: не
0: вы кладете? Ананасы. Ананасы и кроссовки в пиццу не клади. Первое правило итальянца, ребятушки. Но, тем не менее, как называется традиционная итальянская пицца, которая перед выпеканием складывается пополам в форме полумесяца такого, да? Благодаря чему начинка из сыра, томатов, колбасы остается внутри и сохраняет невероятную сочность, и при этом, ну, как бы от печки, ну, не обгорает. Ну, или не обжаривается так, знаешь, внутри там томится. Как называется?
3: Фокаччо.
0: Фокаччо – это единичка.
3: Кальцоне.
0: Это двойка.
3: Маргарита.
0: Это тройка.
2: Третья цифра.
3: 1741 год, в этот день была открыта Аляска.
0: Товарищи, открываем Аляску.
3: Открыто.
0: Мне, вот вы все время говорите, кстати, Аляска, Аляска, Аляска, Аляска. Ну, я заметил, что вы все время говорите Аляска. А какой город является официальной столицей штата Аляска?
3: Атланта.
0: Единица.
3: Джуно.
0: Это двойка.
3: Бостон.
0: Тройка.
2: Последняя цифра.
3: Ну и местный праздник в этот день, в 1919 году, была основана Латвийская консерватория.
0: Ребята, консерватория — это не там, где делают консервы, это там, где делают музыкантов, причем профессиональное образование дают. И после этого, конечно, мы платим за билеты, они играют и исполняют, а нам нравится, конечно же. Вот Латвийская музыкальная академия, бывшая Латвийская консерватория, та самая в Риге, сегодня носит имя своего основателя и первого ректора. А назовите этого известного латышского композитора и дирижера, пожалуйста.
3: Язоп Свитолс.
0: Единичка.
3: Ивар Скалнич.
0: Это двойка.
3: Раймонд Паулс.
0: Это тройка.
1: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45 25 25. Удачи!

0: ЖКХ плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня местами ожидаются кратковременные дожди, возможны ливни и грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный. К вечеру на побережье будет порывистым. Днем по стране от 16 до 21 градуса тепла. В Лепе и Вентспилсе до плюс 20. В Даугавпилсе Резекне плюс 16, плюс 18 градусов. В Риге около плюс 20. Во второй половине дня возможны дождь и гроза.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе. Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
5: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
6: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
5: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ плюс.

0: 9.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Вчера полиция зарегистрировала больше 120 аварий. Травмы получили 12 человек. После крупнейшей в истории Латвии кибератаки накануне ушло в отставку все руководство ЦСДД, дирекции безопасности дорожного движения. Сегодня Сейм на внеочередном заседании решит, предоставлять ли правительству дополнительные полномочия для спасения авиакомпании Air Baltic. И новый премьер Литвы Синкявичус сегодня посетит Латвию.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 123 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 12 человек. Полиция задержала 6 нетрезвых водителей. У пятерых было больше 1,5 промилле, начаты уголовные процессы. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили 420 административных протоколов. Из них 220 за превышение скорости и 2 за агрессивное вождение. После крупнейшей в истории Латвии кибератаки накануне ушло в отставку все руководство дирекции безопасности дорожного движения, ЦСДД. Уволились и совет, и правление в полном составе, всего 6 человек. Это произошло после того, как в ночь на 8 августа хакеры украли из базы ЦСДД персональные данные 1,5 миллионов жителей и организаций. Имена, фамилии, домашние адреса, персональные коды людей, номера машин и фирм. Руководство ЦСДД еще до отставки свою вину в утечке полностью не признало и пеняло на контролируемую государством компанию ТЭТ, бывшую Латтелеком. Это предприятие по 5-летнему контракту на 9 миллионов евро, заключенному с ЦСДД в 2022 году, отвечало за IT-инфраструктуру дирекции и мониторинг киберугроз. Компания ТЭТ свою вину также отрицает. Ответственность должностных лиц после утечки намерена оценить Генеральная прокуратура Латвии. Сегодня Сейм на внеочередном заседании решит, предоставлять ли правительству дополнительные полномочия для спасения убыточной и погрязшей в долгах авиакомпании Air Baltic, которая почти на 90% принадлежит государству. Кабмин просит разрешить, во-первых, продлить назначенный на конец августа срок погашения государственного займа в размере 30 миллионов евро, выданного Air Baltic в апреле, во-вторых, капитализировать более 17 миллионов евро долговых обязательств и принадлежащие государству облигации Air Baltic на 50 миллионов евро, и в-третьих, при необходимости участвовать в покупке промежуточных облигаций еще на сумму до 30 миллионов евро. Законопроект, скорее всего, получит достаточно голосов депутатов. Его готовы поддержать минимум 3 партии, входящие в правительство. Премьерские «Апвенотай Саракс», партии «Явно Венотыба» и Национальное объединение «Висел Латвии ТБЛННК». Сегодня Сейм Латвии собирается также принять окончательное решение по срочным видам на жительство, так называемой программе «золотых виз». Президент Латвии Эдгар Ринкевич ранее вернул на повторное рассмотрение в Сейм поправки к закону об эмиграции, который парламент принял в июне. Ринкевич призвал депутатов еще раз оценить, должны ли иностранцы и дальше иметь возможность запрашивать срочный вид на жительство в Латвии после покупки здесь недвижимости. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичус сегодня посетит Латвию. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность. Синкявичус встретится в Риге с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбраксом, президентом Эдгаром Ринкевичем и другими политиками. Затем премьеры двух стран проведут совместную пресс-конференцию. И также они посетят границу Латвии с Белоруссией, с территории которой продолжается наплыв нелегальных мигрантов. За минувшие сутки пограничники предотвратили 10 попыток незаконного пересечения границы, а с начала этого года таких попыток было 9960. Материнская компания эстонского предприятия, производителя сырого молока «Агроне», собирается купить рижский молочный комбинат. Компания «Falber Investments» подписала соглашение о покупке концерна, в который входит в том числе компания «Valmiera Spens». Условия сделки не раскрываются. Для ее завершения еще требуется разрешение ведомств по конкуренции, как Эстонии, так и Латвии. До получения разрешений фирма «Агроне» и «Рига Спин Комбинат» продолжат работать как независимые предприятия. В прошлом году рижский молочный комбинат увеличил оборот до почти 156 миллионов евро, при этом завершил год с убытками в 610 тысяч евро. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.
3: Я вижу свет, твой свет внутри, твой свет внутри.
2: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Саляви, саляфе, товарищи. Здравствуйте, бодренькое утреца, свежая гвардия. Здравствуйте,
2: мужики
1: прекрасные. Конечно же, к нам потихоньку туманный Альбион по часовым поясам подключается. Здравствуйте, Родина помнит, Родина знает. И у нас сегодня, как у вас там, у нас сегодня четверг, между прочим. И что характерно,
2: а у вас
1: 20 августа, это то, что нас очень, ну, объединяет, ребята. Знаете, это...
2: Хоть что-то.
1: Топчется на том конце радиоприемника, конечно же, все те, кто отдали свои версии в нашем коде доступа, потому что сегодня мы экстренно вводим 2 пригласительных билета на очень уровневое мероприятие в концертном зале «Дзентри», где сегодня свое кабаре-шоу показывает Екатерина Варнава.
3: Секундочку.
1: Да. Светская львица со вкусом и баблом, назовем ее так, плечом с искрометным чувством юмора и, внимание, самоиронией. Это очень редко.
3: Вот это у нее есть.
1: Это очень редко. Ну, плюс еще красота, чего? Она прям, девочка прям, такая, да. Кто-то скажет на любителя, а мы скажем, конечно, как и все.
3: Сами вы на любителя.
1: Как и все мы на любителя, конечно же. Мы же не 500-евровая купюра, которая нравится, всем абсолютно вообще. Кого не спроси, я всех спрашиваю. Хожу голубей даже иногда.
3: И они тоже отвечают.
1: Отвечают, конечно, любим. В общем, короче, ребят, давайте правильные ответы на код доступа прямо сейчас дадим. И,
3: начнем с первого класса.
1: С первого класса.
3: Значит, подготовительного.
1: На этом подготовишки? Да. Значит, гласные, согласные. Какая из перечисленных букв русского алфавита является гласной? Я хотел увидеть лес рук. Вот, и в принципе, по большому счету, мы дали мягкий знак, букву И краткая, и краткая, и буква Ю. Я его хотел увидеть лес рук, я его в принципе получил, но часть почему-то взяли и мягкий знак в гласный определили. Ребята, только буква Ю из этого каскада.
3: Значит, буква Ю и только.
1: Буква Ю является единственной гласной из этой когорты, ребята. Кстати, мягкий знак, он не считается ни гласной, ни согласной. Это так, на всякий случай, он вообще...
3: Он ни туда, ни сюда.
1: Ни нашим, ни как говорится. Значит, как называется традиционная итальянская пицца, ребята, которая перед выпеканием складывается пополам в форме полумесяца? Вот, ну и, соответственно, печется уже в печи, значит, как называется, начиночкой закрытой, как в кармашке в таком.
3: Да.
1: Друзья, называется она кальцоне. Это стилистика, там начинка может быть любая, вот, а, ну, как бы, сама вот эта запекание, идея сама, технология запекания, она вот сначала пополам сложи, а потом запекай. Mm-hmm. Кальцоне. Дальше поехали. Мы сегодня...
3: Про Алясочку.
1: Про Алясочку, да, был вопрос. Значит, какой город является официальной столицей штата Аляска? Ребята, и никакая не Атланта, и никакой не Бостон, ребята. Джуно.
3: Джуно, да и только.
1: Теперь вы знаете, конечно же, просто нужно было Атланту отбросить, потому что, и Бостон тоже надо было
3: тоже мимо
1: скинуть. Ребят, просто. Тут методом исключения. Джуно она называется. Вот, не знаю, мало ли вам пригодится. Вот сейчас бы пригодилось на Варнавку сходить, конечно же. Так, и Латвийская музыкальная академия, она раньше называлась консерватория, и мы всегда, я вот с удовольствием всегда называю тех, кто получил высшее музыкальное образование, консерваторскими. Вот, и потому что это отдельный ранг, это отдельный вид мазохизма. Там садизма нету, там есть только мазохизм. Хотя, с другой стороны...
3: Кто знает?
1: Нет, я вот сейчас вот своего преподавателя вспомни.
3: Вспомнил.
1: Которого ты на протяжении 8 лет
3: мучил.
1: Вот это, своей игрой чудесной, понимаешь? Ты радовал бабушку, ты радовал маму очень. Как играет мой сын? А у преподавателя 8 лет кровь из ушей лилась, понимаешь? Поэтому
3: и бесконечный валидол.
1: Конечно, потому что, тебе надо больше играть. Вот эта фраза, тебе надо больше просто играть.
3: Сколько раз я это слышал?
1: Конечно, миллиард. Ребята, чье имя носит? Конечно же, я заповитовала наша консерватория, она же наша Латвийская академия, высшее музыкальное образование, и, соответственно, я заповитовала.
3: Код доступа сегодня. 3-2-2-1.
1: 3-2-2-1.
3: Да.
1: Вот это я и сегодня принимаю как правильное. Топчем газа, насеку, опа,
0: Смотри, как мы чилим.
1: Сейчас будем подводить итоги уже.
2: СВХ плюс.
0: Танцуй, пока молодой.
1: Не надо докладывать, не надо докладывать правильные ответы, ребят. Ну, камон. Не просто не поздно. Я как дам.
3: Я самый хитрый.
1: Сейчас вы меня к этой самой розгу всыплю. Всыплю розгу. Всыплю.
3: Ладно.
1: Не знает. Эх, Салабон.

0: томиться. Мы пускай немножечко еще потомиться. Мы в этот самый момент томить не будем тех, кто ждет своих два пригласителей на Варнаву.
1: Нам нужно выбрать победителя.
0: Потому что кабаре, оно, так сказать, оно не должно пройти мимо. Вот и в центре сегодня настоящее большое помпезное кабаре, которое, все шоу, которое сделала Екатерина Варнава, и привозит его, и сама будет выступать, и других показывать красивых людей всяких разных. Отлично.
1: И все это уже сегодня.
0: А я могу сказать так, конечно, я горжусь нашей
1: радиоаудитории.
0: 42. 42 Молодцы. Человека. 42 человека, это как 42, как 42 года, например, да? Вот. Или, ну, что еще? 42 коровы, например, свежая строка. Да, все, это 42. Это
1: 42 евро.
0: Не, в час, причем, допустим.
1: Да.
0: Чтобы веселее было, конечно. Ну, давай, выбирайся. У нас считалка. Давай, у нас и WhatsApp, и смс-ки. Вот, смс-ки, естественно, все меньше и меньше с каждым разом становится. И это, в принципе, это хорошо. Переходите, друзья, на WhatsApp, это удобнее. Потому что, как я вам по смс-ке пришлю билеты, например, неудобно очень.
1: Голубем.
0: Голым голубем,
1: да.
0: Прислали два билета. Ладно, все, давайте.
1: 15-й.
0: Так.
1: Снизу.
0: Так.
1: От WhatsApp.
0: От WhatsApp.
1: Итак, считаем.
0: Вали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. О, внимание, Дана. Царица Непала. Так записано у нас.
1: Да,
0: ну да, да, да. Ну, возможно.
1: Ты же писал.
0: Ну, я записал, но это было 10 тысяч лет назад. Так я смотрю, Дана-то не особо там с нами переписывается. Но ну, билеты на Варнаву есть, билеты на Варнаву.
1: Извините.
0: Это самое. У нее был кол международный, короче. Она говорит, сейчас я, подождите секунду, у меня что-то со связью. Поиграла в WhatsApp, поиграла, значит, в код доступа и потом вернулась в конференцию. Потому что Варнава.
1: Варнава,
0: ну что, поздравляем, дорогушенька, поздравляем тебя, дорогая. Все не зря, конечно же, мы тебя, вот, мы тебя благословляем. Сходи, посмотри, завтра фотографии себя красивой пришлешь. Вот, и это будет хорошо.
2: Люди бодрые. Владимир Белл.
3: Владимир Белл и его друзья.
2: Люди бодрые на СВХ+.
0: Итак, Женя Трофимов и комната культуры. Свежак. Нравится. Так называется.

только солнце не видно. Ребятушки, сегодня так вот по всей стране, ребятки, в течение дня местами у нас все-таки вангуются дожди кратковременные, возможно, ливни и грозы кое-где, но прогнозировать при такой облачности конкретику сложно. Ленспилс сегодня прогревается до 20 градусов, плюс 16-17 Даугавпилс, Резекне, но у нас столица около 20, во второй половине дня возможны дожди.

0: Мы же как-то танцевали на дискоче под эту песню. Я не помню, правда, как. Что это? Это медляк считался? Ну, это какой-то недомедляк и недобыстряк вообще.
1: Не разобрать.
0: Не разобрать.
1: Ни туда, ни сюда.
0: Ну, хорошее, я помню. Или просто руки вверх поднимали так и так, ну, показывали, что да-да-да, сюда. Мы там мотались. Но было дело, понимаешь? Все равно 100% танцевали. 100%.
2: Новости современных технологий.
3: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
4: Китай впервые успешно запустил и посадил на сушу возвращаемую ступень ракеты. Коммерческую ракету Джуцуэ-3 со второй попытки запустила частная компания Landspace космодрома Цзюцюань. Первая ступень по графику приземлилась в 390 километрах от места старта, вторая вывела на заданную орбиту спутник Хунху-3. Ранее посадить возвращаемую ступень на сушу удавалось только американским компаниям SpaceX и Blue Origin. Теперь Landspace предстоит повторно запустить эту же ступень ракеты. Компания рассчитывает использовать ее до 20 раз. В интернете появились предварительные чертежи возможных будущих новых айфонов. На них показаны две предполагаемые модели, а именно складной iPhone и смартфон Apple к 20-летию линейки, который будет отмечаться в 2027 году. Раскладушка может быть в высоком и узком корпусе, похожем на прежние модели Samsung Galaxy Z Fold. Юбилейный iPhone на картинках в сети изображен с вытянутым горизонтальным блоком из трех камер. Подлинность чертежей, правда, не подтверждена. Опубликовавший их источник допускает, что это могут быть не реальные разработки Apple, а концепты. Американский стартап Andon Labs проверяет, может ли искусственный интеллект самостоятельно управлять магазином. В Сан-Франциско открыли торговую точку, руководителем которой стала нейросеть Claude, а сотрудниками люди с обычными трудовыми договорами. За 5 месяцев система сделала много чего интересного. Например, потеряла созданный ею справочник для работников, не реагировала на регулярные опоздания и долго отказывалась принимать жесткие решения против прогульщиков даже после указаний внешнего модератора. В прошлом месяце нейросеть все-таки уволила одного сотрудника, и это первый известный случай, когда решение об увольнении приняла большая языковая модель в роли руководителя. Пока же управляющий из нейросетки вышел так себе. За время эксперимента сумма на счету магазина в Сан-Франциско сократилась со $100,000 до $61,186. Американское подразделение TikTok закроет офис в Нэшвилле и уволит 250 сотрудников, большинство из которых занимались проверкой публикуемых материалов, то есть были модераторами. Офис прекратит работу с 5 октября. Компания заявила, что решение должно упростить рабочие процессы и привести структуру команд в соответствии с долгосрочными планами. Но конкретных причин сокращения сотрудников не назвала. Издание The New York Times связывает увольнение именно с распространением искусственного интеллекта. Социальные сети все чаще поручают поиск жестоких и откровенных материалов именно алгоритмам.
2: Это были новости современных технологий.
3: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
5: Хотите упростить себе жизнь? В Aeronix вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Aeronix. Смотрите на aeronix.lv.
6: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
2: На СВХ Плюс.
7: Скажи, пожалуйста, а медленный танец вы танцуете?
8: Танцуем?
7: А что вы?

0: вчера Каторский принес одна из, ну, это современная группа, одна из нераскрученных, проект называется «Перемотка».
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Очень-очень-очень стилизовано под середину 80-х годов по звучанию, и такое ощущение, что хочется зайти в телефонный аппарат, опустить двушку и позвонить вот, с телефона аппарата. Вот, привет всем цоеводам, цоеведам, ребят, на всякий случай, да, потому что, ну, прям, ну, такое ощущение, что Каспарян там, ну, на гитаре играет, ну, прям очень похоже.
3: Как будто он.
0: Слушайте, значит, сегодня тот самый день, когда запатентован телефон с наборным диском, тот самый, который стоял в таксофонах, да? Таксофоны же они назывались, да? То есть ты денежку кладешь...
3: Это ты должен знать.
0: Звонок.
3: Это ты должен мне сказать.
0: Вот я тебе и говорю. Это я сейчас с ребятами. Значит, смотрите, прикиньте, чувак, который изобрел вот телефон с наборным диском, он был вообще никаким не инженером. Он не был физиком вообще.
3: А кем он был?
0: Короче, он владел похоронным бюро. Короче, чувак, и на создание вот этого устройства, которое будет, ну, дает тебе возможность сразу же набрать и соединиться с тем самым абонентом, да, значит, его толкала не наука, а личная коммерческая обида. Напоминаем, чувак Безенчук, блин, похоронных дел мастер, да? Угу. И, соответственно, внимание, у него бизнес. Ну и, соответственно, когда тогда еще вот не было автоматических станций по соединению сигнала, то есть реле вот это не соединял автоматически, да? Ты звонил просто, ну, ты поднимал трубку, там что-то делал, и на станцию, где сидит телефонистка, приходит сигнал от тебя. И ты говоришь, с каким номером соединить, она в твою дырочку, назовем это так, засовывает металлический пальчик с проводком, и второй пальчик идет вот на номер, который нужен, и вот тебя соединяют.
3: Так.
0: Но дело в том...
3: Сложная система.
0: Ну, нет, это не очень сложная система. Чем длиннее руки, тем больше номеров
3: тем
0: ты можешь,
3: удобнее, да,
0: ты
3: конечно,
0: можешь
3: да.
0: соединить, конечно. Но была одна смешная третья опция. Короче, этот чувак, похоронщик, заметил, что его бизнес начал нести убытки, потому что заказы на похороны, на захоронение уходили ему прямому конкуренту. А выяснилось, что жена этого конкурента работала телефонисткой на местной коммутаторной станции. И вот тогда вот он и придумал, а как сделать так, чтобы...

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: В детском отделе Skyrmore Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skyrmore Kids, улица Донтас, 19А.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, евро 79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 15,99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl. Стоит того.
3: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
5: Владимир Вэлл,
6: Бодренькие, как я люблю.
7: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни.
8: СВХ плюс.

0: люди бодрые. Владимир Белл и его друзья на СВХ+.
1: Друзья?
2: Моднява.
1: Слушай, ну, моднява. Я, дорогие друзья, хочу сегодня впервые в жизни за вот эти вот...
2: Премьера,
1: да? За 18 лет беспорочной службы на радио, значит, рассказывать про улиток. Ну, я наконец-таки...
2: Раньше не доводилось?
1: Ну, нет, просто, мне казалось, бред собачий. Вот, но на самом деле...
2: Оказалось даже и нет.
1: Короче, нет, не в этом смысле. Нас другого бога. Просто заходите, совершенно по-другому раскрывается эта штука.
2: Тогда интересно.
1: Что мы знаем? Во-первых, так, напоминаем, что у нас растут то тут, то там в лесах и прилесках растут виноградные улитки, которые реально стоят денег. Которые можно продавать, и люди некоторые собирают их и сдают, потом перепродают. Короче, они оказываются в конечном итоге во Франции на столе, и мы же, прилетая в Париж, мы едим их.
2: Улиточный бизнес.
1: Образно выражаюсь. Короче, но не об этом я хотел рассказать. Значит, смотрите. Кто у нас эксперт в области перетаскивания этих самых тяжестей?
2: Вот, муравьишки.
1: Муравьишки. Мы всегда говорим, они там в 50 раз могут больше своего веса тащить. Короче, улитки, да, спокойно, значит, по вертикальной поверхности от 10 до 50 раз тяжелее себя, а по горизонтальной в 100 раз больше, чем эти.
2: Ой.
1: То есть они, реальные прям, тяжеловозы.
2: Не быстро, но эффективно.
1: Какая разница? Зато не надо, просто хочешь... Нет терпения, сам таскай тогда, Геннадий. Короче, вы же скажете, они маленькие, а вот теперь внимание. Значит, среди сухопутных рекордсменом является гигантская охотина с раковиной до 30 сантиметров. А среди морских, австралийская гадюка, вот такая, это улитка-гадюка, вес которой просто до 18 килограммов.
2: Ой.
1: До 18 килограммов.
2: А что это такой тяжелый-то?
1: Такая гигантская. А теперь, внимание, на 100 умножь 18 килограммов. Это ж на такой-то перевозить можно...
2: Вот кто мне рояль затащит.
1: Автомобиль.
2: Да.
1: Да, по вертикальной, горизонтальной поверхности. Значит, благодаря гигантским охотинам, о которых я говорил, сухопутные, да, улитки стали трендовым домашним питомцем. Азиаты очень их любят. Значит, абсолютно гипоаллергенны, не издают никаких звуков. Это же улитка, правильно?
2: Но.
1: Не имеют никакого запаха, живут до 10 лет и требуют минимального ухода. Достаточно овощи там какой-нибудь кусок обрезки огурца закинуть, образно выражаясь, и, влажный субстрат с кальцием, чтобы они могли свой домик латать.
2: Все. Больше им ничего не нужно.
1: Вот, ничего не надо. Единственное, ушки бы им, конечно же. Улитки абсолютно лишены слуха. Ушей у них нету. Так что...
2: Можете спокойно петь в квартире.
1: Так что, товарищи, свисти, говорит, не свисти, толку будет очень-очень-очень мало. Все, по большому счету. 18 килограммов. Вы представляете себя? У меня собака 12 весит.
2: Ой.
1: 12 кокер-спаниель, весит 12 килограммов. 18 килограммов весит улитка.
2: Мощная штучка. Смотри, что мы будем.

0: Не-не, это морская, весит 18 килограммов, у нее, значит, этот самый, вырастает до 91 сантиметра, почти метр в длину у нее, короче, вот такая штука.
1: А знаешь, как зовут? Гигантский австралийский трубач.
2: Трубач.
1: Не Николай.

0: Алисе сейчас 51 год получился, мы посчитали. В 91-м году Державин ее спел «Не плачь, Алиса». И там было и 16, да?
1: Вот, сейчас 51,
0: да. 51, да.
1: Вот уже
0: юбилей.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни и грозы. Ветер юго-западный, западный, умеренный. К вечеру на побережье ветер усилится, будет порывистый. Днем по стране от 16 до 21 градуса тепла. В Лепе-Венспилсе до плюс 20, в Даугавпилс-Резекне плюс 16, плюс 17, в Риге около плюс 20 и во второй половине дня возможны дождь и гроза.
0: Радио СВХ плюс.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция вчера зарегистрировала больше 120 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 12 человек, обошлось без погибших. После крупнейшей в истории Латвии кибератаки накануне ушло в отставку все руководство Дирекции безопасности дорожного движения, ЦСДД. Сегодня Сейм на внеочередном заседании решит, предоставить ли правительству дополнительные полномочия для спасения авиакомпании Air Baltic. И в эту субботу на территорию Латвии придет активный циклон. Из-за этого почти повсеместно ожидаются сильные дожди и ветер, возможны грозы и буря.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, вчера в Латвии были зарегистрированы 123 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 12 человек. Полиция задержала 6 нетрезвых водителей, было начато 5 уголовных процессов, то есть пятеро были сильно пьяны. За различные нарушения ПДД полицейские оформили вчера 420 административных протоколов, из них 220 за превышение скорости, 2 за агрессивное вождение. После крупнейшей в истории Латвии кибератаки накануне ушло в отставку все руководство Дирекции безопасности дорожного движения Латвии, ЦСДД. Уволились и совет, и правление ЦСДД в полном составе, всего 6 человек. Это произошло после того, как в ночь на 8 августа хакеры украли из базы ЦСДД персональные данные 1,5 миллиона жителей и организаций. Имена, фамилии, домашние адреса, персональные коды людей, номера автомобилей, мотоциклов и регистрационные данные фирм. Руководство ЦСДД еще до отставки свою вину в утечке полностью не признало и пеняло на контролируемую государством компанию ТЭТ, бывшую Латтелеком. Это предприятие по 5-летнему контракту на 9 миллионов евро, заключенному с ЦСДД в 2022 году, отвечало за IT-инфраструктуру дирекции и мониторинг киберугроз. Компания ТЭТ свою вину также отрицает. Ответственность должностных лиц после утечки намерена оценить Генеральная прокуратура Латвии. Сегодня Сейм на внеочередном заседании решит, предоставить ли правительству дополнительные полномочия для спасения убыточной и погрязшей в долгах авиакомпании Air Baltic, которая почти на 90% принадлежит государству. По сути, речь идет о том, чтобы вкладывать в Air Baltic деньги налогоплательщиков. Кабмин просит разрешить, во-первых, продлить назначенный на конец августа срок погашения государственного займа в размере 30 миллионов евро, который был выдан Air Baltic в апреле. Во-вторых, капитализировать более 17 миллионов евро долговых обязательств и принадлежащие государству облигации Air Baltic на 50 миллионов евро. И в-третьих, при необходимости участвовать в покупке промежуточных облигаций еще на сумму до 30 миллионов евро. Законопроект этот, скорее всего, получит достаточно голосов депутатов Сейма. Его готовы поддержать минимум 3 партии, входящие в правительство. Премьерский Апвенотай Саракс, Яуну Венотиба и Национальное объединение Висулатвии ТБЛННК. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичус сегодня посетит Латвию. Это будет его первая зарубежная поездка после вступления в должность. Синкявичус встретится с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом, президентом Эдгаром Ринкевичем, а также вице-спикером Сейма Зандой Калнини Лукашевицей и министром иностранных дел Байбе Браже. Затем премьеры двух стран проведут совместную пресс-конференцию. Также они посетят границу Латвии с Беларусью, с территории которой продолжается наплыв нелегальных мигрантов. За минувшие сутки, например, пограничники пресекли 10 попыток незаконного пересечения границы, а с начала этого года таких попыток было уже почти 10 тысяч. В эту субботу на территорию Латвии придет активный циклон. Из-за этого почти повсеместно ожидаются сильные дожди и ветер, возможны грозы и буря. Самая сложная погода прогнозируется в субботу во второй половине дня и вечером. Местами в Земгале и Видземе может выпасть до 40 и даже до 70 миллиметров осадков. Это, по сути, месячная норма всего за один день. В центральных и восточных районах Латвии порывы северного и северо-западного ветра могут достигать 20 метров в секунду. Сильный ветер в Видземе и на севере Латгалы возможен также в ночь на воскресенье. Жители призывают следить за предупреждениями синоптиков. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: обычное.
1: Ну, привет.
2: Привет.
1: Бодрого и солнечного утра всем.
0: Мега-шоу.
2: А у меня ни бусиков, ни трусиков.
0: Люди бодрые. Владимир Вэлл. Контрастней, чем душ. Крепче, чем кофе.
3: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
4: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Можно, можно.
6: Можно, можно.
5: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
6: Можно, можно.
4: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
7: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
8: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Hyundai Tucson в Scandi Motors. Только от 29 499 евро. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Hyundai Tucson может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
9: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
10: Большие города.
11: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере» битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
12: Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».

0: друзья. На СВХ Плюс.
1: Так, а что, не успел? Не шазамится, что ли, Ван Амур?
2: Шазамится?
1: Просто несколько человек сразу спросило, что за трек, не могу найти именно это исполнение. Диджей Ван Амур, да. мы его взяли в оборот. Значит, мальчишка, ну, как бы делает разное.
2: Хороший материал.
1: Не все, конечно, хорошее, но то, что хорошее, действительно, мы и свежее, мы подтаскиваем, показываем, конечно. Очень хорошее. Вот сейчас под такую погоду вообще идея.
2: Название-то какое?
1: Заходит. Вот. Что ты говоришь?
2: Название какое? Под испанским небом.
1: Так нет, ну это же известная композиция. Просто
2: да?
1: тебе тогда было 0 лет, когда она, ну, прям вот это
2: самое.
1: Где-то под испанским небом ты даришь мне любимые цветы, все вот это вот.
2: А кто в оригинале?
1: Хорошая. Слушай, я не помню. Это самое.
2: Кто его сейчас вспомнит?
1: Девочка, наверняка красивая. Не помню.
2: Ариана какая-то.
1: Ариана, все правильно, да. Ну, у нее там было пару композиций. Что?
2: Ариана Гранде?
1: Нет. Не совсем. Пикколо. Есть Гранде, есть Пикколо. Ну, в общем, короче, вторая жизнь. Нам очень нравится, когда есть возможность, ну, сыграть какую-то композицию в правильной обработке, когда, ну, дается, ну, песня «Вторая жизнь». Mm-hmm. Вот. Кстати, есть еще одна темка, которую сегодня хотели показать вам. Мы обязательно покажем. Чуть-чуть, ну, просто погодите. Сейчас она просто, ну, сразу не зайдет. Я не уверен, что он потом зайдет.
2: Как ты сразу предупреждаешь?
1: Ну, потому что там тонкий лед, там, значит, группа кино, вот. Но это не какой-то, не перепевка песни группы кино. Вот, это сложный лего-конструкт, так назовем. Вот,
2: это нужно будет послушать.
1: Сейчас покажем. Значит, дорогие друзья, сегодня у нас праздник, сегодня великий день, сегодня день комара. Комара. Это Всемирный день комара сегодня у нас. И вот, значит, давайте ликбез. Давайте большой ликбез. Значит, давайте с самого детства возьмем. Вот тот огромный комар, которого мы называли малярия, он не малярия, во-первых.
2: Не-не-не.
1: У него даже нечем тебя кусать. Вот. Это 100% вегетарианец, как и, в принципе, все самцы...
2: Все комары-мальчики.
1: Комара, все самцы комара вообще, они любят нектар. Что, в принципе...
2: В отличие от девочек.
1: От девочек. Но они тоже, они не питаются кровью. Ребята, им нужна кровь. Кровушка наша и не только наша. Они же животных тоже, так сказать. Слава богу. Иначе, если бы они только нас, это было бы вообще жесть. Представляете, все из леса еще бы к нам сюда прилетели. В общем, короче, им нужно, значит, им нужен белок наш.
2: И железо.
1: Животные. И нужно железо для того, чтобы, ну, яйца высиживать. Вот, соответственно. Значит, то, что мы называем носом комара, не является его носом. Более того, это не жало, это чехол, реально. Внимание!
2: Ой, а что там?
1: Внимание! Значит, смотрите. Значит, это такой футляр, в котором скрыто 6 микроскопических игл. Каждая для своего. Две иглы разрезают кожу зубчиками. То есть на микроскопическом уровне. Две раздвигают ткани.
2: Комар-хирург?
1: Да. Одна ищет кровеносный сосуд и непосредственно является тем самым шлангом, который заправляет комара. Mm-hmm. И, внимание, последняя еще и впрыскивает слюну. Ну, то есть, как
2: это
1: бы...
2: самое неприятное.
1: Ну, как бы, да. То есть, это антикоагулянт, по-моему, называется. Это вещь, которая не дает крови свертываться.
2: Да.
1: Вот, соответственно. И вот то, что вот этот прыщ, или волдырь, у каждого по-своему, зуд, вот это наша аллергическая реакция нашей иммунной системы. Прикинь? То есть, так работает наша иммунная система. Ну и, соответственно, вот что нам нужно знать? Важно про комара. Значит, запах они наш не чувствуют. У них есть чувствительные усики. У них нет носа, но есть усики, антенны, которые улавливают углекислый газ изначально.
2: От нас.
1: Внимание. За 50 метров они чувствуют дыхание. За 50 метров.
2: Ну, какие.
1: То есть, если идти в лес задержать дыхание, то они тебя не заметят.
2: Лайфхак.
1: Вот, короче, с расстояния 50 метров они чувствуют, что где-то кто-то дышит. Надо лететь туда, они летят туда. По мере приближения они переключаются уже на тепло тела. А также, что для них триггерами является, запах пота и визуальные контрасты. То есть это...
2: Если разоделся...
1: Я разоделась в пух и прах, понимаешь?
2: Перья там.
1: Там боа шикарный. Соответственно, то комар тебя видит сразу же и идет на это самое. То есть они хитрые. Вот. Ну, кстати, выпитый бокал пенного или интенсивная тренировочка повышает, естественно, температуру тела, соответственно, еще боль и выделение, этих желез.
2: Да, еще больше.
1: Ну, железки наши, потливости, да, вот, делает человека просто магнитом для насекомых. Так что, это все, что нам, в принципе, по-большому нужно было знать. А сейчас песня из сколько им? 30 лет уже?
2: Больше.
1: Ну, чуть-чуть. Давайте группу «Жуки». Давно не играли, и сыграем фрагмент.
2: «Жуки»?

0: стране. Там еще и профессор Лебединский. Я аж прям забавился, да. Значит, Юрий задает вопрос. А слушайте, они там впрыскивают антикоагулянт. А если его убить во время питья? Я так понимаю, что здесь немножко сбило то, что я рассказываю, что там есть 6 зубчиков, шесть игл, каждый из которых как бы отвечает за свое. И впрыскивание антикоагулянта, я назвал как бы 6-м.
1: Но там все одновременно.
0: На самом деле он во время воду уже воет. Если он, если во время, то есть он не в конце такой, а вот тебе на, чтобы не свертывалось. Нет. Он,
1: там все сразу.
0: Он как, при уводе непосредственно идет и впрыск. Короче, как инжектор. Так что не работает. И точно так же, и если дать ему напиться полностью кровью и улететь, то он всем своим расскажет, что больше этого кусать нельзя. Тоже

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 10 часов 24 минуты.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: СВХ плюс.

0: Ой, слушайте, а это есть такое, есть такое. Начинает вот сейчас, я представляю, какие злые вот эти люди, которые не завтракали, им сейчас как раз-таки, ну, злость она из-за того, что ты голодненький немножко. Извините, ребятушки, тянули как могли, тянули как могли. Значит, у нас сегодня Международный день гавайской пиццы, это исчадие
1: ада. Ты любишь?
0: С точки зрения итальянца любого, я вообще, я даже, когда попробовал, мне понравилось, и я даже не знал, что итальянцы просто, ну, в шоке были, и они падают до сих пор в обморок, хотя уже давно должны были уже привыкнуть, что эти нерадивые вот эти вот, как они называют? Кстати, итальянцы как называют гринго?
1: Вот это.
0: В общем, короче, каким-то образом, вот они добавляют ананасы. Значит, гавайская пицца — это у нас ветчина, это у нас ананасы. Основное, дальше...
1: Это самый главный ингредиент.
0: Дальше, конечно, там экспериментировано, но классика — сыр, ветчина, ананасы. Больше там, в принципе, ничего и не надо для того, чтобы называть эти самые пиццу непосредственно гавайской. Короче, ребята, к Гавайям не имеет никакого отношения.
1: Вот и все.
0: Вообще. Значит, и если вы приедете, допустим, ну, так же то же самое, допустим, шведы не знают про шведскую стенку и про шведскую семью. Ничего не знают. Вот. И то же самое на Гавайях не знают, про что это гавайская пицца. Она у них называется просто пицца. Скорее всего, не знаю. Значит, смотрите, изобретена, и это тот самый момент, когда можно доподлинно известно, когда был изобретен тот или другой рецепт. Потому что, ну вот ты попробуй там пепперони у итальянцев. Спроси, кто изобрел. Там в каждом дворе свой изобретатель пепперони.
1: Его будет драка.
0: Его прапрапрадед и так далее. Короче, смотрите. Изобретена в 62-м году в канадском городе Чатем. В ресторане «Сателлит ресторан».
1: Вот. Внимание. Точно известно.
0: Автором рецепта является шеф-грек красивый Панополус. Это фамилия красивая греческая, Панополус. Значит, вместе со своими братьями он, ну, в этом своем ресторане готовил традиционные гамбургеры, китайскую еду. Значит, и видит, если китайскую готовишь, то ты видишь, что там вот эти сочетания, которые для наших европейцев, они довольно странные. Потому что там и сладкое, и кислые соусы, значит, сочетаются с другими вообще вещами. Ну, для нас сладкий соус — это вообще, ну, то есть мы не так давно начали. У нас, если овощи, то соус должен быть каким?
1: Майонез.
0: Нет, имеется в виду, он не должен быть сладким. Любым, но не сладким. Потому что, ну, немножко были, ну, как бы зашорены в своей гастрономии, так или иначе.
1: Ну, вот и получилось. Ананасы сладкие, ветчина не очень сладкая.
0: И, соответственно, он ради эксперимента бросил тесто, консервированные ананасы и ветчину, как в нашем, ну, классическом, каноническом, советском восприятии, это было просто немыслимая фигня. Вот. Так вот, название гавайское тоже закрепилось случайно. И не потому, что там ананасы, и там вот на ананасы, там на Гавайях, там только ананасами питают. Фигня полная.
1: Но как?
0: Короче, на банке консервированных ананасов, которая была у него в наличии, был нанесен бренд Hawaiian, то есть гавайская. И именно так он, в принципе, назвал свою шутку изначально блюдо свое, а потом закрепилось. Значит, могло бы быть пилво, конечно. Да, могло бы быть, но тогда, к сожалению,
1: не срослось.
0: Не экспортировали в 62-м году. Вот. Поэтому, ну, пока у нас есть только шансы, я не знаю, с консервированной свеклой сделать. Да, ведь нету пиццы со свеклой, чтобы с пилво назвать ее. А?
1: Но еще нету.
0: Но нету. Или кок там, неважно. Значит, по статистике, австралийцы — главные фанаты гавайской пиццы на планете.
1: Ух ты!
0: У них там до 30% догоняется, значит, именно, ну, при заказе. Это просто сейчас статистика из доставки пиццы в Австралии. 30% только на гавайское, а потом уже все остальные, перегоняя все и пепперони, и маргариты, которые являются в мире вообще, ну, прям... Ну, а вот австралийцы говорят, это хорошо. Ну, и с точки зрения, ну, гастрономической химии, да, вот популярность объясняется эффектом умами, во-первых, и балансом противоположности. Это, ну, преподают вот на любом, даже в каком-то курсе за $20 тебе расскажут, что контраст противоположности, допустим, например, вот ананас, он какой? Он сладкий, правильно?
1: Да.
0: Так вот, он компенсирует высокую жирность и соленость вот сыра, моцареллы и ветчины. И вот на этом контрасте как раз-таки вкусовые сосочки твои, назовем так, опухают от радости, конечно же. Вот, а процессы выпечки при высокой температуре из ананаса, как бы там же сахар, сахара много, правильно? И, соответственно, если температуры нагревать, то это начинает карамелизироваться, и это является естественным усилителем вкуса, товарищи. И, ну и, конечно, глутамат.
1: Куда без него?
0: Но это я так от себя, потому что если мы говорим про Азию, то вся на глутамате, и нам это лайк большой. Думаю, блин, может заказать сегодня гавайскую?
1: Хорошее предложение.
2: На СВХ плюс.
0: Почему бы, говорит, не заказать? И не заказали.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Zūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Дни популярных брендов косметики в аптеках «Апотека». Выбирай со скидкой до 40% дермокосметику «Эуцерин» для требовательной кожи и косметику «Филорга» для замедления признаков старения. В хороших руках «Апотека».
2: Радио СВХ Плюс представляет.
6: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек «Путо». Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
2: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
6: большое колесо удачи «Путо» и получишь призы от партнеров. «Путо» – новейшие технологии для более чистого автомобиля.

0: Спасибо большое, спасибо.
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Ну, как же без любимого моего пирожка про кукурузу? Смотри, какая кукуруза! Оксане шепчет Николай, нелепо булькая слюнями, мешающими говорить. Понимаете, кукурузу, я не знаю...
3: Кукуруза, она такая.
0: Я не знаю, как вы, наверняка же есть равнодушные люди к вареному початку. Да чтобы с солькой, да и чтобы еще и с, наверное, сливочным маслицем еще так потереть. Ну, по-богатому. По-богатому. Ну, кукуруза...
3: Лакшери.
0: Это прям... Лухари-вилаш. Это прямо, ну, кукуруза, это наше все. И это прям, ну, многих все. А для многих вообще не все. Ничегошеньки. Я люблю... Я больше люблю карпаччо. Ну, значит, внимание. Знаете, что вся современная кукуруза, ребята, это, значит, во-первых, 100% культурное растение. Что означает?
3: Матом не ругается.
0: Что означает? Культурное растение, это значит, что если бы не человек, шиш бы, что мы кукурузку бы попробовали. И вообще в таком виде, которым бы, в котором бы она росла в дикой природе, она изначально все-таки росла в дикой природе, мы бы такое не ели. Там в каждом початке было по два-три зернышка, короче.
3: И все.
0: И размером оно было в 2 сантиметра. Короче, человек научился, во-первых, ее выращивать, и сама по себе бы не выживала. Внимание, из-за такой кучности, вот какой у нас есть в початке, представляешь себе, сколько семян, вот у тебя, допустим, зрело, ты не снимаешь початок, он дозревает, потом он падает на землю, естественно, и он должен рассадить сам себя, правильно? Ну, так работает матерь природа.
3: Это биология.
0: Значит, они настолько плотно в початке, что даже упав на землю, они просто сгниют, они не будут, я думаю, что там, за 2 поколения бы вся кукуруза бы вымерла, если бы не человек. Более того, она вся генно-модифицированная, то есть из нее, это неплохо, это наоборот хорошо. Допустим, там, допустим, ген, допустим, есть какого-нибудь паразита тли. Пожалуйста, убирают его, например, там фигак. Там она вот
3: и начинает хорошо расти.
0: Падучая какая-то есть. У нее хопа из ДНК достали вот этот вот ген этой падучей. Угу. Вот, и, соответственно, ее уже нету. И вот поэтому красивенько, нарядненько на праздник нам пришла. Значит, в каждом початке кукурузы количество рядов зерен всегда четное. Обычно от 8 до 16 рядов, а в среднем 800 зерен на початок. А теперь внимание. Вы, очень многие люди не любят вареную, например, кукурузу. Вернее, есть такие извращенцы, которые не любят вареную кукурузу. Зато очень любят попкорн, например. Так вот, из сортов дофигища. И только один специальный подвид подходит для приготовления попкорна, ребята. Один специальный.
3: То есть не из любого?
0: Не вообще. Если ты там купил кукурузу, давай из нее сделаем... Нет. Тебе нужно попасть именно в этот подвид. Внутри каждого зернышка находится капелька воды и крахмал. А вот как только и запаяно это в сверхпрочную оболочку, нагреваешь до 180 градусов, в этот момент вода начинает кипеть и деваться некуда. Она разрывает просто вот оболочку.
3: И маленький взрыв происходит.
0: Да. То есть вот только один. Бывает такое, что тебе на попкорн продали 2 тонны, кукурузы, которые

0: очень красиво. Ну, опять же, попкорн не сделаешь. Ну и лишь малая часть урожая кукурузы съедается свежим или консервированным в виде. Кстати, вот еще одно амплуа. Вот,
1: да,
0: консервированная кукуруза, да. Ну, вот. Но в основном из нее, из большинства производят этанол, биотопливо, там, биопластик, пожалуйста, лимонную кислоту делают и оттуда же извлекают. Вплоть до батарейки, бумаги, текстиль, спирт и даже добавляют лекарства в качестве связующего вещества, пожалуйста. В общем, короче, кукуруза это...
1: Какая хорошая кукуруза.
0: Кукуруза это хорошо. Вот, ну, как бы, когда-то Хрущев завез, да, там, начал, да-да-да-да. Ну, как-то не так прижилось, как в Штатах до сих пор по лидерам по производству остаются Штаты, за ними идет Китай, потом идет Бразилия. Бразилия, вот, вот, да. А у нас по программе дальше идет Артур Пирожков, вот, и Андрюша да Винчи. Смотрю на красоту, на прошлой неделе появился трек.
2: Гениальное начало.
0: Как там было? У женатого ферзя есть правило. У женатого ферзя смотреть можно.
2: Трогать нельзя.
0: Трогать нельзя, да. А мне изначально, когда я услышал «женатый ферзь», а мне почему-то изначально как-то ферзь всегда был женского рода. Ну, потому что вот с королевой связаны вот это и так далее. Ну, а потом подумал почему-то, ферзь, это такое, ферзь, это хорошее название, потому что...
2: Ну, ты ферзь!
0: Нет, но смотри, ферзь, он же, он, посмотри, что он творит на доске. Он вообще, возможности у него дофигища. Ну, то есть, самая дофигища возможного фигура — это ферзь. Соответственно...
2: Но трогать все равно нельзя.
0: Нет, тронул, ходи.
3: Главное правило женатого ферзя.
4: Смотреть можно, трогать нельзя.

0: За вещами не присмотрите?
1: Какими?
0: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Немножечко почилим. Давайте немножечко почилим. Почилим, ребятушки.

0: Все, ребята, всем чмоки, всех шмоки. Давай прощаться, Сань.
1: Все, пока-пока всем.
0: До завтра.
1: До завтра.
0: Любим-любим. Это совместный проект группы «Кино» и очень талантливые девчоночки Рушаны.
1: Да.
0: Это проект группы «Кино». Именно ей добавим, дали вступительную партию за нестандарт.

0: ЖКХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни и грозы. Ветер юго-западный, западный, умеренный. К вечеру на побережье ветер будет порывистый. Днем по стране плюс 16, плюс 21 градус. Лепая Венсполс до плюс 20, Даугавпилс Резекне 16-17 градусов. В Риге около плюс 20, и во второй половине дня возможны дождь и гроза.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
5: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
6: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
7: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня Сейм на внеочередном заседании решает, предоставить ли правительству дополнительные полномочия для спасения авиакомпании Air Baltic. Также Сейм собирается принять окончательное решение по срочным видам на жительство, так называемой программе «золотых виз». Премьер-министр Литвы Синкевичус сегодня посещает Латвию. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность. И в эту субботу на территорию Латвии придет активный циклон. Из-за этого почти повсеместно ожидаются сильные дожди и ветер.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 123 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 12 человек. Полиция задержала 6 нетрезвых водителей, и у пятерых было больше полутора промилле, начато 5 уголовных процессов. За различные нарушения ПДД полицейские оформили 420 административных протоколов, из них 220 за превышение скорости и 2 за агрессивное вождение. Также сегодня полиция сообщила, что в минувший понедельник, 17 августа, в Айскраукле ее сотрудникам попался водитель Peugeot, который по городу, то есть там, где можно ехать 50, мчался со скоростью больше сотни. Полицейский радар зафиксировал 107 км в час. Нарушителю, мужчине 1993 года рождения, назначен штраф 360 евро, а также он лишен водительских прав на полгода. Сегодня Сейм на внеочередном заседании решает, предоставить ли правительству дополнительные полномочия для спасения убыточной, погрязшей в долгах авиакомпании Air Baltic, которая почти на 90% принадлежит государству. Кабинет министров просит разрешить, во-первых, продлить назначенный на конец августа срок погашения государственного займа в 30 миллионов евро, выданного Air Baltic в апреле. Во-вторых, капитализировать более 17 миллионов евро долговых обязательств и принадлежащие государству облигации Air Baltic на 50 миллионов евро. И в-третьих, при необходимости участвовать в покупке промежуточных облигаций еще на сумму до 30 миллионов евро. Законопроект, скорее всего, получит достаточно голосов депутатов. Его готовы поддержать минимум 3 партии, входящие в правительство. Это премьерский Апвенотис Саракс, Явну Венотиба и Национальное объединение. Также сегодня Сейм Латвии собирается принять окончательное решение по срочным видам на жительство, так называемой программе «золотых виз». Президент Латвии Эдгар Ринкевич ранее вернул на повторное рассмотрение эти поправки к закону об иммиграции, который парламент принял в июне. Ринкевич призвал депутатов еще раз оценить, должны ли иностранцы и дальше иметь возможность запрашивать срочный вид на жительство в Латвии после покупки здесь недвижимости. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус сегодня посещает Латвию, и это его первая зарубежная поездка после вступления в должность. Синкевичус встретится с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом, президентом Ринкевичем, а также вице-спикером Сейма Зандой Калнини Лукашевицей и главой МИД Байбе Браже. Затем премьеры двух стран проведут совместную пресс-конференцию. Также они посетят границу Латвии с Белоруссией, с территории которой продолжается наплыв нелегальных мигрантов. За минувшие сутки пограничники зафиксировали, то есть предотвратили 10 попыток незаконного пересечения границы, а с начала этого года таких попыток было уже почти 10 тысяч. В эту субботу на территорию Латвии придет активный циклон. Из-за этого почти повсеместно ожидаются сильные дожди и ветер, возможны грозы и даже буря. Самая сложная погода прогнозируется в субботу во второй половине дня, то есть ближе к вечеру и вечером. Местами в Земгале и Видземе может выпасть до 40, а где-то даже до 70 миллиметров осадков. Это, по сути, месячная норма за один день. В центральных и восточных районах Латвии порывы северного, северо-западного ветра могут превышать 20 метров в секунду. Сильный ветер в Видземе и на севере Латгалы возможен также в ночь на воскресенье. Жители призывают следить за предупреждениями синоптиков. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv. СВХ+.

0: Здравствуйте, здравствуйте, доброго дня, кому-то доброго утра. 20 августа на календаре, 11 часов и 8 минут. Да, уже вот лето подходит куда-то там к своему завершению потихонечку. Особенно сейчас уже готовится к новому учебному году родители, подумывая, что нужно приобрести разную канцелярию для того, чтобы не оставлять это все на последний момент. Конечно же, наши дети вот за лето как-то так удивительным образом выросли, как будто нужно полностью обновлять и гардероб, и обувь, и одежду. Но я надеюсь, что вы со всеми этими хлопотами обязательно справитесь. Впрочем, что это я тут ускоряю время? Лето-то еще есть, и еще целых 10, даже 11 дней этого лета. А то, глядишь, и бабье тоже будет. Хотя сегодня нам такую погодку не очень обещают. Добрый день, пишет Инс. Обещают ливни, большой ветер, ураган. Пусть у нас всех будет хорошая погода, настроение с нашим СВХ, плюс любое ненастье не беда. Радиослушателям большой привет, позитива и доброго дня. Виктор и Инс, спасибо вам, ребята. Приветствую также Сережу Рижского. Здравствуйте, Сережа. Надеюсь, у вас тоже все хорошо. И, конечно же, приветики. Приветики, красотка Кристина. А я вчера так классно зажгла на концерте группы Нэнси. Ну, на сцену не вышла, хотя очень мне хотелось. Появилась возможность вчера посетить этот удивительный концерт. И, ну, Анатолий Бондаренко умничка, красавчик. И такая у него группа потрясающая, собрано. Причем из разных уголков мира. Кто-то приехал из Швейцарии, кто-то из Германии. На бас-гитаре вообще была девушка. И вот все эти хиты, «Чистый лист», и «Дым сигарет с ментолом», и «Отель», и «Черный кадиллак», и «Ива». Вот они как-то так по-душевному прозвучали, подпевал весь зал, танцевал весь зал. В общем, единственный минус в поздних концертах, что немножечко не высыпаешься, но все это ерунда по сравнению с теми эмоциями, которые ты получил. А так что я вся такая, мое любимое слово, заряженная. Приступаю к работе. Впереди 4 часа общения. Привет!
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня. СВХ Плюс.

0: Lofte svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūkas lāpstiņa bez kaula 2,49 centi kilogramā. Sirs Gouda 4,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Hyundai Tucson в Scandi Motors. Только от 29 499 евро. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Hyundai Tucson может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
5: Почувствуй вкус лета в Даугавпилсе. 29 августа Центральный парк превратится в настоящий рай для гурманов. Здесь пройдет фестиваль уличной еды «Гаршутони». Вас ждет уличная еда разных стран мира, вкусные напитки, концерты на двух сценах, развлечения для всей семьи и яркая атмосфера лета. С изысканными напитками и традициями их приготовления познакомит специальный пивной сад. Встречаемся 29 августа в Центральном парке Даугавпилса.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: прекрасного настроения. Сегодня еще раз хочу обратить внимание, обещают нам и дожди, и грозы, и даже ливни. Так что, дорогие слушатели, как-то вы себя обезопасьте. Возможно, ближе к вечеру, повторюсь, и ветер во время грозы порывистый. Днем по стране плюс 16-21, в Лепо-Венспилсе до плюс 20, в Даугавпилсе и Резекне 16-17. Сегодня в Риге, в столице, около плюс 20. И еще раз обращу внимание, во второй половине дня возможны дождь и гроза уже. Да, как-то тут уже темновато. И сегодня, когда с утра выгуливала собак, тоже мы попали под дождь. Ну, не супер такой сильный, интенсивный, но тем не менее. А вот в Юрмале, где вчера мы пели песни группы «Нэнси», с утра в 7 часов была тишина и умиротворение. Не потому, что я провела там ночь, а потому, что наши радиослушатели присылают фотографии. Действительно, очень красиво, на море, полный штиль. Но это было в 7 утра. Что будет позже? Ну, пожалуйста, фотографируйте, присылайте. И вот мне очень нравится наш постоянный слушатель Сергей. Он вот каждый будний день, когда мы работаем, присылает разные коллажи, и вот здесь я смотрю сама на себя и просто не скажу, что любуюсь, но достаточно эффектная такая фотография. Сереж, спасибо вам. Во-первых, мне очень нравится, что вы всем нам составляете такой своеобразный план на день. В принципе, он всегда хороший. Например, на сегодняшний четверг, 20 августа, здесь вот по пунктам давайте пройду. Хорошее настроение. Как вам? По-моему, супер. Любимые дела надо сделать. Тоже зачтено. Вкусный кофе. Безусловно, вот у меня здесь в студии уже. Крутая музыка. Это все радиостанция СВХ+. Радость и вдохновение. Это мы тоже пытаемся транслировать через радиоприемники или интернет, смотря как вы нас слушаете. И пусть каждая минута этого дня приносит радость и уют. Пусть этот день будет теплым, спокойным и по-настоящему вашим.
1: Плюс.

0: «Рок» на радио, которое рядом.
1: СВХ+.

0: каждый год такое весеннее настроение. Иногда бывает осеннее, иногда зимнее, летнее. Это уже зависит от человека. Самое главное, не грустить. Ну, а я тут грустить не собираюсь. И с вами вообще не соскучишься, дорогие радиослушатели. Вот тут опять очень много разных личных фотографий. И мамину свадьбу даже вот прислали 1976 года. Спасибо большое, красотка ваша мама. Дурачусь с дочерью вот институт, это прекрасно. Кстати, ваша дочь наверняка на всю жизнь запомнит, как с вами дурачилась в детстве. Мне кажется, это настолько мило, когда папы уделяют внимание своим доченькам. Я вот до сих пор помню, как мне папа косички заплетал. Причем, знаете, он так мне как-то сильно стягивал волосы, но я никогда, ни разу ему в этом не призналась. Он меня спрашивал, ну как, все хорошо? Я всегда говорила, да, пап, все хорошо. Потом сама, собственноручно или при помощи воспитательница просила, чтобы мне чуть ослабили, но папа очень боялась расстроить в тот момент, потому что он старался, для него это было целое испытание. Еще таки помню, в детстве у меня были резиночки, ну, чтобы волосы закрепить с такими шариками на концах. Вот для мужчин вот это все, это, конечно, ну, сложно все это скрутить и закрутить, поэтому папы, у кого есть дочки, вы знаете, что вы для них самые лучшие, самые любимые, и не зря говорят, что потом очень сильное влияние ведь на выбор своего уже спутника жизни оказывает и взаимоотношения с отцом, и как, насколько дочь видела, как взаимоотношения в семье с мамой происходят. Не хочу углубляться в какую-то тут полемику. Хочу просто пожелать всем счастья, крепкого здоровья и взаимопонимания. Вот, Марина, наша постоянная слушательница, вчера заходила за призами. Рассказала, что вообще вот в этом помещении, где сейчас находится радиостанция СВХ+, была школа, да, мы об этом знали. И Марина, выпускница этого учебного заведения, и сказала, что где находится студия радиостанции СВХ+, раньше был кабинет директора. Представляете, вот мы здесь восседаем. Ну и мы тут сделали селфи с Мариной. Мариночка, спасибо, очень приятно, классного вам дня. Иван спрашивает, а если у меня внучка? А, ну если внучка, ну а дедушка? Дедушка это вообще отдельный разговор. Дедушка это не то, что любимый папы, да, но это совершенно иной человек, потому что если папа еще и может там где-то чуть наказать или что-то, мне кажется, дедушка, у него вообще все, он увидел внучку или внука, все, дедушка поплыл, дедушка делает абсолютно, ну, дедушкой можно повелевать, и, в принципе, многие уже это с ранних лет знают, что дедушка это кто-то безотказный, ровно как и бабушка. В общем, тогда давайте уже и дедушкам, и бабушкам передам пламенный привет. 11 часов и 31 минута, продолжаем общение.
1: СВХ+.

0: Вот, вот наш постоянный радиослушатель Алексей тоже вот. Добрый день, у нас, дочка, все просто. Пылесос, резинка и хвостик готов. То есть у вас какой-то свой метод. Хорошо, Леш. Также Инс пишет, что дочку обожаю. Это правда, она для меня очень много значит. И здесь фотографии с дочуркой. Да, приятно. И Наталья написала, что Полина, я тоже вспомнила, как мне папа заплетал косички в детский садик. И здесь вот фотография, где Наташа маленькая и вот рядом с папой. Да, прекрасные воспоминания, супер. 11 часов и 38 минут. Что я хочу вам сказать? Вот если вы планируете уже выходные дни, а послезавтра уже получается суббота, то рекомендовала бы все же их планировать где-то внутри помещения, потому что нам обещают какой-то активный циклон с юга, который, в свою очередь, в субботу, 22 августа, принесет сильные дожди и ветер. Обещают даже бурю и грозу. Правда, как уверяют синоптики, прогнозы относительно направления силы ветра еще могут измениться, но согласно уже имеющимся данным, дожди начнутся в субботу утром, а наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются днем и вечером. Видзимы на севере Латгалии, самый сильный ветер возможен в ночь на воскресенье. В районах, которые затронет наиболее сильный дождь, согласно текущим прогнозам, это Земгал и Видзимы, количество осадков может достигнуть даже 70 миллиметров. Таким образом, за один день местами может выпасть столько осадков, сколько обычно выпадает за весь месяц. Прогнозы относительно ожидаемой силы ветра пока тоже различаются. Возможно, во многих местах в центральной и восточной части страны в субботу вечером, когда ветер сменит направление на северное и западное, порывы будут превышать 20 метров в секунду. Жителей, то есть нас, призывают следить за актуальными прогнозами погоды. Вероятнее всего, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявит для отдельных регионов предупреждение оранжевого уровня, так что ждите вот эти вот смс-ки на телефоны, сопровождающиеся очень громким звуком. И будет, да, распространено посредством системы сотового оповещения это предупреждение. На будущей неделе усилится влияние антициклона, поэтому со вторника или среды погода будет преимущественно сухой, а во второй половине недели потеплее. То есть как бы вот с сегодняшнего дня у нас дожди, в субботу пик какой-то, а на будущей неделе еще летнюю погоду ожидаем.
1: И вырвались на волю, танцпарк, алкоголь, СВХ+.

0: перетанцуй меня.
1: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line. 1 kilograms. Ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maxima.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un мощи. Тикай кинотеатрос и KFC.
5: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
8: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал Дзиндери.
9: Если чё, я пахну.

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: Всем еще раз привет и отличного настроения. Есть слушатели, которые смотрят прямую трансляцию из нашей студии, спрашивают, что у вас там происходит. У нас тут красоту наводит, у нас скоро здесь будут такие прекрасные шторы, то есть наша студия будет еще краше и замечательнее. И приятно, что вы все подсматриваете здесь. Привет всем в камеру. Так, Виктор наш дорогой прислал цветочки желтые, причем не какая-то картинка скачанная из интернета, а пишет вот что. Добрый день. 14 августа выбирал желтые цветы на километр. Ну вот память Виктору Цою. А тут бабочка неожиданно села на самый красивый. Говорю, подожди, дорогая, не улетай. Сделал много снимков, и каждый все ближе и ближе. И вот этот последний, ну очень близко, не улетела, как договаривались. Виктор, ну у вас очень хорошая камера на телефоне. Действительно, можно рассмотреть эту бабочку. Она потрясающая. Спасибо вам за такую красоту прямо сейчас. Марине тоже спасибо за фотографии. Здесь мне прислала Марина фото, где ее сын, его старший брат. На втором фото мой брат держит моего сына. Ну, а меня вы вчера видели, да, Мариночка, видела я вас. И привет, смотри, как вы похожи. Кстати, да, как будто это не ваш сын, а мой сын. Но у меня точно, это мужчины могут точное количество своих детей не знать, но женщины могут не сомневаться, что у них столько детей, собственно, сколько и есть. Да, а была бы я мужчиной, может быть, подумала, что это мой внебрачный сын. А нет, Марин, спасибо большое вам. И Любовь тоже прислала фотографии. Удачного и доброго четверга. Пусть день будет наполнен светом, радостью и добром. И Сергей отмечает сегодня день лени. И предлагает нам. Да, об этом празднике мы еще немножко позже поговорим. А пока давайте вновь уйдем на музыкальную паузу, пока нам будут тут сверлить и прикручивать шторы.

0: включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 15,99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl. Стоит того.
1: Rīts. Jūrmala mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidi un miers. Bērniem rotaļas jums atpūt. Bitīte. Jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
2: В августе в аптеках Апотека скидки на солнцезащитную косметику. Скидка 50% на солнцезащитную косметику Авене и 45% на солнцезащитную косметику Бабе и Издин. Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках Апотека.
3: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sīviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни и грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный. К вечеру на побережье порывистый. Днем по стране плюс 16, плюс 21 градус. В Лепе и Вентспилсе до плюс 20, в Даугавпилсе Резекне 16-17 градусов, в Риге около плюс 20 градусов. Во второй половине дня возможны дождь и гроза.
0: Радио СВХ плюс.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня Сейм на внеочередном заседании решает, предоставить ли правительству дополнительные полномочия для спасения авиакомпании Air Baltic. Центральное управление статистики впервые сегодня опубликовало список латвийских компаний, которые продолжают вести бизнес с Россией или Белоруссией. В субботу на территорию Латвии придет активный циклон. Из-за этого почти повсеместно синоптики прогнозируют сильные дожди и ветер.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 123 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 12 человек. Обошлось без погибших. Полиция задержала 6 нетрезвых водителей. Начато 5 уголовных процессов, то есть 5 были сильно пьяны. За различные нарушения ПДД полиция оформила 420 административных протоколов. Из них 220 за превышение скорости, 2 за агрессивное вождение. Также сегодня полиция сообщила, что в минувший понедельник, 17 августа, в Айскраукле ее сотрудникам попался водитель Peugeot, который по городу, то есть там, где можно ехать 50, мчался со скоростью больше сотни. Полицейский радар зафиксировал 107 км в час. Нарушителю, мужчине 93-го года рождения, назначен штраф 360 евро, а также он лишен прав, водительских прав на полгода. Сегодня Сейм на внеочередном заседании решает, предоставить ли правительству дополнительные полномочия для спасения убыточной, погрязшей в долгах авиакомпании Air Baltic, которая почти на 90% принадлежит государству. Фактически речь идет о вложении в Air Baltic денег налогоплательщиков, которые помогут компании не обанкротиться. Кабинет министров просит разрешить, во-первых, продлить назначенный на конец августа срок погашения государственного займа в 30 миллионов евро, выданного Air Baltic в апреле. Во-вторых, капитализировать более 17 миллионов евро долговых обязательств и принадлежащие государству облигации Air Baltic на 50 миллионов евро. И в-третьих, при необходимости участвовать в покупке промежуточных облигаций еще на сумму до 30 миллионов евро. Законопроект, скорее всего, получит достаточное число голосов депутатов Сейма. Его готовы поддержать минимум 3 партии, входящие в правительство. Премьерский «Апвенотый Саракс», «Явну Венотыба» и «Национальное объединение Висулатвия ТБЛННК». Центральное управление статистики сегодня впервые опубликовало список латвийских компаний, которые продолжают вести бизнес, то есть торговлю, с Россией или Белоруссией, либо с обеими странами. Публикацию таких данных предусматривают принятые Сеймом поправки к закону о поддержке жителей Украины. До этого такие данные считались конфиденциальными, налоговая служба не имела права раскрывать эту информацию. Теперь же, по решению Сейма, налоговая будет ежемесячно передавать эти данные управлению статистики. Оно, в свою очередь, планирует обновлять список раз в месяц. Нынешний перечень составлен по таможенным декларациям за июль, и в нем около 160 предприятий. Среди наиболее крупных и известных – производители лекарств «Гриндекс» и «Олфа», бывшая «Олэйнфарм». У обоих годовой оборот превышает 100 миллионов евро. Также в списке производитель текстильных изделий и нижнего белья «Лаума». Одна из старейших латвийских компаний – группа «Мона». У нее многопрофильный бизнес, аренда помещений, склады, обработка грузов. Среди других фигурантов – крупные логистические и оптовые компании «Триальта», «Латвия» и «ТНГ», а также производящий лакокрасочную продукцию «Олэйнский химзавод «Биоларс». Еще поставщик товаров для рыбалки «Салмо Групп», плюс еще 150 менее известных фирм. Список компаний, которые сегодня показала официальная статистика, с названиями и регистрационными номерами, показывает только сам факт экспорта либо импорта в Россию или Беларусь. В публикации не указана конкретная страна, также там нет информации о направлении торговли, отраслях, конкретных товарах, их стоимости и объеме сделок. В субботу на территорию Латвии придет активный циклон, и из-за этого почти повсеместно синоптики прогнозируют сильные дожди и ветер, возможны грозы и буря. Самая сложная погода прогнозируется в субботу во второй половине дня и вечером. Местами в Земгале и Видземе может выпасть до 40 и даже до 70 миллиметров осадков. Это, по сути, месячная норма за один день, даже за несколько часов. В центральных и восточных районах Латвии порывы северного, северо-западного ветра могут достигать и превышать 20 метров в секунду. Сильный ветер в Видземе и на севере Латгалы возможен также в ночь на воскресенье. Жители призывают следить за предупреждениями синоптиков. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.

отмечаем. Сегодня мы можем немножечко полениться, потому что сегодня Всемирный день лени. На это мы уже обращали внимание. 20 августа абсолютно гениальный праздник для тех, кто ничего не хочет делать. Но если вы нас слушаете на работе, то сложно так его отметить как надо, достойно. Но тем не менее можно посмотреть в монитор с таким максимально задумчивым видом, чуть подольше пойти там себе налить кофе, поохать, поахать. Помните вот этот мультик «Ох и ах»? Вот. Ну, а если вы дома, то здесь дома в домашнем режиме, конечно же, день лени можно отметить топчик, как сейчас выражается молодежь. Перенос тела с кровати на диван, если вы уже осуществили, то можно заняться спортивной гимнастикой. Это, кстати, рекомендация от слушателя нашего. Попытки дотянуться до пульта или смартфона, не вставая. Вот можете это сделать? Если ваш пульт слишком далеко, сдавайтесь, пусть играет тот, что играет, собственно, у вас по телевизору. И также предлагает нам Сергей чемпионат по скоростному ничего не деланию с перерывом на доставку пиццы. Но от пиццы бы не отказалась бы тоже. Кстати, я думаю, что многие из наших радиослушателей в 12 часов и 10 минут уже подумывают об обеденном перерыве. Если вы направляетесь туда, где вас накормят вкусно, хочу пожелать вам приятного аппетита. И скоро, кстати, мы обратим внимание именно на гастрономические праздники. Вот в этот час мы это и делаем. Ну и хочу передать также большой привет нашей радиослушательнице Инне. Она прислала красивое видео. Вот журчит водичка. Добрый день. Наконец-то мне удалось увидеть фонтаны у Бастионки в ночи. Красиво, да, действительно красивая подсветка. Вообще фонтаны также очень переливаются яркими красками. Красиво и на эспланаде. Очень приятно, когда нет дождя, вот прогуляться по городу и сделать фотографии, насладиться нашей столицей. Спасибо, Инна, вам за вот такое видео. Ну что, всем еще раз доброго дня и прекрасного настроения. Движемся вперед!

0: Удивительная жизнь продолжается. 20 августа на календаре. Кстати, Вера Брежнева не так давно выступала в зале Дзинтри в Юрмале. Все, кто был на концерте, до сих пор его обсуждают, насколько она красотка, умница. Ну и, кстати, у радиостанции СВХ Плюс была возможность даже прикоснуться к прекрасному, вернее, к прекрасной, пообниматься с Верой Брежневой, побывать у нее в гримерке, взять у нее такое небольшое интервью. И если вы хотите это посмотреть и послушать, то, пожалуйста, у нас в Инстаграме вот радио СВХ Плюс. Спокойно это можно сделать. Вот, да, здесь профили. В профиле здесь появляется Вера Брежнева, рассказывает про свои наряды и про многое другое. Вот Диана Саула вместе с ней красотки. Мне кажется, еще вот у меня такой чуть рыжеватый цвет волос в данный момент. Мне надо было встать посерединке, и мы бы тоже уже могли бы составить новое какое-нибудь трио, но назвать его по-другому немножко. Так, 12 часов и 21 минута. Обещала рассказать вам и о гастрономических праздниках, тем более, что есть сегодня что пожевать. Сегодня день кукурузы. Да, для многих это главный вообще вкус лета. Такой горячий початок. Немного можно его посолить. И больше, мне кажется, ничего не нужно. Кукурузу любят и вареные, и жареные. Добавляют кукурузу в салаты, супы, мексиканские блюда. Еще делают из нее попкорны, кукурузные хлопья. Вот, день кукурузы. Я вас поздравляю. В американских гастрономических календарях именно 20 августа фигурирует как знаменательный день. Сегодня также National Lemonade Day. Это в переводе все понятно. Национальный день лимонада. В Америке опять-таки вода, лимон, сахар, лед и желательно побольше всего этого. И если вы хотите чем-то похрустеть, то сегодня еще день любителей бекона. Соленый, ароматный бекон давно перестал быть исключительно завтраком. Его добавляют в бургеры, в пасту, в салаты и даже в десерты. Я знаю, что есть мороженое уже даже с беконом. В США ежегодно производят более 2 миллиардов фунтов бекона. Это больше, чем 900 миллионов килограммов. Ну и вот вам на десерт тоже я подам кое-что. Шоколадный пирожок с пеканом. В общем, хрустящие орешки, пекан, шоколадная начинка и тонкая корочка. Такой пирог празднуют, ну, такой пирог очень любят в Америке, поэтому празднуют, даже выделяют специальный день для этого, именно 20 августа. В общем, кукуруза на закуску у нас сегодня, лимонад, чтобы запить, бекон для счастья, ну а пирог, чтобы окончательно поднять нам настроение.
1: СВХ Плюс. Кто же?

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 12:27.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Все великие люди бывали.

0: Мадонне 68 лет исполнилось еще 16 августа, но только сейчас вот в интернете появились фотографии с празднования. Она отметила свой день рождения в семейном кругу, причем на греческом острове Корфу. Поп-звезда устроила праздничную поездку, в которой приняли участие 5 из 6 ее детей, а также ее возлюбленный. Вы помните, сколько лет возлюбленному Мадонны? Ей 68, а ему, зовут его Аким Моррис, 30 лет всего парню. А в общем, кадрами с праздника певица поделилась в социальных сетях. Здесь можно посмотреть и как классно выглядит ее дочь Лурдес, также сын Рока, приемная дочь Мерси, Джеймс, а также близнецы Стелла и Эстер. Вот. А ее сын Дэвид Банда на фотографиях тут не появился, ну, не захотел фотографироваться. Такое часто случается у детей. Как я уже сказала, на Корфу все это состоялось. Мадонна выглядела шикарно. Она выбрала для главного вечера такое эффектное платье Dolce & Gabbana. Здесь у нее роскошная вышивка, здесь у нее цветочные мотивы. На голове такой большой цветочный убор головной, очень красивый. Но ни в одном наряде она была. Позже сменила на белое платье и уже продолжила вечер вместе с гостями. Здесь и торт, кстати, были и танцы, конечно же, греческие танцы традиционные. Все еще это сопровождалось живой музыкой, традиционными греческими развлечениями, включая, знаете, какие? Разбивание тарелок. И на фотографиях также можно увидеть большой праздничный торт, а торт был в виде сердца. Это мой день рождения. It's my birthday. Ешьте, молитесь, eat, pray, любите, love, пейте, drink, танцуйте, дэнс, разбивайте тарелки, кормите кошек. Вот еще как часть развлечений. Спасибо Богу! Thank God! Так Мадонна подписала фотографии. В общем, в поездку певицу сопровождал Аким Моррис. Он чем-то на Ленни Кравица похож, только помоложе. Да. Ленни Кравиц, я думаю, уже Мадонну не привлекает, потому что ему там под 60, а вот Аким Моррис, которому 30 лет, точно очень даже. А пара поддерживает отношения уже около 2 лет, и они часто появляются на публике вместе, ну, гармонируют. А, кстати, 68-летие Мадонны пришлось на особенно насыщенный период ее карьеры. В июле 2026 года певица выпустила Confessions 2, свой новый студийный альбом, задуманный как продолжение знаменитого Confessions on a Dance Floor, который вышел в 2005. На этой пластинке 16 композиций. Среди них есть совместные работы с Сабриной Карпентер, Фейдом и Мартином Гарриксом. То есть вот продолжает она с молодежью сотрудничать. Альбом, кстати, уже показал серьезный результат в британском Official Albums Chart и дебютировал на первом месте. Еще одним успехом стало признание на предстоящей церемонии MTV Video Music Awards. Мадонна получила 11 номинаций, став самым номинированным артистом премии в этом году. Среди них категория «Артист года», «Видео года» и «Лучшее поп-видео». Поздравляем Мадонну, долгих лет ей жизни и творческой жизни в том числе.
1: СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все
0: стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

Мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Tūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam. Biezpiens Valmiera, 3 veidi, 180 grami, 75 centi. Ar mans Rimi karti, augstākā labuma olīveļa Rimi, 1 litrs, 7 eiro, 59 centi. Šokolādes tāfelīte Karl Fazer, dažādi veidi, 180 vai 200 grami, 3 eiro, 49 centi. Rimi.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палыдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: А размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба Latvijas Smaizniekus Lielmaize имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize. Потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш.

тема белорусских, ну, его песни. 12:45. Насчет светофоров и вообще дорожной информации, где тут была у меня, вот от моей тезки, от Полины. На Южном мосту на съезде на Краста заблокирован правый ряд. Лучше до последнего ехать в среднем ряду. Ремонт. Спасибо большое, Полина. 25452525 это номер, в том числе для дорожной информации. А вот недавно рассказывала, как Мадонна отмечала 68-летие, что у нее с бойфрендом разница в 38 лет, потому что ее возлюбленному всего 30. И вот Ольга пишет: ну вот, у Мадонны с парнем такая большая разница, а у нас с мужем 14 лет разница, только не я, а он старше. В следующий раз, когда будет говорить, что большая разница, скажу: разве это большая? Вот у Мадонны. Причем у Мадонны моложе. А так, Ольга, привет вашему супругу. Скажите, что ему очень с вами повезло. Пусть ценит вас и оберегает такую молодую красавицу. Ну, еще немножко о дорожной ситуации, вернее, о транспорте, потому что многие пользуются им. И, внимание, уже с 1 сентября по осеннему графику начнут курсировать трамвай номер 1, автобус 3, а также троллейбусы номер 4 и номер 17. Все это в связи с завершением летнего сезона отпусков и началом нового учебного года. Рижские автобусы, троллейбусы и трамваи переходят на осеннее расписание, но с 1 сентября. Тем временем, в связи с окончанием пикового пляжного сезона, расписание автобусных маршрутов номер 36-58 и 58 вернется к режиму, действовавшему до лета. Изменения вступят в силу 31 августа для будних дней и 5 сентября для выходных. Автобусы 58-го маршрута больше не будут заезжать в Эсаке, а станут курсировать по обычному маршруту Пурвцемс в Эсмилгравис. Наряду с изменениями в расписании 36-го маршрута будут внесены небольшие коррективы в график движения автобуса номер 56, чтобы обеспечить лучшую координацию и более удобное время отправления для обоих маршрутов. В общем, новые расписания будут размещены на остановках в ближайшие дни, поэтому кто пользуется общественным транспортом, обратите, пожалуйста, на них внимание.

0: мест в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Рубины, сапфиры, топазы, гранаты и другие драгоценные и полудрагоценные камни, цвет, который вдохновляет, и сияние, которое восхищает. Подарите себе яркие эмоции этим летом. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus евро 39. Свиной карбонат 700 грамм 4,39. И свинина в собственном соку по-английски 300 грамм с Lidl Plus евро 79. Lidl стоит того!
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
3: Почувствуй вкус лета в Даугавпилсе. 29 августа Центральный парк превратится в настоящий рай для гурманов. Здесь пройдет фестиваль уличной еды «Гаршутони». Вас ждет уличная еда разных стран мира, вкусные напитки, концерты на двух сценах, развлечения для всей семьи и яркая атмосфера лета. С изысканными напитками и традициями их приготовления познакомит специальный пивной сад. Встречаемся 29 августа в Центральном парке Даугавпилса.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни и грозы. Ветер умеренный, к вечеру на побережье порывистый. Температура воздуха от плюс 16 до 21. В Лепе и Венспилсе до плюс 20. В Даугавпилсе и Резекне 16-17. В Риге около плюс 20. Во второй половине дня возможны дождь и гроза.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
3: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Утечка данных из ЦСДД не повлияет на проведение выборов в Сейм. Литва не будет покупать акции AirBaltic. Общедоступен список компаний, торгующих с Россией и Белоруссией. В Риге час дня новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: В распоряжении Центральной избирательной комиссии ЦИК сейчас нет информации о том, что утечка данных Дирекции безопасности дорожного движения может повлиять на проведение выборов или создать для них угрозу. В ЦИК признали, что нынешние киберинциденты еще раз подтверждают необходимость особенно тщательно проверять безопасность избирательных систем, своевременно выявлять возможные уязвимости и устранять связанные с ними риски. Тестирование избирательных систем идет с начала июля. Проверяются как производительность систем, так и возможные уязвимости. Тесты проводит компания ТЭТ, а их результаты дополнительно оценивает ЦЕРТ-ЛВ. Центральное управление статистики сегодняшнего дня раз в месяц будет публиковать на своем сайте список латвийских предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, либо импортируют товары из этих стран. Публикацию такого списка предусматривает принятые Саймом поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. До сих пор такие данные были конфиденциальными. Сейм поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации национальной авиакомпании AirBaltic, в том числе возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализации уже имеющихся облигаций на сумму 50 миллионов евро. Законопроекту присвоен статус срочного. Создание совместной авиакомпании Эстонии, Литвы и Латвии стало бы стратегически выгодным решением для всех трех стран в долгосрочной перспективе, заявил сегодня после встречи в Риге с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичусом премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Кулбергс предложил литовскому премьеру рассмотреть такой вариант, но после решения вопроса с национальной авиакомпанией AirBaltic. При этом еще нет никакого конкретного плана. А пока министр транспорта Литвы Юрас Таминскас заявил, что вопросы вокруг финансовой ситуации AirBaltic должно решать правительство Латвии, а другим странам не следует вмешиваться. На мой взгляд, деньги нужно инвестировать туда, где они создают добавленную стоимость для налогоплательщиков. В оборону, дорожную инфраструктуру, зарплаты, больницы и другие объекты, а не в покупку эмоций, в данном случае акций AirBaltic, чтобы получить эмоции, которые каждый день будут требовать от вас все больше и больше средств, сказал Таминскас. По информации BBC, герцог и герцогиня Сассекские планируют вернуться в Великобританию спустя 6 лет после того, как они отказались от выполнения королевских обязанностей и переехали в США. Принц Гарри и его супруга Меган намерены переехать из Калифорнии в Великобританию в конце августа в частную, а не в королевскую резиденцию за пределами Лондона. Их дети, 7-летний принц Арчи и 5-летняя принцесса Либерт, должны начать обучение в британской школе в сентябре. В настоящее время нет планов ни для принца Гарри, ни для Меган, связанных с возвращением к обязанностям членов королевской семьи. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв». СВХ+.

Отличного настроения, сгущаются тучи, кое-где уже идет дождь. Некоторые из наших радиослушателей делятся фотографиями, что даже достаточно такой сильный. Но синоптики нас предупреждали, что будет дождь, будут и ливни, будут и грозы. И вот во время грозы ветер порывистый. Будьте, пожалуйста, внимательны и аккуратны за рулем. Также вот и Володя Новодворский. Я еще раз хочу обратить ваше внимание, что в субботу, вот на субботу, если вы строите планы где-то аутдор, как говорится, я бы рекомендовала вам внутри помещения проводить эту субботу, потому что обещают нам приход циклона, активный циклон. С юга к нам он идет и принесет с собой сильные дожди и ветер во многие регионы. Причем самое интересное, что в Земгале и Видземе количество осадков может достигнуть 40, а то и 70 миллиметров. И это означает, что за один день местами может выпасть столько осадков, сколько обычно выпадает за весь месяц. В общем, дождливая у нас и эта неделя. Но на следующей якобы усилится влияние антициклона. И уже со вторника или среды, точно пока не могут сказать, погода будет преимущественно сухой, а во второй половине следующей недели потеплеет. Так что еще можно будет насладиться летней погодой. Ну а пока наслаждаемся общением друг с другом. Скоро у нас будет конкурс вместе с ИП Марупита. Это место для отдыха, праздников и приятного времяпрепровождения вместе. Мы выберем еще одного финалиста для того, чтобы уже завтра в пятницу 21 августа определить того, кто получит подарочную карту. Конкурс у нас называется «Угадай звук». Сейчас какой-нибудь звук раздобуду такой посложнее сегодня вам. И тогда буду призывать вас участвовать. Впрочем, номер телефона вы все помните наш. Его можно использовать, отправляя смс и ватсап. Сообщение 25 45 25 25. Он вам понадобится.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: 13 часов и 19 минут. Ну а сейчас я хочу напомнить о замечательном месте для отдыха. Там можно устроить и праздник, и, конечно, приятно провести время вместе. Называется Йип Марупит. Йип как Янис, Ивита, Паулина. Три буквы. В общем, если вы вобьете в Google Maps Railways Йип Марупит, то вас привезут в то место, где действительно очень круто. Здесь вы найдете и прокат субдосок, и пляж, и площадку для пляжного волейбола, баня, там есть уютные домики и пространство, как я уже сказала, для празднования дней рождения. Можно встретиться с друзьями, корпоративное мероприятие устроить, концерт. И ваш питомец тоже будет желанным гостем для собачек, там есть собственный пляж. Так что отдыхайте, празднуйте, наслаждайтесь временем, проведенным на природе с близкими в Йип. Невозможно заехать всего на пару часов. И сегодня мы выявим следующего финалиста, 20.08. Скоро впишу имя человека и его телефон. Конкурс у нас называется «Угадай звук». И я сейчас проиграю звук, и вы должны мне на номер 25452525 просто написать, как вам кажется, кто этот звук издает, или откуда этот звук исходит, как вам кажется, что это такое. Итак, сейчас я выключу микрофон, потому что у нас здесь параллельно наводит красоту в студии, и вы можете услышать звук дрели или звук молотка. Нам тут красивые шторы делают. Да. Поэтому микрофон я выключу для того, чтобы был чистый звук в эфире. Вот, внимание. Так, внимание, слушайте, звук. Давайте еще раз его проиграю, этот звук. Ну, как вам кажется, что это такое или кто это такой? Пока не скажу, не буду подсказывать. Из тех вариантов, которые уже получаю, еще нету правильного. Но вы пишите, 25452525.

сегодня, знаете, задание, видимо, оказалось сложное. Очень много разных ответов получила. Тут под 60 даже больше. Но правильных пока на данный момент всего 2 ответа. Вот послушайте, может быть, еще внимательно. И вторая попытка, чтобы у вас была. Почти все ответы неверные. Итак, ну не буду говорить, какие неверные, чтобы тоже интригу сохранить. Слушайте звук. Так, фон выключаю, микрофон выключаю.

0: нет, и хочу сказать, но их всего два. И вот из плеяды всех ваших. Давайте еще дам немножко времени, учитывая, что некоторых слушателей нас наблюдают по трансляции или слушают через интернет, там с небольшой задержкой. Итак, как вам кажется, кто издает этот звук или откуда исходит этот звук? И присылайте на номер 25-45-25-25. И, может быть, именно вы окажетесь в финале среди счастливчиков. Завтра, 21 августа, будет разыграна подарочная карта в Йип-Марупи. Это место отдыха для праздников и для приятного времяпрепровождения вместе. Можно покататься на суп-досках. Там пляж, там очень много всего крутого.
1: СВК Плюс.

0: Количество верных ответов стало больше, но не намного. 5 правильных ответов всего, хотя на самом деле пришло уйма разных версий. И машинка для пересчета денег, и стрекоза, кстати, близко. Машинка для подсчета денег, вот этот вот звук у многих, к слову, ассоциировался. Ну, кстати, похоже чем-то, похоже. Похоже, да. Кто-то написал, что это колибри. Кто-то считает, что это мастер автосервиса закручивает колеса. А пчела, шмель. Варианты больше не принимаются. Автоматная очередь. Мейн-кун. Розжиг у плиты. Банкомат. Трактор. Полет шмеля. Вот уже ближе. Стрекоза тоже близко. Я с таким звуком в детстве игральные карты разрезала постями воздушного вентилятора. Тоже вот близко к крыльям, кстати. Вентилятор, пчелы, перфоратор, мотороллер, винт самолета, птица, сварка, добрый ежик, стрекоза, швейная машина, шарик сдувается, муха, электролобзик, майский жук, вентилятор, бензонасос, волна на радио ушла, миксер, стрекоза, стрекоза, шпиня радио, машинка для считания денег, вертолет, счетная машинка, много-много всяких разных вариантов. Так, перфоратор, кондиционер, газонокосилка, машина, считающая деньги, самолет-кукурузник, стрекоза. На самом деле это, ну, я взяла из библиотеки звуков, знаете, вот когда звукорежиссеры на студии ролики рекламные делают, да, ну, создают, которые вы слышите в рекламных блоках и паузах. Есть специальные библиотеки звуков, они покупаются, приобретаются, и там, соответственно, вот тебе там шарик звучит так, там кашель звучит так, женский смех, мужской смех, и по животным у них тоже есть. Вот, ладно, хорошо, Игорь, вас тоже припишу еще. Игорь тоже правильно ответил в последний момент. Это на самом деле мотылек, мотылек, который бьется либо об лампу, либо об стекло. Вот так вот в нашей базе такой звук, так написано. Итак, тогда, если я еще Игоря приписываю, у нас получается Лера, Илона, плюс есть смс-ка, здесь, к сожалению, только номер без имени, Иван и Игорь. Это те радиослушатели, которые прислали версию «Мотылек». Поэтому я скоро запущу генератор случайных чисел. Огромное спасибо всем за участие. Скоро мы выявим победителя сегодняшнего дня и впишем его в список финалистов.
1: Кричу, помогите, как в утреннем лифте. Но ты не поможешь мне. СВХ плюс.

0: часов и 35 минут. Ну, а прямо сейчас давайте мы подведем итоги нашего конкурса. Здесь продолжают поступать версии. Дорогие мои, уже вот я их завершила принимать. Спасибо вам большое. Володька пишет из Дублина. Да ладно, какой там мотылек, увеличение звука какое. Или это какой-то размер птеродактиля. Володь, я еще раз объясняю. Это у нас такая вот база есть звуковая, да, там разные звуки, которые приобретаются, покупаются и записываются, разные животные, разные там какие-то звуки на улице, может быть, технические и так далее, для того, чтобы можно было их монтировать в разные там ролики, вот. И там написано, вот это мотылек, который бьется об стекло или бьется об лампочку. И пятеро наших радиослушателей все-таки расслышали этого мотылька. И прямо сейчас я запускаю генератор случайных чисел от 1 до 5. Нажимаю «Сгенерировать». И циферка 1 – это тот, кто прислал мне первым ответ. Сейчас я тут отметила. Это был вот этот номер. А, это у нас Лера. Лера, я вас поздравляю. Вы выходите в финал. Ваш номер телефона заканчивается на 0074. Бьется мотылек, вы правильно ответили практически сразу. И завтра вы поборетесь за приз. Главный приз – это у нас подарочная карта на 50 евро, которую можно использовать в ИП Марупите, где вы отдохнете. А как ее использовать, это вы уже по своему усмотрению. Завтра все прояснится. Все, вписываю вас в список, в компанию к Андрею, который у нас является финалистом дня вчерашнего. Завтра будет новый звук. Завтра возьму что-нибудь попроще, наверное, учитывая, что пятница. Спасибо всем участникам. Мне очень приятно, что вы активны. Замечательного вам четверга.
1: Лето, которое можно слушать. Лето.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10 тысяч евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Сканди Моторс», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Сканди Моторс ЛВ» или приезжайте в «Сканди Моторс» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
4: «Шкода».
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
5: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
9: Baļšie kādā!

12:45. Всем привет, в том числе и зеленоглазым нашим радиослушателям. Я помню, как-то устроила перекличку, спрашивала, какого цвета ваши глаза. И достаточное количество у нас зеленоглазых, причем даже у мужчин, слушателей радио СВХ Плюс, они встречались. Ну, а я сейчас смотрю на красотку, ну, так уже вот на куколку, куклу Барби, потому что к столетию голливудской звезды Мэрилин Монро снова, в общем, выпустили куклу в честь нее. Компания Mattel представила новую коллекционную Барби, посвященную одной из самых узнаваемых актрис Голливуда. Кукла повторяет знаменитый образ Мэрилин Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок», того самого, в котором прозвучала легендарная песня «Diamonds are a girl's best friend». Новая Барби Сайнэйча Мэрилин Монро поступила в продажу 18 августа. Ну, не везде, конечно, ее можно приобрести и купить. Там лимитированная коллекция, но создатели куклы воспроизвели образ Монро вот из музыкального номера 1953 года. Здесь вот это платье насыщенного розового оттенка, крупный бант, длинные перчатки в тон и украшения, которые напоминают бриллиант. И такая, знаете, классическая Барби-блондинка, очень красивая. Ну, речь идет об одном из самых знаменитых нарядов вообще в истории Голливуда. В фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» Монро исполняет вот эту песню «Diamonds are a girl's best friend» в роли Лорелей Ли. Именно этот номер впоследствии неоднократно становился источником вдохновения для артистов, для дизайнеров и поп-культуры. Знаменитое розовое платье Монро в этом году вновь оказалась в центре внимания. Оригинальный костюм, созданный художником по костюмам Уильямом Травиллой, стал одним из главных экспонатов выставки «Мэрилин Монро. Икона Голливуда» в Академическом музее кино в Лос-Анджелесе. Выставка открылась уже в конце мая и, ну, как можно сделать вывод и понять, тоже посвящена столетию актрисы. Интерес к этому образу не случайный. Знаменитый номер с Монро продолжает влиять на массовую культуру и спустя более 7 десятилетий после выхода фильма. Например, на церемонии «Оскара» в 2024 году Райан Гослинг и Марк Ронсон использовали элементы этого номера в выступлении с песней «I'm Just Ken» из фильма «Барби».

0: кстати, уже Mattel выпускали и обращались к образу Монро. Например, в период с 97 по 2002 год компания выпускала несколько кукол, вдохновленных ее знаменитыми ролями и нарядами, в том числе образами из фильмов «Джентльмены предпочитают блондинок», «Как выйти замуж за миллионера» и «Принц и танцовщица». Вот такая красивая куколка. Но, повторюсь, лимитированная коллекция, так просто ее не достать. 13 часов и 48 минут. Всем еще раз отличного настроения. Вопрос здесь в WhatsApp от Леры, финалистки конкурса «Угадай звук». Когда слушать финал? Финал слушайте примерно в это время, завтра, 21 августа. Для начала мы определим еще одного финалиста, и потом среди вашей звездной троицы и будет разыграна подарочная карта. Но вы не волнуйтесь, Лера, даже если вы не услышите, мы вам обязательно сообщим. Более того, попытаемся дозвониться и связаться в прямом эфире.
1: СВХ плюс.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я не слишком люблю, когда...

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни и грозы. Ветер умеренный, к вечеру на побережье порывистый. Температура воздуха от плюс 16 до 21 в Лепе и Венспилсе до 20. В Даугавпилсе Резекне 16-17, в Риге около 20. И во второй половине дня возможны дождь и гроза.
0: Радио СВХ.

0: Депутаты поддержали участие государства в спасении Air Baltic. Утечка данных из ЦСДД не повлияет на проведение выборов в Сейм. Общедоступен список компаний, торгующих с Россией и Белоруссией. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В результате кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения Латвии ЦСДД, в ходе которой были получены персональные данные более 1 миллиона человек, не были получены номера телефонов клиентов, адреса электронной почты, банковские данные и данные для доступа к платформе ЦСДД, сообщили в дирекции. В результате кибератаки были затронуты персональные данные, содержащиеся в платежных квитанциях, в том числе имя и фамилия или название компании, персональный код или регистрационный номер предприятия, сумма платежа, дата совершения платежа, государственный регистрационный номер транспортного средства, а также адрес, указанный в регистрационном удостоверении автомобиля на момент сделки. На сайте ЭЦСДД.ЛВ в разделе «Другие платежи» можно зайти в историю платежей и просмотреть относящиеся к вам платежные записи, то есть содержащиеся в них персональные данные. Сейм поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации национальной авиакомпании Latvia Air Baltic, в том числе возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию уже имеющихся облигаций на сумму 50 миллионов евро. Законопроекту присвоен статус срочного. Против законопроекта в первом чтении проголосовали также депутаты от Союза зеленых и крестьян. Ко второму чтению они представят поправки. Их не устраивает, что правительству будут предоставлены права вновь и вновь вкладывать деньги налогоплательщиков. Против проголосовала также вся оппозиция. Создание совместной авиакомпании Эстонии, Литвы и Латвии стало бы стратегически выгодным решением для всех трех стран в долгосрочной перспективе, заявил после встречи в Риге с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичусом премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Кулбергс предложил литовскому премьеру рассмотреть такой вариант, но после решения вопроса с национальной авиакомпанией Air Baltic. При этом пока нет никакого конкретного плана. Литовский премьер согласился обсудить такую возможность. В распоряжении Центральной избирательной комиссии сейчас нет информации о том, что утечка данных дирекции безопасности дорожного движения может повлиять на проведение выборов или создать для них угрозу, сообщили в ЦИК. Тестирование избирательных систем идет с начала июля. Проверяются как производительность систем, так и возможные уязвимости. Тесты проводит компания ТЭД, а их результаты дополнительно оценивает ЦЕРТ-ЛВ. Центральное управление статистики с сегодняшнего дня раз в месяц будет публиковать на своем сайте список латвийских предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, либо импортируют товары из этих стран. Публикацию такого списка предприятий предусматривают принятые Сеймом поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. До сих пор такие данные были конфиденциальными. Арест гражданина Украины Владимира Журавлева, который подозревается в причастности к взрывам на Северных потоках, произошел в Хорватии во время съемок фильма, посвященного этой диверсии. Журавлев принимал участие в съемках картины, которая называется «Змеиный остров», и главные роли в ней играют Шон Пен и Эдриан Броуди. Съемочная группа переместилась в город Пула для работ со сценами погружений. Какую именно работу выполнял Журавлев на съемочной площадке, не уточняется. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Наше с вами радиосвидание продлится еще один час, до 15. Затем здесь, в студии, появится мой коллега Дим Харов. Программа «Хорошие новости» как старт его эфира, в том числе и ваше поздравление, номер 25-45-25-25. Ну а в 16:40 примерно в это время можете поймать кое-кого за хвост. Имеется в виду удача, естественно, птица, фортуны. Можно будет попытаться дозвониться в эфир, ответить на несложный вопрос дня и тем самым получить доступ к колесу фортуны, колесу удачи. Лаймес Ратс, можно будет его раскрутить. И здесь уже много классных подарков от наших замечательных спонсоров. И вот это удивительно, ведь беспроигрышно получается здесь. И самое главное, это Путо, наш партнер, для того, чтобы ваши машинки были чистыми и красивенькими. Здесь и парк отдыха и развлечений «Тарзан», и вкусняшки от «Рамкалны», и «Битыйте», и, конечно же, для наших пушистых, хвостатых, мурлычащих и гавкающих, и даже ржущих, потому что для лошадей тоже есть корм «Йосера», и еще подарки прекрасные от «Целиум», «Боды», так что не пропустите. Примерно в 16:40 вы можете раскрутить «Лаймус Ратс», «Колесо удачи», «Колесо фортуны» вместе с моим замечательным коллегой Димом Харовым. Ну а пока, повторюсь, еще часик до 15 мы здесь вместе. Я никогда не могла предположить, что буду как-то связана с нумерологией. В том плане, что как-то один раз я зачитала прогноз, ну не свой, конечно же, а людей, кто в этом понимает, рассказала в эфире. И теперь вот примерно в это время некоторые из радиослушателей начинают писать: «Полина, а когда будет вот прогноз нумерологии?» Скоро будет. Тогда подготовлю его по-быстренькому. Обязательно заглянем в цифры.
3: Спокойствие, как в голове тишина. Ты как 10 часов непрерывного сна. Ты четверг, ты 16
1: на... СВХ+.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Ух ты, даже какое-то солнышко у нас здесь рядом с радиостанцией вышло из-за туч, хотя синоптики нам сегодня прогнозировали и дожди, и даже ливни, и грозы. Зонтики обязательно возьмите с собой. Итак, давайте поговорим о числах, о нумерологии, тем более, что вы требуете и просите. Вот, все разузнала, если смотреть на 20 августа 2026 года с точки зрения нумерологии именно, то дата интересная. 20-е 08-20-26. То есть 2 плюс 0 плюс 0 плюс 8 плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 получается 20. 2 плюс 0 это двоечка. Число сегодняшнего дня это 2. Энергия партнерства, отношения, интуиции, дипломатии. День больше про то, чтобы не давить, а договариваться, слушать и чувствовать ситуацию, сообщает нам чат GPT. Двадцатка само по себе, вообще двадцатка считается усиленной двойкой. Здесь много чувствительности, интуиции, поэтому сегодня можно особенно остро воспринимать слова, взгляды и настроения других людей. То есть вам что-то сказали, а вы так можете даже обидеться на это. Восьмой месяц добавляет практичности, денег, амбиции и желания получить конкретный результат. Если говорить об отношениях с второй половинкой, то хороший день для разговора по душам. Если давно хотели поговорить, вот сегодня можно. Для примирения попросить прощения можно, выяснение чувств, но не для ультиматумов. То есть так, по-доброму, чтобы все было. Интуиция сегодня может подсказать больше, чем прямые слова. Что касается денег и работы, то двойка советует не идти на пролом. Выгоднее сотрудничать, договариваться, просить помощи и искать компромиссы. Главная мысль дня – не все нужно решать силой. Иногда правильное решение приходит, когда ты просто прислушиваешься к себе. Еще любопытно, 20 августа – день, когда особенно хорошо замечать совпадения и знаки. Вот посмотрите по сторонам, может быть, что-то интересное увидите. Потому что энергия двоечки связана с интуицией, тонким восприятием. И говорят, что если вам сегодня будет попадаться где-то два, двойка, может быть, на здании, где-то на какой-то упаковке, этикетке, это тоже к чему-то очень хорошему. 14 часов и 20 минут. Вот двоечка нам уже попалась, поэтому всем еще раз отличного настроения сегодня, 20 августа.
0: СВХ+.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 14:23.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: СВХ плюс.

также Сергею из Великобритании. Вот здесь даже и фотографии. Немножко Англии нам прислал Сережа. Да, вижу дерево у вас зеленое, небо. Чем-то все похоже на наше. Здания, конечно, отличаются, но и движение, не знаю, как вот с этим правым рулем вы справляетесь. У меня бы, наверное, не получилось. Или надо было бы очень долго к этому всему привыкать. А, так, о чем хотела вам рассказать? Я уже не раз анонсировала и призывала, и говорила о том, что наша радиостанция СВХ Плюс присутствует во всех основных социальных сетях. Подписывайтесь, пожалуйста, много всего интересного, эксклюзивного, то, что, может быть, вы не увидите где-то еще. Вот, скажем, удалось нам пообщаться с Верой Брежневой за кулисами, узнать о ее нарядах какую-то эксклюзивную информацию, это вот из последних видео. Ну, и вообще много всего и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и на Ютьюбе. Но, так скажем, не Ютубом единым жив интернет. И представляете, вот я даже не слышала про такую платформу, а она набирает обороты. Может быть, вы слышали, называется она Билибили. Билибили такие красивые. Не, Билибили, так называется в одну строчку. Билибили. Вот, новый серьезный конкурент из Китая, родом платформа, аналог китайский Ютуба, начала потихоньку выходить и на международный рынок. Этот Билибили прорывается уже за пределы Китая. Приложение уже появилось в Google Play и в ближайшее время обещают версию для айфонов. Билибили существует с 2009 года и начиналось совсем не как универсальный такой видеосервис. Это была такая площадка для поклонников аниме, манги, компьютерных игр. Но сегодня там можно найти практически все от игровых стримов и турниров до фильмов, сериалов, образовательных видео, обзоров технологий и лайфстайл-контента. Но главная фишка этого Билибили – комментарии. Причем они не находятся под роликом, как на Ютьюбе, например, а летят прямо поверх видео. Их называют «данму». В общем, вы смотрите какой-то фильм или передачу, а по экрану одновременно движется поток реакций других зрителей. Но мне, например, вот такое не нравится. Если я смотрю передачу, я хочу посмотреть передачу, нормально рассмотреть там гостей, интервью или послушать, когда там летит вот всякое такое вверх, чуть отвлекает. Но, тем не менее, кому-то нравится такой эффект как бы стрима, и сразу ты чувствуешь, что ты это смотришь еще с кем-то. Аудитория у платформы, кстати, огромная, более 340 миллионов пользователей в месяц, причем более 80% младше 25. В среднем они проводят на Билибили около 102 минут в день. Есть перевод искусственного интеллекта, то есть по-русски и по-латышски можно все это перевести. Скачивание видео тоже доступно и офлайн-просмотр, если вдруг у вас интернет куда-то исчез. Раньше для полноценного участия новичкам предлагали пройти тест из 40 вопросов, такой своеобразный фильтр от токсичных пользователей, от роботов всяких. Так что Билибили хочет стать глобальной платформой. Посмотрим, сможет ли китайский сервис откусить кусок аудитории Ютьюба. Но если будет популярен и в Латвии, думаю, что нам тоже надо будет создать свой аккаунт на этом Билибили для того, чтобы у всех была возможность посмотреть разные интересные эксклюзивные видео из студии радиостанции СВХ плюс бэкстейдж, разных любопытных мероприятий, интервью со звездами и так далее. 4 часов и 30 минут. Движемся вперед. Всем приятного дня. Хочу одеть тебя в белое, чтобы стал ты смелой, чтобы

едва-едва проснулся, едва-едва четыре сделал ход. Осталось дописать строку, но кончился твой энерджайзер, кончился. Мимо идет мужик, от смеха корчится. Ты видишь исключительно усмешки на лицах, и вдруг понимаешь,

Барбершоп в Амстердаме, японская кухня, 22-я уловка. Ракета-носитель с яйцами.

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Zūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Nissan Qashqai в Scandi Motors. Только 299 евро в месяц. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Nissan Qashqai может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
4: Все хорошее возвращается. Так же, как и Хэсбургер Аризона Бургер. В этом месяце за 4 евро и 10 центов. 100% говядина, хрустящие луковые кольца и знаменитый Хэсбургер майонез с паприкой.
5: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

Ого, it's my life, 20 августа. Пусть все будет у вас хорошо. Я тут засмотрелась опять, как вы думаете, на что? На еду, конечно же, на еду. Хочется мне вот это вот ролатини. В Италии новый гастрономический хит, который покорил, конечно же, и вообще всех европейцев уже, кто обожает и ценит итальянскую кухню. Ролатини, так называются. Это такие рулетики из баклажанов. Маленькие порции настоящей итальянской кухни. Как они аппетитно выглядят, я могу только себе представить, насколько они вкусные. Баклажаны нарезают тонкими полосками, слегка запекают, а потом заворачивают в начинку из сразу трех сыров: рикотты, пармезана и моцареллы. А чтобы было еще сочнее, добавляют томатный соус с говяжьим фаршем. Кто не хочет с фаршем, можно и его не добавлять, например, если вы вегетарианцы. А дальше все это отправляется в духовку, и получается блюдо с румяной сырной корочкой, нежной начинкой, ароматом настоящей итальянской кухни. Причем ролантини – отличный вариант для тех, кто любит баклажаны, но вот обычные, например, вам уже поднадоели и наскучили. Здесь они превращаются в такую, я бы даже сказала, похоже на пасту, но без пасты. Но кому хочется, можно добавить туда и пасту. Но, тем не менее, там много томатного соуса, много сыра. Все это можно есть прямо из формы, наворачивать большими ложками. Нет, ну лучше, наверное, расфасовать для того, чтобы всем было приятно это есть. В общем, если хотите чем-нибудь себя побаловать и удивить, вот итальянским, не покупая билет в Милан или в Рим, попробуйте ролатини. Вова, ты пробовала ролатини? Нет, это не сладко, это из баклажанов такие вот скручивают три вида сыра. Не треснет, не треснет. У нас с тобой уже нет. На что похоже? Ну да, грузинское тоже блюдо, вот там тоже что-то крутят. Но здесь вот они добавляют туда три вида сыра, чтобы вот точно треснуло. Видимо, по... Да, вот, а я попробую. Знаешь, мне уже нечего терять. Мне уже пусть трескается везде, ничего страшного. Уже со мной уже хуже ничего не произойдет, чем в данный момент. Я считаю, что нужно пробовать, если хочешь. Тем более, что вот итальянская еда, она удивительная. Она ведь вот, ну, сколько я была в Италии, ну, прям говорю, сколько я была в Италии, но была я там пару раз, ну, может, три раза. А всегда, когда туда едешь, как-то много очень ешь, а возвращаешься и даже как будто и постройнел. У них еда, от которой не толстеешь. Реально очень-очень вкусно. А Владимир Новодворский, кстати, вот скоро здесь появится с выпуском новостей. Принес мне свежий прогноз погоды. Что могу вам сказать? Дожди обещают по восточным районам в пятницу. Местами кратковременные дожди по всей стране. И если говорить о температуре воздуха, плюс 12, плюс 17. А когда мы с вами завтра встретимся здесь в около 11, дождь, скорее всего, будет идти. И где-то плюс 22 градуса. Примерно такая же температура в Венспилсе и Лепе, ну, на пару градусов меньше. А в Даугавпилсе, Резекне и в Риге вот плюс 22 и временами дождь. Спасибо огромное за внимание. Я прощаюсь с вами, как я уже сказала, до завтра. Завтра пятница. Но в этой студии скоро появится Дим Харов. Я желаю ему потрясающего эфира. А в принципе, другого у него и не может быть.

0: размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Латвийсмайзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
2: Лидл предлагает неделю итальяма в итальянском стиле. Средиземноморский бриз возвращается с 20 августа. Вяленые томаты 100 грамм, евро 99. Печенье из слоеного теста 225 грамм, 2,29. И макароны спагетти 1 килограмм, евро 69. Попробуй мир на вкус в мире. Вместе с Лидл. Лидл стоит того.
3: Рītс. Jūrmala mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidi un miers. Bērniem rotaļas jums atpūt. Bitīte. Jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
4: Реклама для предпринимателей.
5: Почему такая грустная?
6: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
7: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП займа по проценту гарантии.
6: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Этой ночью небольшие дожди, в основном по восточным районам. Ветер слабый, температура воздуха от 12 до 17. Завтра днем местами кратковременные дожди, температура воздуха от плюс 18 до 23. Венспилс и Лиепая 19-20, в Даугавпилс, Резекне и Риге временами дождь и до плюс 22 градусов.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе. Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
5: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
6: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
7: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Депутаты поддержали участие государства в спасении Air Baltic. Утечка данных из ЦСДД не повлияет на проведение выборов в Сейм. Общедоступен список компаний, торгующих с Россией и Белоруссией. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В результате кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения Латвии ЦСДД, в ходе которой были получены персональные данные более 1 миллиона человек, не были получены номера телефонов клиентов, адреса электронной почты, банковские данные и данные для доступа к платформе ЭЦСДД, сообщили в дирекции. В результате кибератаки были затронуты персональные данные, содержащиеся в платежных квитанциях, в том числе имя и фамилия или название компании, персональный код или регистрационный номер предприятия, сумма платежа, дата совершения платежа, государственный регистрационный номер транспортного средства, а также адрес, указанный в регистрационном удостоверении автомобиля на момент сделки. На сайте ЭЦСДДЛВ в разделе «Другие платежи» можно зайти в историю платежей и посмотреть относящиеся к вам платежные записи, то есть содержащиеся в них персональные данные. Сейм поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации национальной авиакомпании Air Baltic, в том числе возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию уже имеющихся облигаций на сумму 50 миллионов евро. Законопроекту присвоен статус срочного. Против законопроекта в первом чтении проголосовали депутаты от Союза зеленых и крестьян. Ко второму чтению они представят поправки. Их не устраивает, что правительство будет выделять вновь деньги в Air Baltic. Это деньги налогоплательщиков. Против проголосовала также оппозиция. Создание совместной авиакомпании Эстонии, Литвы и Латвии стало бы стратегически выгодным решением для всех трех стран в долгосрочной перспективе, заявил после встречи в Риге с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичусом премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Кулбергс предложил литовскому премьеру рассмотреть такой вариант, но после решения вопроса с национальной авиакомпанией Air Baltic. При этом пока нет никакого конкретного плана. Литовский премьер согласился обсудить такую возможность. В распоряжении Центральной избирательной комиссии сейчас нет информации о том, что утечка данных дирекции безопасности дорожного движения может повлиять на проведение выборов или создать для них угрозу, сообщили в ЦИК. Тестирование избирательных систем идет с начала июля. Проверяются как производительность систем, так и возможные уязвимости. Тесты проводит компания ТЭД, а их результаты дополнительно оценивает ЦРТЛВ. Центральное управление статистики сегодняшнего дня раз в месяц будет публиковать на своем сайте список латвийских предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, либо импортируют товары из этих стран. Публикацию такого списка предприятий предусматривают принятые Сеймом поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. До сих пор такие данные были конфиденциальными. Арест гражданина Украины Владимира Журавлева, который подозревается в причастности к взрывам на Северных потоках, произошел в Хорватии во время съемок художественного фильма, посвященного этой диверсии. Журавлев принимал участие в съемках картины, которая называется «Змеиный остров», и главные роли в ней играют Шон Пен и Эдриан Броуди. Съемочная группа выполняла в городе Пула работы со сценами погружения. Какую именно работу выполнял Журавлев на съемочной площадке, не уточняется. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Euronics» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Euronics». Смотрите на euronics.lv. СВХ+.

0: сейчас время.
1: Время.
0: Хороших новостей.
2: 9:09 Вновь я приглашаю вас принять участие в программе «Хорошие новости». Но сначала давайте поздороваемся. Здравствуйте, подруги и другие мои. Меня зовут Дим Харов. Сегодня четверг, между прочим, уже 20 августа. Посмотрите, календарное лето уже практически в последнюю свою финишную декаду вступает. Но не об этом сейчас. Наверное, когда лето заканчивается, такая не самая хорошая новость. Да? Как-то сразу вспоминается школа, институты, что надо будет опять... озадачиться новыми проблемами. А лето — это всегда хорошо. Чудесный летний денек сегодня здесь у нас в Риге. Как у вас, кстати, с погодой? Как у вас настроение? Как у вас с хорошими новостями? Если у вас есть хорошие новости, пожалуйста, поделитесь этими новостями сначала с нами, а мы, в свою очередь, отпустим их в свободное плавание или в свободный полет по всему миру. Хорошие новости — это своеобразные улыбки судьбы. Правда ведь? Ну, правда ведь. А если вы кого-то хотите поздравить, если кому-то хотите сказать «люблю», если кому-то хотите песенку подарить, или наоборот, если вы хотите, чтобы я вам какую-то песенку подарил, тем более пишите, тем более отправляйте. 25 45 25 25 многофункциональный номер, как вам удобнее, можете отправить или смс-ку, или телеграмку, или ватсапку. Плюс собачка радио svh.lv наш имейл, также можете воспользоваться и им, или им, так? Во все сразу места не надо отправлять. Я за всем тщательно слежу. И ни одна ваша хорошая новость, я очень на это надеюсь, не пропадет. Если у вас, кстати, есть какие-то музыкальные вопросы по поводу той или иной песни в нашем формате, тоже пишите на все вопросы. Постараюсь вам ответить максимально точно и обширно. Митрофан, Никанор и Пимен сегодня отмечают свои имена по православным традициям. Не самые популярные, очень красивые имена. Бернхард и Борис, именинники по латышским традициям. Поздравляем! Если вы родились 20 августа, принимайте поздравления с днем рождения. Всех, у кого сегодня праздник, поздравляем мы, радиостанция СВХ+, и желаем прекраснейшего настроения, крепчайшего здоровья, любимой работы, денег побольше, исполнения желаний, хороших новостей. И музыки любимой, и музыки красивой. Кстати, о музыке, да, вот в том числе от вас зависит плейлист этого часа до 16:00. Поэтому пишите и влияйте на то, что будет происходить в эфире радио СВХ+. О сегодняшнем дне еще буквально несколько слов. Сегодня Всемирный день лени. Прелесть какая. Ай. Что здоровая такая, трезвая, скажем так, лень — это то, что обязательно нужно каждому человеку. Но это лично мое мнение. Лениться тоже надо уметь. Вот. День музыкальных шкатулок сегодня. День кукурузы. Всемирный день картофеля фри. Всемирный день комара. День улиток. День моделиста. Не совсем понятно, что это такое, но да ладно. День виртуальных миров сегодня. Всемирный день нарцисса, я так понимаю, что имеется в виду цветы. Люди, которые любят себя больше остальных. Международный день гавайской пиццы сегодня, представьте себе. И Международный день медицинского транспорта. Видите, как много сегодня всевозможных событий отмечается по миру. В общем, это хорошие новости. Поехали.

0: ArcSight. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 20 августа аккумуляторный воздуходув для листьев 24 евро. Электрический заточный станок для цепей 19 евро. И садовые ножницы с выдвижными ручками 12 евро. Lidl стоит того.
1: В детском отделе Skyenmore Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skyenmore Kids, улица Донтас, 19А.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: Kas notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērna šķīvīša atlikušas. Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, kruasāni, kafija. Bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca bitīte. Gardi visiem. Jums ielā 63.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line. 1 kilograms. Ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence ar pekanriekstiem un pļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
5: Она умеет быть разной, но одно ей точно не бывает скучно. 20 августа Екатерина Варнава в ярком, дерзком и провокационном кабаре-шоу «Драма Queen». Музыка, танцы, юмор, неожиданные повороты и много, много драмы. «Драма Queen» – шоу, которое нельзя просто посмотреть. Его нужно пережить. 20 августа в концертном зале «Дзинтери» билеты «Билишу Парадизе» ЛВ.
6: Одевай порой в полупустом вагоне газеты вдруг случайная строка. Сдается крепость в нежилом районе и номер телефона для звонка.

газетном спаме в нежилом районе. Сдается крест.

выходить и мыслями проститься с тем, что пройдет, забудется к утру. В полупустом вагоне на пустой странице

0: В эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Китайская компания делает этот мир лучше при помощи своих роботов Унитримна. И собак они делали, и бегающих роботов сделали. Вот совсем недавно изобрели робота Унитримна, который развил скорость быстрее человеческой. Быстрее Усейна Болта он бежал. Железяка разогналась до 12,66 метров в секунду, тогда как максимальная скорость Усейна Болта была 12,42 метра в секунду. Правда, есть небольшой нюанс. Тормозить робот пока умеет плохо. И я вам очень советую найти коротенькое буквально видео, там 6-8 секунд, как он действительно очень быстро бежит, а он человекоподобный, да, андроид такой, ноги, руки, вот, голова, и действительно очень быстро бежит. Потом, когда заканчивается дистанция, а бежит он в зале спортивном, соответственно, он так прямо и продолжает бежать. Просто как-то так вот потихонечку, помаленечку скорость снижает, и там подушки какие-то стоят вот около себя. Он в них вырезается и падает, бедный. Пытается встать так лихорадочно, чуть-чуть на пьяного похож. В общем, забавно. Найдите, робот от Унитри обогнал Усейна Болта. Или просто наберете робот от Унитри, и на это видео попадете, скорее всего. Вот. Забавно. Забавно на все это дело посмотреть. Так, ваше поздравление. Хочу поздравить дочь своей подруги Машустика Лауру. Желаю пожизненного оптимиста идти к поставленным целям. Любить и быть любимой. Марин поздравляет вас, дорогая Лаура, и предлагает послушать песню Андема «Солнышко в руках». Давайте слушать.
0: СВХ+.

хочешь нежности и ласки? Снова веришь в эти сказки? Обо всем ты позабудешь.

0: Хороших новостей много,
1: много, много
0: не бывает.
2: Наш радиослушатель Александр предложил послушать песню «Облака, белогривые лошадки». Давно, кстати, она не звучала в нашем эфире. Спасибо большое, Саш. А у меня есть как раз-таки новость про парня, который стал работать наблюдателем за облаками. Многие уверены, что 23-летний Ли Сычень, это парень из Китая, невероятно везучий человек. Он выиграл конкурс среди 3600 претендентов и получил работу мечты. Он на месяц поехал жить на гору Лаодзюнь и стал наблюдателем за облаками. Любоваться облаками и зарабатывать при этом 8900 долларов в месяц действительно заманчиво, согласитесь. Но, однако, реальность оказалась далека от беззаботного отдыха. Ему приходится рано вставать, около 5 утра, работать в любую погоду, а в горах, как вы знаете, погода совсем-совсем непредсказуема, и делать, самое главное, красивые фотографии и видеоролики для рекламы этого туристического места. Порой одного удачного кадра приходилось ждать по паре часов, а когда погодные условия препятствовали съемкам, он использовал отснятые ранее материалы или перемещается по туристической зоне, пока не находит то, что можно сфотографировать, запечатлеть, соответственно, вот, доказать, что он работает вот, и получает деньги не зря. Главной задачей ли было не наблюдать за облаками ради самого наблюдения, а создавать ежедневный рекламный контент. Работодатели прямо объявили, что им нужен человек, который не только снимает погоду, но и рассказывает историю о ней. Ну, давайте пожелаем Ли всяческих успехов, хотя, как мне кажется, действительно красивая такая, очень романтичная работа. Надо при этом, конечно же, уметь видеть красоту. Ну и, наверное, каким-то образом уметь чувствовать себя в одиночестве тоже комфортно. Я так понимаю, он там один все это время находится. Хотя, может быть, и не один. Но деньги, кстати, неплохие. 8900 долларов, правильно? Возвращаем, Саша, к вашей просьбе. Группа «Ключи» и «Облака, белогривые лошадки».

0: Бей-бей. Каждый будний день в это время хорошие новости с Тимом Харровым.
1: Давайте пока не будем с небес на землю спускаться. И там же в небесах какое-то время давайте еще останемся. Самый большой в мире электрический самолет совершил свой первый полет. Шведская компания провела первый испытательный полет демонстратора X1, так называется этот прототип, крупнейшего в мире полностью электрического самолета со взлетной массой более 11 тонн и размахом крылам 32 метра. Самолет провел в воздухе 27 минут, потратив на электроэнергию за весь полет всего $5. 27 минут в воздухе, $5. Самолет. А? 11 тонн. Нормально? X1 станет технологической базой для 30-местного гибридно-электрического лайнера, который планируют ввести в эксплуатацию в 2031 году, это уже через 5 лет, и обещают снизить эксплуатационные расходы более чем на 40% по сравнению с традиционными региональными самолетами. Такая новость пришла от шведской компании. Пожелаем всяческих успехов. Пожелаем всяческих успехов. Так, я так понимаю, что Дмитрий передает привет своей супруге Ирине. Вот, и наилучшее пожелание, правда ведь, Дмитрий? А песню выберем мы, программа «Хорошие новости». Ирочка, вот эту замечательную песню давайте мы сыграем для вас, от Дмитрия и от нас, от радио СВХ Плюс. И чудесная песня от Михаила Бублика. Ловите.
2: Я всегда с тобою буду, я всегда с тобой.
0: СВХ Плюс.
3: Времени мало так, время моя печаль, время, которое лучше бы просто не замечать. Время мое круги от камней на воде, я с тобой буду, ты только скажи.

0: Mans Mazda zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 17 августа. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм 99 центов. Макароны комбина 400 грамм 69 центов. Lidl стоит того. Подробная информация Lidl.lv.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. Банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaist līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
4: Радио СВХ Плюс представляет.
5: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
4: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
5: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.

Давно я вам о странных рекордах не рассказывал. Пару дней, по-моему. Не более того. Шучу. Об одном парне расскажу. Зовут его Янзя. В 2018 году он купил 2-килограммовый хула-хуп, так как врачи посоветовали ему физические нагрузки для борьбы с лишним весом. Да? Вот. Он и впрямь похудел, но ему так полюбился обруч, что он не бросил занятия и вывел их на новый уровень. Начав тренироваться сначала с одним, а потом с несколькими хулахупами, он принялся мечтать о мировом рекорде и о том, чтобы увидеть свое имя на страницах книги рекордов Гиннесса. Что вы думаете? И вот недавно Ян удивил очень многих своим триумфальным выступлением. Он повис вниз головой и сумел раскрутить сразу 33 хулахупа, и теперь его мечта о рекорде стала реальностью. Да? То есть вот он повис вниз головой и на своем теле, насколько я понимаю, раскрутил 33 хулахупа. Нормально? На освоение этого трюка у него ушло около 4 лет, но он не собирается останавливаться на достигнутом. Нет, говорит Ян, я еще хочу рекордов. Среди его задумок одновременно вращать хула-хуп и выполнять подтягивания. По его словам, такое упражнение требует значительно больше сил и выносливости. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Если все это дело только идет на пользу его здоровью, почему бы и нет? Мне кажется, что не каждый может просто так, стоя на земле, хула-хуп повращать. А тут сразу 33, да еще вниз головой вися. В общем, уникально. Уникальные способности. Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь. СВХ плюс.

0: laimin, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jau esmu, man galva pilna ar idejām, jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri, arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo, tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Размер имеет значение.
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: Laimē sapņu ceļojumu. Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: Почувствуй вкус лета в Даугавпилсе. 29 августа Центральный парк превратится в настоящий рай для гурманов. Здесь пройдет фестиваль уличной еды «Гаршутони». Вас ждет уличная еда разных стран мира, вкусные напитки, концерты на двух сценах, развлечения для всей семьи и яркая атмосфера лета. С изысканными напитками и традициями их приготовления познакомит специальный пивной сад. Встречаемся 29 августа в Центральном парке Даугавпилса.

наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

Спасибо нашему радиослушателю Андрею за эту заявку музыкальную. Тщательная песня. Классно исполнил. Сегодня у нас с вами Всемирный день лени. И вот несколько слов о том, как появился этот праздник. И появился он в 1984 году в колумбийском городе Итагуи. Там местные жители крупного промышленного центра решили вдруг сделать паузу в бесконечной трудовой суете. Сказали, все, мы больше не будем работать. Мы будем лениться. Сегодня традиция обросла масштабными акциями. Колумбийцы в этот день выносят на перекрытые автомобильные дороги матрасы, кровати и гамаки, устраивая массовый сон на свежем воздухе прямо посреди улицы. Вот такова. У них любовь к лени. Поговорим сегодня еще о лени с вами обязательно. Ну, а пока давайте закончим программу «Хорошие новости». Вот этой инструментальной пьесой.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью небольшие дожди по восточным районам. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 12 до плюс 17. Завтра днем местами кратковременные дожди. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 23. Венспилс и Лепое 19-22, в Даугавпилсе, Резекне и Риге временами дождь и до плюс 22 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Депутаты поддержали участие государства в спасении AirBaltic. Утечка данных из ЦСДД не повлияет на проведение выборов в Сейм. Оппозиция просит объяснений по поводу транспортировки больных. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Латвийский Сейм поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации национальной авиакомпании AirBaltic, в том числе возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию уже имеющихся облигаций на сумму 50 миллионов евро. Законопроекту присвоен статус срочного. Против законопроекта в первом чтении проголосовали депутаты от Союза зеленых и крестьян. Ко второму чтению они представят поправки. Их не устраивает, что правительству будут предоставлены права вновь и вновь вкладывать деньги налогоплательщиков. Против проголосовала также оппозиция. Создание совместной авиакомпании Эстонии, Литвы и Латвии стало бы стратегически выгодным решением для всех трех стран в долгосрочной перспективе, заявил после встречи в Риге с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичусом премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Кулбергс предложил литовскому премьеру рассмотреть такой вариант, но после решения вопроса с национальной авиакомпанией AirBaltic. При этом никакого конкретного плана пока нет. Литовский премьер согласился обсудить в будущем такую возможность. Оппозиционная партия «Латвия на первом месте» требует от министра здравоохранения Хасама Абумери объяснить проблемы, связанные с транспортировкой пациентов, очередями на оплачиваемые государством медицинские услуги и сокращением финансирования Рижского родильного дома. Авторы запроса считают, что управление сферой здравоохранения катастрофически ухудшилось. Необходимо срочно решать проблемы, связанные как с транспортировкой пациентов, так и с обеспечением оплачиваемых государством медицинских услуг. Депутаты ссылаются на случай в Лепее 17 июля, когда служба неотложной медицинской помощи доставила 89-летнего пациента с инсультом не в Лепойскую региональную больницу, а в больницу Елгавы, расположенную примерно в 180 километрах от Лепеи. В распоряжении Центральной избирательной комиссии сейчас нет информации о том, что утечка данных дирекции безопасности дорожного движения может повлиять на проведение выборов или создать для них угрозу, сообщили в ЦИК. Тестирование избирательных систем идет с начала июля. Проверяются как производительность систем, так и возможные уязвимости. Тесты проводит компания ТЭД, а их результаты дополнительно оценивает ЦЕРТ-ЛВ. В результате кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения Латвии, в ходе которой были получены персональные данные более 1 миллиона человек, не были получены номера телефонов клиентов, адреса электронной почты, банковские данные и данные для доступа к платформе ЭЦСДД, сообщили в дирекции. В результате кибератаки были затронуты персональные данные, содержащиеся в платежных квитанциях, в том числе имя и фамилия или название компании, персональный код или регистрационный номер предприятия, сумма платежа, дата совершения платежа, государственный регистрационный номер транспортного средства, а также адрес, указанный в регистрационном удостоверении автомобиля. На сайте ЕЦСДДЛВ в разделе «Другие платежи» можно зайти в историю платежей и просмотреть относящиеся к вам платежные записи, то есть содержащиеся в них персональные данные. Центральное управление статистики сегодняшнего дня раз в месяц будет публиковать на своем сайте список латвийских предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, либо импортируют товары из этих стран. Публикацию такого списка предприятий предусматривают принятые Сеймом поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. До сих пор такие данные были конфиденциальными. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Рад вас пригласить, друзья мои, подруги, в программу Drive Time, которая уже началась и будет продолжаться до 19:00 сегодняшнего дня-вечера. У меня прекрасное настроение, я буду делиться с вами этим настроением, но и не только. Поделюсь с вами информацией от МВД Латвии о происшествиях на дорогах за вчера. В середине этого часа у нас новости современных технологий, а перед этим, кстати, прогноз погоды на завтра. А во второй половине часа этого, обратите внимание, конкурс, который мы на этой неделе проводим вместе с автомойками Путы, между прочим. Главный друг этого конкурса — «Большое колесо удачи», где не только призы от Пута, а от других друзей Радиосвх Плюс будут вас ожидать. Будет задан простой вопрос для тех, кто внимательно слушает Радиосвх Плюс. Это будет действительно простой вопрос. Вы на него отвечаете, потом мы крутим колесо и вручаем вам приз. Замечательная идея, правда? Предложение. Тогда внимательно слушайте наше радио. Участвуйте, кстати, участвуйте в дневном шоу. Нет, вечернем радиошоу Drive Time. И, кстати, напомню вам, что у нас еще и вкусный приз будет завтра вручен. От компании Lido, от ресторанов Lido. Да, подарочная карта на 30 евро для самого активного участника или самой активной участницы Drive Time. Ну, это будет завтра. А сегодня давайте начинать. Поехали!
3: Drive Time. С нами веселее.
5: СВХ плюс.

0: vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
1: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Она умеет быть разной, но одно ей точно не бывает скучно. 20 августа Екатерина Варнава в ярком, дерзком и провокационном кабаре-шоу «Драма Queen». Музыка, танцы, юмор, неожиданные повороты и много, много драмы. «Драма Queen» – шоу, которое нельзя просто посмотреть. Его нужно пережить. 20 августа в концертном зале «Дзинтери» билеты «Белешу Парадизе» ЛВ.
5: Drive Time совместно с Lido.
6: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки.

0: Неписанные правила от Drive Time. Спокойный водитель стареет медленнее.
1: В происшествиях за вчера давайте поговорим. Официальная информация от МВД Латвии. Всего в Латвии вчера было зарегистрировано 123 аварии. Как всегда, в данном списке лидирует Рига и окрестности. 65, больше половины аварий в Риге и окрестностях. Меньше всего аварий в Видземе 9. В авариях пострадало 12 человек. И опять-таки, если больше аварий в Риге и окрестностях, стало быть, пострадавших больше. 10 из 12 человек пострадали как раз-таки здесь, в нашем рижском регионе. Из них 2 пешехода и 5 велосипедистов. Посмотрите. А в Курземе один человек, пешеход, и в Латгале есть один пострадавший. Из позитива можно сказать, что в Земгале и Видземе вчера не было пострадавших. Это замечательно. Из суперпозитива, что вчера никто не погиб на дорогах Латвии в авариях. Это тоже хорошо. Всего было составлено 420 протоколов о нарушении правил дорожного движения. Больше всего нарушали в Латгалии 138 протоколов. За агрессивное вождение было задержано 2 человек в рижском регионе или в Риге, да. А скорость нарушали, опять-таки, больше всего в Латгале, 73 нарушения скоростного режима, всего 220. За вождение в нетрезвом состоянии было задержано 6 человек, все под алкогольным опьянением. 3 в Риге, 1 в Курземе, 2 в Латгале. Земгале и Видземе опять молодцы, и здесь нет задержанных в нетрезвом виде. Так, 5 человек из 6 попали по-крупному. Будет конфискован автомобиль или штраф согласно стоимости автомобиля. Один, и уголовное дело, разумеется. А один задержанный вчера, или задержанная, будут платить штраф согласно обнаруженному промилле. Один угон был вчера зафиксирован в Риге или окрестностях. Это вся информация по вчерашнему дню.
0: Драйв-тайм. С ними безопаснее.

0: Синоптики о погоде расскажу ночью. Сегодня ожидаются небольшие дожди по восточным районам. Ветер слабый, температура от 12 до 17. Завтра днем местами кратковременные дожди от 18 до 23 градусов температура воздуха. Венспилслепая 19-20. Даугавпилс, Резекне, Рига временами дождь и до 22 градусов тепла.
1: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке. Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.
3: Это будто бы банк, но я не коплю.
1: СВХ+.
4: Если отдыхать, значит...

0: Точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 16 часов 27 минут.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. We'll be right back.

0: новости современных технологий.
1: Любой человек имеет право получать информацию о том, затронуты ли его персональные данные в результате кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения ЦСДД. На сайте ЦСДД.ЛВ в разделе «Другие платежи» можно зайти в историю платежей и просмотреть относящиеся к вам платежные записи, то есть содержащиеся в них персональные данные. В случае возникновения дополнительных вопросов следует связаться со специалистом ЦСДД по защите данных физических лиц, написав на адрес электронной почты datuspecialists@csdd.gov.lv. Если персональные данные оказались затронуты, то человек имеет право обратиться с жалобой в Государственную инспекцию данных. Персональные данные, которые могли быть затронуты атакой: имя, фамилия, название компании, персональный код, регистрационный номер компании, адрес, номер транспортного средства, сумма платежа и дата оплаты. Рекомендуемые действия для клиентов по минимизации возможных рисков от ЦСДД. Будьте особенно осторожными при получении сообщений или звонков якобы от имени ЦСДД. Не открывайте указанные в них ссылки и проверяйте информацию на ЦСДД.ЛВ или в мобильном приложении ЦСДД. Не вводите и не подтверждайте коды доступа, если вы сами не инициировали получение услуги. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними внимательны.
0: Это были новости современных технологий.
2: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: 16:35 продолжается вечернее радиошоу Drive Time. Дим Харов в студии. Готовьте, кстати, свои мобильные, а может быть и не мобильные телефоны. Впереди у нас большое колесо удачи вместе с Путо. И, разумеется, кому-то из вас достанется приз. А пока давайте напомню, что в предложении ресторанов Lido вы найдете специальное предложение для любителей бургеров. Если вы купите любые 6 бургеров, 7-е получите бесплатно. Пользуйтесь!
0: Drive time. С нами.
3: What? Oh.

0: металлические крыши и водосточные системы. Metal Master – лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master – хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Iestartēja jauno sezonu ar Samsung Pie Tele 2. Izvēlējies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlējies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas. Un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Drive Time с Димом Харовым.
1: У нас нет второй части вопроса. Не будь. Будет у нас обязательно победитель в нашем конкурсе. Будет человек, который поймает волну удачи и выиграет в нашем большом колесе удачи от Пута. Итак, давайте напомним, что главный друг колеса удачи Пута, крупнейшая сеть бесконтактных автомоек в Латвии, более 40 автомоек и подарочная карта на одну из автомоек номиналом 50 евро. Может быть, сегодня будет разыграно, я не знаю. Это покажет колесо удачи. Мы уже, кстати, одну подарочную карту от Пута разыграли. Йосера вчера, да, если не ошибаюсь, мы разыграли подарочную карту от Йосера. Подарок от Йосера, которая позаботится о ваших четвероногих членах семьи. Целью ее моторагентства Боде поможет одному из слушателей уже мысленно отправиться в следующий отпуск, подарив стильный чемодан и особенно выгодную цену на следующее путешествие. Такой сектор также есть в нашем большом колесе удачи. Парки приключений Тарзанс подготовили подарочную карту номиналом 50 евро для активного отдыха. Любители активного отдыха порадуются, если выиграют. Подарочная карта от кафе Битете номиналом 50 евро для вкусного визита в самое сердце Юрмалы. Также была уже однажды разыграна. Набор лакомств «Рамкалны», который...

0: возможность кому-то другому выиграть. Им звоните по телефонному номеру, а не по WhatsApp, да? Вот, собственно говоря, и все. Вы дозваниваетесь, и после этого я вам задаю простой вопрос. Простой вопрос, если вы внимательно слушаете наше радио, вы обязательно на него ответите. Ну, как мне кажется. Вы на него отвечаете, мы крутим колесо удачи и, собственно говоря, выбираем ваш приз. Вот и все условия в нашем конкурсе, они наверняка просты. И самое главное сейчас дождаться сигнала. Сигнала, после которого набирайте номер телефона 25-45-25-25. Звонить! Жду! Давайте с вами знакомиться. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут?
1: Лидия.
0: Лидия, как хорошо, Лидия, что вы до нас дозвонились. Как у вас настроение, Лидия?
1: Нормально.
0: Вы внимательно.
1: Солнца нет.
0: Что, чего нету?
1: Я говорю нормально, хотя солнца нету, но ничего.
0: Ой, ну и ладно, солнца нету.
1: Да.
0: Это ж не в Европе, как у них там солнце на 40 градусов
1: в
0: тени.
1: Нет.
0: Ну, у нас хорошая погода этим летом. Очень хорошая
1: погода. Отличная,
0: да. Я, Лидочка, вас поздравляю уже с тем, что вы дозвонились. А самое трудное позади. Осталось сейчас только ответить на вопрос. А вопрос будет на вашу внимательность. Вы внимательно слушали радио СВХ Плюс? Ну, последние минут 10, 15, 10.
1: Наверное. Играло, но я могла отвлекаться.
0: А сейчас проверим. А вы готовы ответить на наш вопрос, да?
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, Лида, кто исполнял песню, которая звучала вот прямо перед началом конкурса? Что это была за песня? Кто ее исполнял?
1: Ну, наверное, Галкин и Пугачева.
0: Почему же «наверное»? Почему же «наверное»? Это абсолютно верно. А может быть, напоете ее мне, Лидочка? Ну, давай, давайте
1: нет
0: вы будете...
1: Настроение.
0: Да, стоп. Вы сейчас не откажете мне. Вы будете Пугачева, а я Галкин. Давайте,
1: быть
0: а?
1: Или не быть.
0: Да,
1: быть
0: давайте.
1: Или не быть.
0: Ну, давайте. Будь или не будь. Делай же что-нибудь. Ну, ты один Галкин поет. Ёкаламана.
1: Ну, быть или не быть.
0: Лидочка, все нормально. Все хорошо и замечательно. Сейчас, собственно говоря, мы с вами будем выбирать приз. Вы готовы?
1: Да.
0: Давайте. Итак, я раскручиваю колесо удачи, кручу. Выбрать подарок Лиде хочу. Дорогая Лидочка, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к приключениям?
1: Отлично.
0: Вот тогда, дорогая моя Лида, отправляю-ка я вас в парке приключений Тарзанс. Как вам это? Предложение.
1: Ну, отлично, отлично.
0: Очень хорошо, да. Дорогая моя. Не кладите, пожалуйста, трубку телефона, я пока более подробно расскажу о том, куда отправится Лидия. Итак, парки Тарзанс – это популярное место развлечения в Латвии. Веревочные трассы, проложенные на высоте до 15 метров над землей, включают в себя мостики, канаты, сетки, лестницы и даже велосипеды, расположенные в 5 городах – в Сигулде, в Юрмале, в Тервете, Даугавпилсе и Лепое. Маршрут рассчитан на разный уровень подготовки и позволяет лазить по ним как детям, так и взрослым, а также самый сложный из них – черная силовая трасса – станут испытанием для самых выносливых посетителей. Во всех парках Тарзанс есть сетчатые парки, и трассы для спуска по тросу, зиплайны. В Лепое самый длинный спуск проходит над озером, а протяженность трассы в Сигулде превышает километр. Парк Тарзанс в Сигулде предлагает множество развлечений для всей семьи. Любителей острых ощущений ждут аттракционы Crazy Robot, катапульты и даже гигантские качели. А те, кто предпочитает более спокойный отдых, трасса Родолей, бамперные лодки и кресельный подъемник. Юных посетителей порадует детская сафари, батуты и автошкола. Дополнительную информацию можно найти на tarzans.lv. Прекрасно, как мне кажется, у нас закончился сегодняшний конкурс под названием «Большое колесо удачи путам». Я Лиду поздравляю, с Лидой сейчас буду общаться за эфиром. Завтра приблизительно в это же время мы кому-то из вас вручим или вручим очередной приз. Это здорово.
2: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātros, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības. Puto Express – automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās.

0: jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: SVH+.

информация. Сергей рассказывает о том, что в Юрмале начался сильный дождь. Кто едет в Юрмал, не забудьте взять зонтики. Рекомендую, Сергей. Спасибо, Сережа. Это информация 10 минут. И еще одна информация, которая несколько минут. Валерия рассказывает о том, что на Кругуславу, он весь стоит, а на мосту дорожники заблокировали одну полосу, что идет на улицу Краста. Уже очень большая пробка. Спасибо, дорогая Валерия.

0: Lidl предлагает неделя итальяма в итальянском стиле. Средиземноморский бриз возвращается с 20 августа. Вяленые томаты 100 грамм, евро 99. Печенье из слоеного теста 225 грамм, 2,29. И макароны спагетти 1 килограмм, евро 69. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Радио СВХ Плюс представляет.
3: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
2: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
3: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
4: Я тебя не отдам.

0: Неписанные правила от Drive Time. Мат в салоне не передается по Bluetooth.
1: Еще чуть-чуть дорожной информации на сей раз. Андреева нам расскажет, что там в Елгаве происходит. Внимание.
2: Добрый день всем. Елгава. Четвертая линия после магазина ТОП. Стоит треножка. Радарчик.
3: Коллекция хитов. Золотой запас радио СВК

0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Этой ночью небольшие дожди по восточным районам. Ветер слабый, температура воздуха от 12 до 17. Завтра днем местами кратковременные дожди. Температура воздуха от 18 до 23. Венспилсе, Лепое 19-20. В Даугавпилсе, Резекне и Риге временами дождь и до плюс 22.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
4: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
6: Радио СВХ Плюс.

0: Депутаты поддержали участие государства в спасении Air Baltic. Оппозиция просит объяснений по поводу транспортировки больных. Принят законопроект о концертном зале Горс в Резекне в Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Сегодня Сейм поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации национальной авиакомпании Air Baltic, в том числе возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию уже имеющихся облигаций на сумму 50 миллионов евро. Законопроекту присвоен статус срочного. Против законопроекта в первом чтении проголосовали депутаты от Союза зеленых и крестьян. Ко второму чтению они представят поправки. Их не устраивает, что правительству будут предоставлены права вновь и вновь вкладывать деньги налогоплательщиков. Против проголосовала также оппозиция. Создание совместной авиакомпании Эстонии, Литвы и Латвии стало бы стратегически выгодным решением для всех трех стран в долгосрочной перспективе, заявил после встречи в Риге с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичусом премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Кулбергс предложил литовскому премьеру рассмотреть такой вариант, но после решения вопроса с национальной авиакомпанией Air Baltic. При этом никакого конкретного плана пока нет. Литовский премьер согласился обсудить такую возможность в будущем. Оппозиционная партия «Латвия на первом месте» требует от министра здравоохранения Хасаба Амбумери объяснить проблемы, связанные с транспортировкой пациентов очередями на оплачиваемые государством медицинские услуги и сокращением финансирования Рижского родильного дома. Авторы запроса считают, что управление сферой здравоохранения катастрофически ухудшилось. Необходимо срочно решать проблемы, связанные как с транспортировкой пациентов, так и с обеспечением оплачиваемых государством медицинских услуг. Депутаты ссылаются на случай в Лепое 17 июля, когда служба неотложной медицинской помощи доставила 89-летнего пациента с инсультом не в Лепойскую региональную больницу, а в больницу Елговы, расположенную примерно в 180 километрах от Лепои. В распоряжении Центральной избирательной комиссии сейчас нет информации о том, что утечка данных Дирекции безопасности дорожного движения может повлиять на проведение выборов или создать для них угрозу, сообщили в ЦИК. Тестирование избирательных систем идет с начала июля. Проверяются как производительность систем, так и возможные уязвимости. Тесты проводит компания ТЭТ, а их результаты дополнительно оценивает ЦЕРТ ЛВ. Центральное управление статистики сегодняшнего дня раз в месяц будет публиковать на своем сайте список латвийских предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, либо импортируют товары из этих стран. До сих пор такие данные были конфиденциальными. Сейм в первом чтении поддержал новый альтернативный законопроект о латгальском посольстве ГОРС. Он предусматривает сохранение за резекненским самоуправлением прав собственности и управления объектом, одновременно увеличивая участие государства в принятии решений, связанных с управлением ГОРС. В дальнейшем назначение члена правления, управляющего ГОРС, а также общие правила деятельности концертного зала должны будут согласовываться с Министерством культуры. Законопроект также предусматривает ограничения на действия самоуправления с недвижимым имуществом ГОРС. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 17 часов и 9 минут. Приветствую всех тех, кто сейчас с нами с радио СВХ+. Это Дим Харов. А сегодня, напомню вам, отмечается Всемирный день лени. И вот на протяжении этого часа я решил сделать вот что. Я решил узнать, кто же из наших радиослушателей является самым ленивым человеком. Более того, узнать не просто так, а этого человека отправить еще и в падл поиграть. Infinity Padel, игра на час для двоих. В общем, придумывайте самые интересные, возможно, самые нереалистичные версии, почему именно вы самый ленивый человек. И старт этого мероприятия будет минут через 5-7 продан. Ну, если вы уже готовы сказать, почему именно вы самый ленивый человек, можете прямо сейчас отправлять. А давайте тянуть не будем. Я самый ленивый человек, потому что... И вот, собственно говоря, продолжите и закончите. Правдивость в данном мероприятии совсем не приветствуется, хотя, не знаю, если вы расскажете какую-то правдивую историю, тоже почему бы нет. В общем, можете сочинять, можете говорить правду. Самое главное – убедить ведущего, то бишь меня, Дима Харова, что вы самый ленивый человек. И игра в падл на двоих будет в качестве приза разыграна. Вперед!
0: Драйв тайм. С нами веселее.
5: Ты от меня беги, пусти мою руку, ты выбери.
3: СВХ+.

0: Mans Mazda zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstāmgaldu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палыдзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: 5 тысяч евро? 7 тысяч евро? Нет, экономия более 10 тысяч евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Scandi Motors», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Scandi Motors LV» или приезжайте в «Scandi Motors» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
6: «Шкода».
7: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 rulļi. 6,99 €. Maksima.
8: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Опыт приходит быстро, если ехать глупо.
1: Infinity Paddle – комфортное и современное пространство для любителей падала. Качественные корты с профессиональным покрытием, хорошим освещением. В Infinity Paddle 3 просторных зала, оборудованных по международным стандартам. Для вас аренда зала с возможностью взять на прокат ракетки и мячи, а также воспользоваться уютными раздевалками с душем и зонами комфорта. Телефон 273388-22. Адрес Урекстес 3 в Риге. Связаться можно в Instagram или info@infinitypaddle.lv. Итак, час на двоих в Infinity Paddle мы разыгрываем. Ищем самого ленивого нашего радиослушателя или радиослушательницы. Я поленился в начале этого часа выпустить вот это сообщение. Внимание.
2: Всем добрый день. Дрели не кольцо. Машинка сломалась в центральном ряду. Хорошие пробки на всех подъездах.
1: На кольце дрель. Спасибо огромное нашему радиослушателю Даниэлу, который не поленился прислать нам это сообщение. Итак, вы самый ленивый человек, потому что... спросил вас, почему? Я самый ленивый человек, потому что если холодильник пустой, я открываю его еще раз, вдруг продукты появились. А вам второй раз не лень его открывать, нет? Не годится? Я буду скептически, да, вот к вашим этим относиться, я буду так вот проверять на ленность, хорошо? Не потому что вот я вредный. Не-не-не-не-не. Не лень быть вредным. Я спросил у сына Артура, почему он самый ленивый человек, и он ответил, ему даже лень об этом говорить. Зачет, годится, абсолютно. Было очень много вариантов, что лень отвечать. Годится. Потому что я откладываю дела настолько надолго, что они становятся историческими. Годится. Я самый ленивый человек, потому что я ем бутерброд по частям, кусаю хлеб, потом колбасу, а затем сыр. Собирать все это вместе на тарелке – непозволительная трата энергии. А попробуйте вообще не есть. Я самая ленивая, потому что я заказываю доставку продуктов из магазина, который находится на первом этаже моего дома. Ну, если вы живете на 9-м, то, может быть, вы не самый ленивый. А если на 2-м, то да. То да. Соглашусь. Так, я самый ленивый, потому что даже получив приз, будет лень туда идти играть. Зачет. Но еще больше, мне нравится вариант, я самый ленивый, потому что если даже выиграю приз, мне будет лень его получать. Хорошо. Еще один вариант, который мне тоже очень понравился. Я самый ленивый человек, потому что мне очень-очень лень лениться. Поэтому я самый ленивый человек. Даже лениться лень. Продолжим. Да, смотрите. Я самый ленивый человек, потому что... 25-45-25-25. Вариант, который вы уже слышали, присылать, разумеется, не надо. А так поборитесь, пожалуйста, за игру в

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.
3: Так, давайте сначала дорожная ситуация, потом о лете расскажу. Светлана нам докладывает, внимание.
4: Добрый день. Стахановский мост. Посерединке закрыт первый ряд. Что-то там отбойным молотком пытаются ремонтировать. Пробочка уже собирается, так что планируйте немножко больше времени на пересечение моста. Спасибо. Всем хороших дорог.
3: Это в сторону Пардаугова, надо уточнить. Все это дело происходит на Южном мосту, да? Так он сейчас называется. Спасибо, Светочка. Спасибо, дорогая. Олете обещал вам рассказать. Не поленюсь, расскажу. Ночью небольшие дожди по восточным районам. Ветер слабый, 12-17 градусов температура воздуха. Завтра днем местами коротковременные дожди. Температура воздуха по стране от 18 до 23. Венспилс-Лепая 19-22. Даугавпилс-Резекне-Рига. Временами дождь 22 градуса.

0: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ+.
1: Я слушаю радио СВХ+.
2: И я слушаю радио СВХ+.
3: Мы слушаем радио СВХ+.
4: Я с удовольствием слушаю радио СВХ+.
5: В студии Дим Харов.

0: Автоновости.
1: В связи со строительством велодорожки сегодня по 30 сентября будет ограничено движение транспорта и пешеходов на набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста в направлении Железнодорожного моста. В зависимости от хода ремонтных работ будет сужена левая часть проезжей части в направлении Железнодорожного моста, а пешеходам будет доступен тротуар, расположенный ближе к Даугаве. Как уже сообщалось ранее, на набережной 11 ноября будет построена велодорожка протяженностью около 1 километра, отделенная от автомобильного и пешеходного движения на участке между Вантовым и Железнодорожным мостами. Она станет частью общего веломаршрута «Центр Кенгаракс Румбула Дарзини», протяженность которого от Вантового моста до микрорайона Дарзини составляет около 14 километров. Проект будет реализован в два этапа. В понедельник в Айскраукле был задержан водитель автомобиля «Пежо», который ехал по городу со скоростью 107 км в час. За превышение разрешенной скорости полиция начала процесс об административном правонарушении. За превышение разрешенной скорости на территории, обозначенной дорожным знаком начала населенного пункта. За такое нарушение водителю грозит штраф от 360 до 460 евро и запрет на пользование водительскими правами сроком на 6 месяцев. В данном случае мужчине назначили штраф в размере 360 евро и запретили пользоваться водительскими правами в течение полугода. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Техосмотр вашего настроения. Drive Time на плюсе.
3: Надеюсь, наше с вами развлечение по поиску самого ленивого человека вам настроение не испортило. Я спросил вас, почему вы самый ленивый человек? Я самый ленивый человек, потому что надо было вот это дело продолжить. И первую серию ответов я уже зачитал. Давайте одно аудиосообщение прослушаем.
4: Я самый ленивый человек, потому что мне даже лень написать, почему я самый ленивый человек.
3: Подобных сообщений, кстати, было очень много. Лень написать, лень отвечать и так далее. Вот, давайте-ка, что еще у нас пришло? Вот, я настолько ленивый, что вводил сообщения с помощью голоса. Очень много вот таких сообщений было. Молодцы, молодцы, годится, все это годится. Так, еще из незачитанного у нас было следующее. Так, мне лень бриться, поэтому у меня борода до пупа. Написал нам Александр. Саш, если пришлете фотку, я вам песенку поставлю в качестве такого дополнительного приза. Или просто вот в качестве приза. Утешительного. Я самый ленивый человек, потому что я могу лежать так неподвижно, что фитнес-браслет начинает фиксировать клиническую смерть и отправляет координаты спасателям. Зачет. Я самый ленивый человек, потому что даже когда жизнь дает мне шанс, я прошу перенести его на завтра. Зачет. Еще какая-то пришла, какое-то аудио пришло. Ну вот не могу сразу выпустить в эфир. Надо прослушать за эфиром, а времени сейчас нет. Так, давайте-ка подводить итоги. Мне очень понравились следующие варианты. Давайте голосование мы сейчас устроим. Если вам не лень, конечно же, проголосуйте, пожалуйста, за самого ленивого человека, и мы отправим этого ленивого человека в падл поиграть, в Infinity Padel. Ну, давайте вот этот вариант. Я самый ленивый человек, потому что я могу лежать так неподвижно, что фитнес-браслет начинает фиксировать клиническую смерть и отправляет координаты спасателям. Это будет вариант номер один. Вариант номер два. Я самый ленивый человек, потому что если даже выиграю приз, мне лень будет его получать. Это вариант номер два. Вариант номер три. Я самый ленивый человек, потому что мне лень лениться. Это был вариант номер три. Ну, давай четвертый вариант. Я самый ленивый человек, потому что даже когда жизнь дает мне шанс, я прошу перенести его на завтра. Вот. Это четвертый вариант. Пожалуйста, проголосуйте. Не поленитесь, хорошо? 25, 45, 25, 25. Пришлите цифру, вариант, который вам понравился больше. 1, 2, 3 или 4. Вперед. Спасибо.
2: СВХ+.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно.
4: Можно, можно.
3: Если надо, очень то можно.
4: Можно, можно.
5: Можно, можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
6: Laimēj sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimēj 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
7: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
8: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
9: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
10: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: рядом с тобой замедляется время. Знаете, почему лень время замедляется? Ну, лень просто. Особенно сегодня. Так, подводим итоги нашего конкурса. Огромное спасибо за голосование. Победил вариант следующий. Я самый ленивый человек, потому что, если выиграю приз, мне лень будет его получать. Вадим, поздравляю вас, отправляю вас на час с партнером или партнершей, не знаю, поиграть в падл. Infinity Padel. Спасибо огромное за приз. Ну и давайте продолжим наш разговор про лень, про чемпионат, который проходит в Черногории. И не случайно в Черногории проходит этот чемпионат. А почему? Расскажу чуть попозже, а пока расскажу вот о чем, да? Там проходит чемпионат мира для самых ленивых людей. Соревнования по лежанию. Участники обязаны лежать на матрасах, разрешено читать, спать, использовать смартфон. Вставать разрешается лишь раз в 8 часов на 10 минут. Ну, допустим, для похода, сами знаете, куда. Вот, за любое другое поднятие корпуса с матраса грозит немедленная дисквалификация. Абсолютный рекорд был поставлен 3 года назад, в 2023 году, когда турнир превратился в настоящее испытание на выносливость. Победители пролежали на матрасах более 1190 часов. Это почти 50 суток. Мам дорогая, доказав, что профессиональная лень требует стальной выдержки. Надо проверить, за что они там боролись. Там, по-моему, хороший приз какой-то был. Чуть ли не автомобиль какой-то был, да? Но 50 суток пролежать, это, конечно, да. Это, конечно, да. А почему проходит этот чемпионат в Черногории, расскажу с удовольствием. Дело в том, что в Черногории живут по-здоровому ленивые люди. Вот. Я уже несколько раз об этом говорил, но давайте во Всемирный день лени еще раз прочитаем 10 черногорских заповедей. Мне кажется, они прекрасны. Они прекрасны. Да? Черногорские заповеди. Человек родился усталым и живет, чтобы отдохнуть. Люби кровать свою, как себя самого. Отдохни днем, чтобы ночью ты мог поспать. Не трудись, работа убивает. Если видишь, что кто-то отдыхает, помоги ему. Делай меньше и только то, что можешь. А и то, что можешь, перепоручи другим. Ай, мудрые люди живут в Черногории. Ой, мудрые! Тени деревьев спасения. От отдыха еще никто не умирал. Хочу в Черногорию. Очень хочу в Черногорию. Работа приносит болезни. Не умри молодым. Когда случайно захочешь поработать, сядь. Подожди. Увидишь, это пройдет. Когда видишь место, где едят и пьют, присоединяйся. Когда видишь место, где работают, уходи, чтобы не мешать.
1: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, дед. Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: А небо все так же высоко. И солнце по крышам. И в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
4: Радио СВХ плюс.
5: Этой ночью небольшие дожди по восточным районам, ветер слабый, температура воздуха от 12 до 17. Завтра днем местами кратковременные дожди, температура воздуха от 18 до 23, Венспилсе, Лиепае 19-20, в Даугавпилсе, Резекне и Риге временами дождь и до плюс 22.
4: Радио СВХ плюс.

0: Депутаты поддержали участие государства в спасении Air Baltic. Оппозиция просит объяснений по поводу транспортировки больных. Принят законопроект о концертном зале Горс в Резекне. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Сегодня Сейм поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации национальной авиакомпании Air Baltic, в том числе возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализации уже имеющихся облигаций на сумму 50 миллионов евро. Законопроекту присвоен статус срочного. Против законопроекта в первом чтении проголосовали депутаты от Союза зеленых и крестьян. Ко второму чтению они представят поправки. Их не устраивает, что правительству вновь будут предоставлены права вновь и вновь вкладывать деньги налогоплательщиков. Против проголосовала также оппозиция. Создание совместной авиакомпании Эстонии, Литвы и Латвии стало бы стратегически выгодным решением для всех трех стран в долгосрочной перспективе, заявил после встречи в Риге с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичусом премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Кулбергс предложил литовскому премьеру рассмотреть такой вариант, но после решения вопроса с национальной авиакомпанией Air Baltic. При этом никакого конкретного плана пока нет. Литовский премьер согласился обсудить такую возможность в будущем. Оппозиционная партия «Латвия на первом месте» требует от министра здравоохранения Хасама Абумери объяснить проблемы, связанные с транспортировкой пациентов очередями на оплачиваемые государством услуги и сокращением финансирования Рижского роддома. Авторы запроса считают, что управление сферой здравоохранения катастрофически ухудшилось. Необходимо срочно решать проблемы, связанные как с транспортировкой пациентов, так и с обеспечением оплачиваемых государством медицинских услуг. Депутаты ссылаются на случай в Лепае 17 июля, когда служба неотложной медицинской помощи доставила 89-летнего пациента с инсультом не в Лепайскую региональную больницу, а в больницу Елговы, расположенную примерно в 180 километрах от Лепаи. В распоряжении Центральной избирательной комиссии сейчас нет информации о том, что утечка данных Дирекции безопасности дорожного движения может повлиять на проведение выборов или создать для них угрозу, сообщили в ЦИК. Тестирование избирательных систем идет с начала июля. Проверяется как производительность систем, так и возможные уязвимости. Тесты проводит компания ТЭД, а их результаты дополнительно оценивает ЦЕРТ-ЛВ. Центральное управление статистики сегодняшнего дня раз в месяц будет публиковать на своем сайте список латвийских компаний, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, либо импортируют товары из этих стран. До сих пор такие данные были конфиденциальными. Сейм в первом чтении поддержал новый альтернативный законопроект о латгальском посольстве ГОРС. Он предусматривает сохранение за резекненским самоуправлением прав собственности и управления объектом, одновременно увеличивая участие государства в принятии решений, связанных с управлением ГОРС. В дальнейшем назначение члена правления, управляющего ГОРС, а также общие правила деятельности концертного зала должны будут согласовываться с Министерством культуры. Законопроект также предусматривает ограничения на действия самоуправления с недвижимым имуществом ГОРС. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Неписанные правила от Drive Time. Спокойствие дешевле бензина.
3: У нас здесь солнышко выглянуло, такое вот милое, такое вот позитивное, приветливое такое солнышко. Ну, я имею в виду Наслок 65, где располагается студия радио СВХ+. Четверг сегодня, 20 августа. Всем, кто сейчас с нами, я, Дим Харов, передаю привет и прекрасное настроение желаю. У нас еще целый час общения впереди. Поехали.

0: piešķir ir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Рубины, сапфиры, топазы, гранаты и другие драгоценные и полудрагоценные камни, цвет, который вдохновляет, и сияние, которое восхищает. Подарите себе яркие эмоции этим летом. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
4: Почувствуй вкус лета в Дагуфпилсе. 29 августа Центральный парк превратится в настоящий рай для гурманов. Здесь пройдет фестиваль уличной еды «Гаршутони». Вас ждет уличная еда разных стран мира, вкусные напитки, концерты на двух сценах, развлечения для всей семьи и яркая атмосфера лета. С изысканными напитками и традициями их приготовления познакомит специальный пивной сад. Встречаемся 29 августа в Центральном парке Дагуфпилса.

0: парочку птичьих историй расскажу, но таких вот чуть-чуть тревожных историй, скажем так, когда птицы нападали на людей. Это, конечно же, не фильм Хичкока, а фильм ужасов, но тем не менее. Первая история случилась в Бразилии, в штате Сеара. Там проходил юношеский матч по футболу, и причиной хаоса на поле стал незваный гость, сине-желтый попугай Ара. Неизвестно, что птичке не понравилось, но почему-то она решила напасть на подростков-футболистов. Вот. Пришлось о матче забыть и спасаться бегством юным футболистам. Учитывая такой непорядок, судья принял решение приостановить игру. Она продолжила позже, когда Ара, произведя достаточно устрашающий эффект, куда-то улетел. Что ему не понравилось? Неизвестно. Спросить-то, конечно, у него можно, но он не всегда ответит. А клюв-то у него, мама, не горю какой. Если он приложится, ого-го. Не дай бог. Тревожные новости приходят из Великобритании, где становится все более актуальной пернатая напасть. Огромные агрессивные чайки, которые устраивают настоящие воздушные налеты на людей. В некоторых городах невозможно выйти на улицу с едой. Они налетают, отбирают, клюются. Вот. Да и без еды тоже не так просто выйти на улицу в некоторых городах. В интернете появляются все новые и новые рассказы об агрессивных чайках. Например, в Уэльсе бывший мэр Тони Флинн получил серьезную травму головы. По словам 71-летнего мужчины, чайка настолько сильно клюнула его, что это было похоже на удар молотком. Да? Тони заметил, правда, неподалеку птенцов и понял, что пернатая мамаша защищала свое потомство. Этим ее можно, конечно же, оправдать, но от этого Тони стало не легче. По башке-то молоком вряд ли кто-то захочет получить-то. Вот, чайки остаются охраняемым видом Великобритании. Причинять им вред нельзя, разрушать гнезда нельзя. Вот, так что приходится как-то по мере сил спасаться от этого. Ну, ходите в касках тогда, ну что делать?
1: СВХ+.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Погода. Вот что нам синоптики прогнозируют на завтра. Завтра пятница, 21 августа. Ночью небольшие дожди по восточным районам. Ветер слабый, 12 до 17 градусов температура. Завтра днем местами кратковременные дожди. Температура воздуха от 18 до 23. Венспилс Лепой 19-22. Далгопас Резекна Рига. Временами возможен дождик до 22 градусов тепла. Неплохо, неплохо.
3: Может, проще надо.
1: СВХ+.

сказал о том, что чайки Великобритании нападают на людей. Вот и Слава написал: да я позавчера только в Юрмале с чайкой дрался за еду. Шпрот украл прямо с тарелки. Надеюсь, Слава, что вы победили.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 18:23.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Перед тем, как рассказать, что думают о звезды про завтрашний день, давайте расскажу, что прямо сейчас творится на Таллинском шоссе в районе моста через Гауью. Итак, Таллинское шоссе в сторону Таллина. Перед мостом через Гауью в левом ряду стоят две машины, рассказывает нам Эрик, наш радиослушатель. Из-за этого пробка от Адажи. Представьте себе. Таллинское шоссе от Адажи в сторону Таллина. И там пробка автомобиля. Спасибо, дорогой Эрик. Удачи вам не только на дорогах. Астрологический прогноз. Готовы? Овны. Завтра вы вынуждены будете отложить дело, имеющее для вас первостепенную важность, и заняться чьей-то не имеющей к вам отношения проблемой. Халтурить, конечно, нехорошо, но иногда надо. Я понимаю, что в данном случае можно и похалтурить. Тельцы. Постарайтесь не дать овладевшей вами легкой, веселой хулиганистости натворить каких-нибудь неприятностей. Любую энергию можно использовать в мирных целях, даже вашу, даже завтра, тельцы. Близнецы. Жизнь сложна, но прекрасна. Завтра у вас будет повод убедиться в этом в очередной раз. Повремените с вопросами, ответы найдутся сами. Раки. Завтра вы без труда добьетесь положения лидера, если пожелаете. Возможно, вам даже попытаются его навязать, это положение. Львы. Завтра сделайте кому-нибудь подарок. Неважно кому, неважно какой, неважно по какому поводу. Сделайте, пожалуйста, кому-то завтра подарок. Дева. Завтра основной ценностью для вас, сколь бы меркантильно это ни звучало, будут... деньги. Будьте готовы решать серьезные финансовые вопросы. И пусть все у вас получится.
0: Гороскоп. Продолжение следует. Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Весы, завтра, пожалуйста, поделитесь своей мудростью с ближним, ибо он или она в этом нуждается. Даже не будучи уверенным, что вы можете оказаться ему или ей хоть чем-то полезным, предложите помощь. Помощь не будет отвергнута. Скорпионы, завтрашний день стоит провести в компании одного, но очень близкого вам человека. Возможно, что вам даже немного взгрустнется, но чувство это будет скорее приятным. Стрельцы, завтра с вами могут обойтись достаточно резко. Однако, если вы решитесь дать волю чувству юмора, об этом моментально они вот пожалеют. Козероги, ваши аппетиты по части получения нового пространства для деятельности поистине безразмерны. Пришло время попробовать изменить образ жизни. Далее, завтра вашим самым страшным врагом будет скука. Справиться с ней будет почему-то непросто, но необходимо. Радио СВХ Плюс, включайте и участвуйте во всех наших активностях. Будет не до скуки, точно вам говорю. Обещаю. Рыбы, завтра вам предстоит наставлять друга, родственника на путь истинный. Быть вам биту. Вот как-то так, рыбы. А жаль, пишет астролог.
0: Гороскоп.
4: СВХ+.

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Sāļa gaļas nageti XXL ādaži. 1 kilograms 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
7: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Вадим Харов.
1: Сегодня во Всемирный день лени. Нам было не лень про лень, а разговаривать. И давайте закончим наши разговоры про лень. А расскажу о людях, которые изобрели очень нужные, очень важные вещи. Как раз таки из-за того, что им было лень жить так, как жили до изобретения. Ну, допустим, пульт дистанционного управления. В 1955 году, между прочим, изобрел Юджин Полли. Спасибо ему за это огромное. Ему просто надоело каждый раз вставать с дивана, чтобы переключать телек. Спасибо, Юджин. Спасибо, Полли. Красавчик. Страшно представить, что до 1970 года люди таскали тяжелые чемоданы вручную. Но некто Бернард Саду придумал вставить колесики в чемодан. И с тех пор, спасибо тебе, Бернард, спасибо Саду, появились чемоданы на колесиках. Браво, здорово, гениально. Эскалатор. Зачем идти по лестнице, если лестница может ехать сама? Додумался кто-то, к сожалению, имени не указано. Изначально эскалатор, между прочим, запатентовали как аттракцион. Но истинные ценители лени и комфорта быстро поняли, что почем. Первая в мире веб-камера тоже появилась.

0: клиентам образцы чая не в тяжелых жестяных банках, нет, а в крошечных шелковых мешочках. Клиентам оказалось настолько лень засыпать заварку в чайник, что они стали бросать мешочки прямо в кипяток. Томас быстро смекнул. Ага, это золотая жила. И заработал, судя по всему, кучу бабла. Нарезанный хлеб. Вот вы в магазине какой хлеб покупаете? Правильно нарезан, ну удобнее же. Американец Отто Роведер потратил аж 15 лет своей жизни и все свои сбережения, чтобы наконец в 1928 году запустить первую в мире машину для промышленной нарезки хлеба. Изобретение стало настолько культовым, что в английском языке до сих пор живет фраза «Лучшая вещь до времен нарезанного хлеба». А? А? Ну вот как-то так.
1: Time. На СВХ+.

0: Darkseid. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 20 августа аккумуляторный воздуходув для листьев 24 евро. Электрический заточный станок для цепей 19 евро. И садовые ножницы с выдвижными ручками 12 евро. Lidl стоит того.
1: Для укрепления организма в аптеках Апотека. Скидка 50% на продукты витаминов D от Формула Витали. И скидка 30% на определенные продукты Артамол. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Лето сквозь скали несака яуния узнемей.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Swedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Swedbank.
6: Большие города.
7: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
8: Купите билет уже сейчас на Билетсервис.

0: Поехали.
1: Проехали. Драйв-тайм с Димом Харовым.
2: Хочу сказать спасибо всем тем, кто часть своего маршрута, может быть, и не часть своего маршрута, провел с радио СВХ. Спасибо, друзья мои, подруги, вам за компанию. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, вы не пожалеете. Завтра после 15:00 встречаемся здесь же в эфире радио СВХ+. Дим Харов.

0: СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето на плюсе.
1: Лето на плюсе.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
0: Слушай, а ты слышал про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП зама проценту гарантии.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт lkpp.lv.
0: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl. Стоит того.
4: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего €1.50. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
5: Vai mammai pienākas kafija, kas nav jāuzsilt trīs reizes? Bidītei tā ir silta un garšīga un mierīga. Kamēr bērni rotaļājas bērnu stūrītī, tu ielpo mieru. Kafēnīca Bitīte, Jūmas ielā 63. Atpūties, tu esi to pelnījusi.
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
7: Если чё, я пахну.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Твой самолет тут же поставит модный поп. Я тебя на стоп опять поверила в любовь и опять снегу.
0: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю.
0: 100% хиты.
1: Только ты на плач. Раненое сердце мое.
0: Музыка для...

0: Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Рубины, сапфиры, топазы, гранаты и другие драгоценные и полудрагоценные камни, цвет, который вдохновляет, и сияние, которое восхищает. Подарите себе яркие эмоции этим летом. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
1: Обещание номер 1 для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 17 августа. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм 99.

0: центов. Макароны комбина 400 грамм 69 центов. Lidl стоит того. Подробная информация lidl.lv.
1: Дни популярных брендов косметики в аптеках Апотека. Выбирай со скидкой до 40% дермокосметику Эуцерин для требовательной кожи и косметику Филорга для замедления признаков старения. В хороших руках. Апотека.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
3: Вечные хиты. Золотой запас.

0: это на плюсе.
1: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
0: СВХ плюс.

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Nissan Qashqai в Scandi Motors. Только 299 евро в месяц. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Nissan Qashqai может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
2: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Миньоны и мощи. Только в кинотеатрах и KFC.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. 29 августа. Концертный зал Дзиндери.
7: Если чё, я пахну.

хочешь нежности и ласки? Снова веришь в эти сказки? Обо всем ты позабудешь.

ВХ+. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ+. Радио, которое

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Спланируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. Банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
4: Почувствуй вкус лета в Дагуфпилсе. 29 августа Центральный парк превратится в настоящий рай для гурманов. Здесь пройдет фестиваль уличной еды «Гаршутони». Вас ждет уличная еда разных стран мира, вкусные напитки, концерты на двух сценах, развлечения для всей семьи и яркая атмосфера лета. С изысканными напитками и традициями их приготовления познакомит специальный пивной сад. Встречаемся 29 августа в Центральном парке Дагуфпилса.

0: немного прохлады. Жаркий денек.
1: Лето. Лето. На плюсе. Радио СВХ+.

0: август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Рубины, сапфиры, топазы, гранаты и другие драгоценные и полудрагоценные камни, цвет, который вдохновляет, и сияние, которое восхищает. Подарите себе яркие эмоции этим летом. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, tu atver

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ+.
3: Все мы изначально чайники.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: вокруг на радио, которое рядом.
1: Ничего не бойся.
0: СВХ плюс.

0: музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая

Твоя музыка. Которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я вижу свет, твой свет внутри.
1: СВХ+.

0: Лето.
1: Лето,
0: которое можно слушать.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Это на плюсе.

0: ВВХ+.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Другая музыка.
1: Знаете, что все просто, но веруете, что нет. Так разом выпускает монстров на свет.
0: 100% хиты.
2: Ой,

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай свое.

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю панкаду. Тут весна, а я пуста.
0: Только хиты. Давай.

вопросы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
0: Лето. Лето на плюсе.
1: Отпускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
0: СВХ плюс.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: для всех.
1: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем...
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: Есть водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

Лучшая музыка. Это любовь выбрала нас. 100% хиты. Музыка для всех.

0: стырил янтарь у антры и старту, Тарас и статр. Едет в Татры и старту, антрин янтарь, антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

радио, которое рядом. СВХ+.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет и верь.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Чайка, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: СВХ плюс.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето.